0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в деревне.
1: Вот, все, Кать, вот. Вот он, конец деревни, все.
2: Блин, а я так рада, что мы сюда на недельку приехали. Я хоть посмотрю, где ты рос.
1: Вот здесь, да,
2: я рос. Слушай, я столько мотоциклов с люльками в одном месте ни разу в жизни не встречала.
1: Ну и что, ты сфотаться хотела? Фотайся, да пойдем, у нас еще бабушка ждет, она сегодня хотела шашлыки делать. Mm-hmm. Нам еще мясо догнать надо будет сегодня вечером.
2: А, Валер, я просто сюда стаканчики заказала.
1: Кать, ты что прикалываешься? Мы здесь на неделю, ты даже здесь умудрилась что-то заказать.
2: Ну, Валера, ну я хотела сделать приятное твоей бабушке. К тому же, если честно, мне и самой надоело уже пить из этих граненых древних стаканов, в которые что ни налей, они все равно водкой пахнут.
1: Кать,
2: хочу.
1: А не сильно ты привередлива в том месте, где под тобой туалет шевелится, а?
2: Ладно, давай уже заберем и пойдем.
1: Давай, что, а как тут, постучаться?
2: Ну, наверное, или... не знаю.
3: Вашу мать, а!
2: Ой!
3: Все, бордель закрыт! Комната через ультрафиолет, как далматинец!
2: Да нет, мы в ПВЗ!
3: А, и в аварийный завод? Так его закрыли после того, как директор в чайне всплыл.
2: Вы не поняли, мы пришли за заказом.
3: Нет, деточка, я уже людей не убиваю.
2: Да ну вы что, издеваетесь, что ли? Вот же пункт выдачи, ну вот же, вот.
3: А, ну так и говори, а то он у меня одно ухо стреляет, а второе целится. Я когда выпью, я всегда шучу.
1: Кать, есть ощущение, что у нас с ней сегодня как с тарелочницей на свидании. Ничего она нам не даст.
3: Ой, простите, у нас просто никогда ничего не заказывали. Mm. Такая ситуация, понимаете? А с другой стороны, ну вот как сделаешь заказ с барабанного телефона, понимаете?
1: Да, я понимаю.
3: Но я все равно рада вас видеть, да.
2: Все, давайте мы заберем, вот.
3: Ой, какой хорошенький, это ребеночек ваш.
2: Это штрих-код.
3: Солнышко, я немецкий в школе не учила, времена такие были. Ну, хорошенький, сама сделала, красивый.
1: Кать, есть ощущение, что каждый из вас сейчас думает, что у второго капитально фляга свистанула.
3: Ладно, что у вас?
2: А, у нас стаканы приехали.
3: А куда они уезжали? С вами трезвыми так скучно. Сейчас принесу.
2: Спасибо, да. Будем ждать.
1: Ну все, Катюх, попрощайся со своими стаканами. Я клянусь, она сейчас зашла в сени и такая пу-пу-пу-пу-пу. А что я хотела? Что я зашла?
2: Да успокойся, Валер. Обычный нормальный ПВЗ.
1: Да? В нормальном ПВЗ собака, он скакалкой к забору не привязана, мне кажется.
2: Ну ладно.
3: Ой, извините, что я так долго. Главное, все не зашла, стою такая пу-пу-пу, а что я хотела. Ну, угадайте, в какой руке?
2: Да вы в обеих держите.
3: Нет, судорога.
1: А, в правой.
2: Так, подождите, а это не наши стаканы?
3: А это мои стаканы. Это я чай пила, это Сережка племянник любит, вот это батя любит выпить, да. Здесь у меня цветы стояли.
1: Че, Катюх, думаешь, зря ты, наверное, самовывоз указала, да? Судя по лицу, ты сама уже не вывозишь.
2: Я просто сейчас жалобу напишу в поддержку, я посмотрю, как вы будете шутить.
3: Ой, и что они нам сделают? Закроют нас. Нас 3 года назад закрыли, ну это ж не мешает нам работать.
1: Кать, ну правда, ну посмотри на это. Ну это странная идея. Маркетплейс в деревне – это очень странно.
2: Да, ну...
1: В деревне маркетплейс может быть только в одном случае. Если один умер, сельчанин, а остальным его вещи раздают. Вот тебе маркетплейс. Мы же сюда приезжаем, чтобы наоборот, от городского отдохнуть. Согласись?
2: Да, да, Валер, ты прав, и я сейчас это правда поняла. Давай, пойдем, не будем мы забирать эти стаканы, попьем из тех, которые есть.
3: Да, приходите. Мы сейчас в Даркнете разберемся, вообще у нас все будет.
1: Разбирайтесь, нам не надо, да.
0: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: у нас? Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Однажды одна бабушка встала на весы, и весы показали 390 тысяч рублей. Так одним ноутбуком на планете стало меньше.
2: Ваши бабушки и дедушки ничего не понимают в современных технологиях? Приглашаем в центры компьютерного досуга для пожилых юзеров «Бабушка и ноутбук».
0: Без лишних бед расскажем про ресет.
3: Чтоб дед без страха тыкал на кнопки вкл и выкл.
0: Поможем без натуги попасть на госуслуги.
3: И мышь беспроводная вам станет как родная.
1: Центры компьютерного досуга «Бабушка и ноутбук».
2: Смартфоны, да и айпадушки станут ближе к бабушке.
1: Узнайте адрес ближайшего центра на сайте «Ой, внучок, чего я такого опять нажала?» .аминь.
4: Вот, столкнулся с проблемой. Спина чешется, а почесать некому. И дотянуться сам не могу. Что же делать?
5: Дружище, тебе поможет умный робот-спиночес, товарищ Сухов.
4: Робот-спиночес? Однако, чего-то только не придумает.
2: Да, в деликатной ситуации товарищ Сухов – это настоящее спасение. Он придет на помощь, дотянется и почешет. Даже в самых труднодоступных местах.
6: Это точно.
7: Умный робот-спиночес «Товарищ Сухов» содержит 11 чесальных и массажных программ, 8 режимов интенсивности, а также возможность индивидуальных настроек.
2: Попробуйте нашу водонепроницаемую новинку «Товарищ Сухов Плюс». Спинку и почешет, и помоет.
7: Умный робот-спиночес «Товарищ Сухов» сделано в Китае.
6: Восток – дело тонкое.
7: Закажите прямо сейчас на сайте явсячешусь.хрю.
8: Когда мужчина красиво и дорого одет, это производит впечатление. Но когда мужчина красиво раздет,
2: это буквально сводит с ума.
9: Сеть салонов элитного мужского нижнего белья «Труханы».
2: Брифы, слипы, хипсы, облегающие боксеры, свободные семейники, шелк, хлопок, лен и эластан. Хит продаж – плавки с якорьком. Настоящая классика пляжного отдыха.
9: «Труханы». Огромный выбор, разумные цены.
2: Раздевайтесь смело. Теперь вам есть что показать.
10: Yeah, man, this is true.
9: No, man, this is «Труханы». Сеть салонов элитного мужского нижнего белья.
2: Мужики и пацаны, приходите в «Труханы».
8: «Труханы» на страже мужского достоинства вот уже 15 лет.
0: На Юмор-ФМ.

Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 000 рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейд-ин.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Годовщину диеты Люда отметила в узком кругу хулахупа.

0: яркими лучами заиграет. Не предлагай взамен, ничего не надо. Хоть все богатства мира никогда не променяю на любовь с тобой с первого взгляда.
1: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
2: Лига городов, это Лига городов.
1: Лучшие миниатюры проекта.
2: Лига городов.
1: На Юмор ФМ.
3: Это Лига городов.
1: Встречайте, команда «Столик». Чулым.
4: Чулыми тоже есть такие блогеры.
5: Здорово, уважаемый пан. Писики ища, мы узнаем, сколько стоит шмот у этого типа Гануса. Мужик, сколько стоит твой шмот?
6: Ну, ботинки Валеркины. Царство ему небесное. Брюки Витькины. Царство ему небесное. И рубашка вон Димкина. Вот иду в больницу проверять, надо отдавать, нет.
1: Команда «Эррор 404», Нижний Новгород.
7: Мужик спустя 20 лет работы на одном заводе пришел устраиваться на другой завод. Но за это время правила приема на работу немного изменились.
8: Здравствуйте.
9: Здравствуйте, меня зовут Полина. Я HR компании Epic Strong Engineering.
8: Это завод, где делают 3-тонные железные кольца?
9: Да, я же так и сказала.
8: Допустим, разобрался.
9: Отлично. Какой график работы вас устроит? 2 через 2, 5 через 2 или удаленка?
8: А как я удаленно буду делать 3-тонные железные кольца?
9: Разберемся. А теперь познакомлю вас с вашим куратором. Это Алекс. Он очень опытный.
8: Какой опытный? У него все пальцы есть.
7: Йоу, бро, мы с тобой будем делать будущее.
8: Мы с тобой будем делать 3-тонные железные кольца. Это не будущее, это сейчас надо.
9: Да, но сначала вы займетесь краудсорсингом и тимбилдингом.
10: А когда мы, займемся 3-тонными железными кольцами?
9: Знаете, вы, наверное, нам не подходите.
10: Где я провалился?
9: Вы материтесь.
10: А как без этого делать 3-тонные железные кольца?
11: Как она не водит в кино, мне должно быть понятно.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Проснулся. Время на будильнике 7:00. По ощущениям 3:45.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Проходит свадьба. В доме все гудит. Пьяный баянист играет «Абба». Танцуют, веселятся. И два мужика напротив сидят на крылечке. Соседи разложили газетку, там селедочку, колбаски или водочка стоит. Один говорит, один другому говорит: да, не позвали, забыли. Второй говорит: не позвали, помнят.
2: Вор залез в квартиру, начинает там собирать побрякушки, золото, бриллианты, все. И слышит голос с угла, а Кеша все видит. Ну, он понимает, что... Да ты, Кеша, думаю, не обращай внимания. Ворует, говорю, мешок набрал, а Кеша все видит. Ну и дурак ты, Кеша, говорит, а Кеша не попугай, Кеша бульдог.
1: Сантехника Васю называли фломастером, потому что он работает только тогда, когда его заправят спиртом.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Чем больше на популярной певице одежды, тем лучше она поет.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
5: А теперь мы все немного поколбасимся.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: себя убил.
1: В Снежинске 6 часов. На Юмор-ФМ.
2: Все ломается. Чувства, люди, штопор. Особенно штопор меня расстроил. Вот уж от него-то я этого не ожидал.

0: даже...
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
1: Команда «Уральские пельмени». Город Екатеринбург.
4: Один день из жизни атлетического зала Ханты-Мансийской детской юношеской спортивной школы.
5: Слуша, нормально покачались, да?
6: Нормально, да.
5: Слуша, а чё у тебя брови такие? Ты как их накачал?
6: Ну я это, отжимался много.
5: Так отжимался это же на трицепс.
6: Ну, в основном на трицепс. Но немного-то и на брови попадает.
5: Короче так, у нас юбилей, 15 лет нашему дюсш.
6: Дюсш? Это который рядом с туалетом?
5: Дюсш это детско-юношеская спортивная школа.
6: Опа-на. А чё это было слово стало шесть?
5: Короче, директор сказал так. Что мы должны типа спектакль сделать, да? И говорит, выбирай. Либо делайте бременских музыкантов, либо накрылась медным тазом ваша качалка.
6: И что?
5: Ну я выбрал, конечно. Накрылась медным тазом ваша качалка. Все-таки актуальная пьеса про нас, про качков. Но он потом меня убедил, да? Короче, будем делать бременских музыкантов.
6: Слушай. А вот эти бременские музыканты, это про кого?
5: Про музыкантов в основном.
6: А откуда они?
5: Ну, не местные, факт.
6: А, понятно.
5: Короче, там тема такая. Они приезжают в город и там работают.
6: Что делают?
5: Ну, делают 8 подходов по 12 раз.
6: Понятно.
5: Короче, ты осел.
6: Чё я не понял?
5: Сеня, ты чё, обиделся, что ли?
6: Да я не обиделся, ты просто объясни, кто это.
5: Ну, осел это такая лошадь. Только маленькая, как осел.
6: Спасибо. Там еще роли были какие-нибудь, нет?
5: Ну там еще петух и баба.
6: Это я еще нормально со слом попал, да?
5: Ну, а я буду трубадур.
6: Опа-на, там что еще, трубадур был?
5: Не, ну осел-то реально сильнее, ты что? Он знаешь, как от груди жмет? Ну там был еще пес и кот. Но я директору сразу сказал, что наши пацаны никаких писикотов играть не будут. Мы, в конце концов, не лохи, чтобы там писикотов и себя строить, правда?
6: Ну ладно, вы собаку сыграть или кошака какого-то.
5: Писикотов он пускай шахматисты играют. Ну все, давай, начинаем. Так, осел берет тележку. Давай быстрее, животное, мы в город опаздываем.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Закрой трех программистов в одной комнате, и они напишут код. Закрой трех бухгалтеров, и они в 18:00 уйдут домой.

0: Юмор ФМ и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
1: Меня зовут Анна, мне изменял муж, и он говорит, что все в прошлом. Утверждает, что во всем виновата я сама. Обсуждать проблему не хочет. Объясняет это тем, что так мы разрушим наши отношения, обсуждая их. Как вы считаете, есть ли у нас шанс в наших отношениях вернуть их прежними?
0: Сатья отвечает.
2: Ну, во-первых, точно тебе скажу, что обсуждая проблему, отношения не разваливаются. Это какая-то логика такая, какого-то газлайтера сурового. Это то же самое. Если мы будем обсуждать эту проблему, умрут наши дети. Развалится город. Вымрут алеуты, бегемоты. Будет цунами. Ага, как они разрушатся? А с другой стороны, ты во всем виновата. Нет. Когда брак разваливается, да, или трещина, виноваты 50 на 50. Но по-честному, ты должна взять 100% ответственности за свои 50. Потому что либо ты выбрала такого кобелину, либо ты сделала все возможное, чтобы дискредитировать секс в семье, что он пошел где-то искать на стороне, тоже могло быть. Либо ты закрывала глаза, он говорит, а не пойди ко мне в отдельную квартиру, которая у меня есть, я там буду с друзьями выращивать вешенки какие-то. И все время приходит пьяный такой, все время приходит губной помады. Ну, конечно, грибы тяжело выращивать на трезвую. Поэтому, как мы говорили, первое, приняла ответственность за свои 50, поняла, какие твои действия привели к такому результату. Второе, он должен пострадать. Так что в следующий раз... Ну, что значит пострадать? Вот не все понимают. Вот я вам расскажу. Как-то я... Еду я так на своей красивой машинке. А там так, знаете, вот так пробка, потом назад, и ты через час сюда повернешь. А тут вообще ничего. Я думаю, ну, практичность – наш метод. Поеду туда. Кстати, так же думали и работники ГИБДД. И они там за углом прямо уютно разместились. Видимо, на пикник. И тут я выезжаю, ну, готовый помочь провести пикник, ну, на более высоком уровне, скажем. Так. Удивленные сотрудники смотрят. Выезжает какое-то чудо. Говорят, здравствуйте. Я говорю, тоже здравствуйте. Они говорят, вот просто честно, вот скажи, а у тебя есть какой-нибудь документ, который позволяет, ну так дерзко просто ездить? Ну, кто ты? Кто ты? Ты советник почему? И главное, советник кого? Что ты так себя ведешь? Я говорю, каюсь, но... Нет у меня никаких документов. Но мы вынуждены в качестве профилактики дорожно-транспортных нарушений как-нибудь тебя так взлохматить. Я говорю, я виноват, я готов. И мне выписывают большую бумагу, в какой-то жадский штраф. Я куда-то еду, там, обещают у меня отобрать права. Я грущу изо всех сил. И когда через полчаса я от них уехал, три пота с меня стекло и волнение за все остальное. Верите? Я всякий раз, когда там езжу, у меня боли возникают. Я туда не поворачиваю. И я донес мысль, что значит он должен пострадать.
0: Сатья. Слушай на Юмор ФМ, смотри на НТВ каждую субботу в 13 часов.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер.
1: Всю контрабанду делают в Одессе на Малой Арнаутской улице.
0: Отец Федор.
2: Не корысти ради, а токмо во исполнение воли больной жены.
0: И даже мадам Грицацуева.
3: А стул зачем забрал?
0: Все это он, Сергей Бурунов.
1: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ. 16+. В эфире средства массовой информации, радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер, серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: Уже в кино.
5: Путешествие начинается.
4: Всегда держите уши по ветру.
6: Отправляюсь, куда ветер дует.
4: А колючки начеку.
5: За приключениями.
4: Анимационная комедия «Колючая и ушастый». Категория 6+.
7: Финальный отсчет. Только до 6 сентября. В театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов. Около 1,5 миллиона зрителей и тысячи восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Первое правило кота. Голодным можешь ты не быть, но попросить еды обязан.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Друзья, что может быть лучше внезапной встречи с прекрасной таинственной незнакомкой? Вот вам примерчик. Сидит мужик дома, одинокий, смотрит футбол, вдруг звонок в дверь. Он открывает, на пороге шикарная девушка, и она обращается к нему. Говорит: «Здрасте, я ваша новая соседка и хочу сегодня, знаете что, оторваться, выпить и позаниматься сексом. Вы сегодня свободны?» «Да», говорит мужик. «Ну тогда за кошечкой моей посмотрите, ладно?» Красота, она в глазах смотрящего. На лавочке в парке сидят два пожилых приятеля и разговаривают. «Как дела?» «Ой, плохо, тяжело, Изя. Моей Саре секс нужен каждый день, а я уже не молод, так я больше не могу». «Абраша, ну извини, я тебя много лет назад предупреждал. Не женись на некрасивой женщине. Тебе никто помогать не будет». А вот вам история о пользе страстных поцелуев. Итак, представьте, жена с мужем после 15 лет совместной жизни пришли к психотерапевту. Жена о проблемах в семье говорит. Врач не выдержал, подошел к ней, крепко прижал и закрыл ей рот поцелуем. Обращается к мужу: «Вот, понимаете, что ей надо хотя бы 3 раза в неделю». Муж задумался и отвечает: «Ну, в понедельник и среду я ее могу к вам привозить, а по пятницам, извините, у меня рыбалка».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Я нахожу выход из любой ситуации. Удивляет другое, как я, зараза, нахожу туда вход.

0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Мечта такая, застарелая мечта. Эх, говорит он, этот человек, в конце каждой улицы поставить турникеты. Да просто так, пусть пока пропускают. И не надо пугаться. Только треском дают знать. И дежурные в повязках. Пусть стоят пока и пропускают. Но уже само их присутствие, сам взгляд. Идешь на них, лицо горит. После них спина горит. А они ж ничего не спрашивают. Ничего не спрашивают. Пока. А уже есть эффект. Уже когда дисциплинирует вот этот дурной поток. В коридорах дежурных ставить не надо пока. Начинать с выхода из дома. Короткая беседа. Куда, когда, зачем сумочка. А если там дома никого, куда тогда и так далее. Сразу у дверей, чтобы потом не беспокоить. И ключик на доску. Ну, то есть, чтобы человек, горожанин, не чувствовал себя брошенным на произвол. А если в гости, не забыть направление. Это тоже обязательно. От своего дома оформляется местная командировка в гости. Убыл, прибыл, убыл. Ну, конечно, дать диапазон, чтобы человек чувствовал себя свободно. Хозяин буквально чем-нибудь отмечает. Да той же печатью. Ставит время с запасом, чтобы гость неторопливо собирался. Контроль личных сумок не надо даже в каждом доме. Только в узловых пунктах, там подземный переход, вокзал, базар. Это для чего? Чтобы питались все примерно одинаково. Надо контролировать, чтобы в сумках. Потом уже поздно будет, когда он съест. Поменьше незнакомых слов. Употреблять те слова, что давно употребляются, чтобы не будоражить новым словом. Начинать разговор, говорить номер такой-то. Для удобства вместо фамилии телефонные номера. Имена можно оставить. Это для учета легче и запоминается. Допустим, привет Григорию 256-32-48. От Бориса 3841, код 8044. И уже ясно, из какого города, и не надо ломать голову, кто кому внезапно, подчеркиваю, внезапно передал привет. Со временем, я думаю, надо будет брать разрешение на привет, но очень простое, я даже думаю, достаточно устного. С перепиской тоже надо упростить. Все письмо писать такими печатными буквами, как вот эти индексы на конверте. Вначале, конечно, непривычно выводить долго. Но настолько облегчается работа почты, и много в таком состоянии не напишешь. С выходящими из дома беседует уличный контроль, дальше контроль проспектов, потом площадей. С теми, кто из города работает, высококлассный междугородний контроль. Ну, а не дай бог при выходе из государства, вовсю труется наша гордость, элита, общевыходной дроссельный контроль. Под условным названием «безвыходный». У них и права, и техника, и максимум убедительности, чтобы развернуть колени и тело выходящего назад. Лицо можно не трогать, чтобы не беспокоить. То есть в такой обстановке горожанин и сам не захочет покидать. Ни ты понимаешь ли родной город, ни ты понимаешь ли родную улицу, а потом и дом станет для него окончательно родным.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Таким бывает период. 10 букв.
3: Ледниковый.
2: Лето же.
3: Тогда пикниковый.
0: Юмор-ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаярадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаярадио.ру. 18+.
4: Все все и даже больше для активного отдыха на природе в Гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
5: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
6: ООО «Лента», Санкт-Петербург, ОГРН 103-78-32-04-86-05.
7: Феномен в мире детской литературы. Уже в кино. Летом всякое бывает. «Побег из Колбара». Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах.
8: Категория 6+.
9: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
10: Мы не хмуримся и продолжаем.
9: Новости, от которых хочется улыбаться.
11: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
9: Веселые песни.
12: Поднимите мне зарплату.
9: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
13: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
9: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.
0: Юмор ФМ.

0: расстояние.
1: В Снежинске 7 часов.
2: Фоменко на Юмор ФМ.
3: Как оказалось, чтобы хорошо выспаться, не нервничать, правильно питаться и вообще нормально себя чувствовать, нужно просто не ходить на работу.

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Дайте шума! Да! Этот проект делает публика. Это все для вас! Люся Чеботина, Стас Ярушин и Юмор ФМ. Шутки-песни. Вроде никого не забыл. Короткие забавные переделки популярных хитов снова в прямом эфире.
2: В Багдаде сейчас спокойней, в Багдаде сейчас спокойней. В сравнении со всем миром, там просто сейчас зашибись. Не плачь.
3: Блин. Ай, смешно.
1: Я знаю Хрущева. Еще Горбачева. Сознанием этим я вышел из комы.
3: Ну это так.

0: хотели.
1: Я на линейке прибухну и снова 3 сентября. Я просто в школу представил. Ай, был, когда сын отводился с дочкой в сентябре. Ну, просто, да. Ой, смешно. Я картинку вспомнил, да. Хотелось действительно.
2: Тот же, что из Алиэкспресса, да?
1: Захотелось прибухнуть, да.
0: А я играю на айпаде у бездомных на виду. Обожаю унижение. Завтра вновь.
1: Пойду. Блин.
2: Отвратительно, осуждаю.
1: Как-то Лазарев Сережа поутру забрался в сад. Там смуглянку Тодоренко обнимал Топалов Влад. Он краснеет и бледнеет. Захотелось вдруг сказать. А потом подумал, буду сольно выступать. 3-4 закончили. Переходим в режим ожидания нашей новой встречи на радио Юмор ФМ.
2: Это шоу «Шутки песни», Стас Ярушин
1: и обворожительная Люся Чеботина. Скоро вернемся и еще споем.
2: Пока-пока.
3: «Шутки песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. «Шутки песни» слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи. 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Да-да-да, это проект «Угарный папа», и здесь шутят дети. Дети шутят, родители записывают и присылают веселые курьезы и ляпы на Юмор-ФМ. А нам с вами остается только расслабиться и получать удовольствие. Вашему вниманию очередная минута смеха. Начнем.
0: «Угарный папа».
1: 6-летний Андрей подошел к папе и говорит: «Жизнь не имеет смысла». Папа спрашивает: «Почему?» «Зубы выпали. Кому я такой теперь нужен?» Олесе 8 лет. Она упала в школе и ударила локоть. Садится в машину и говорит маме: «Я сегодня упала и совсем не плакала. Мама, я готова рожать». Из школьных сочинений Артема. У Тараса Бульбы было два сына. Один Остап, другой Бендер. Плотность населения Австралии составляет 4 квадратных человека на 1 метр. Стихотворение написано в рифму, что нередко наблюдается у поэта. Когда человек задумался над продолжением рода, в одиночку это у него не получилось.
0: Угарный папа.
1: Рите 3,5 года. Она пристает к папе с вопросом: «Пап, а кто волосы купил?» «Кому?» «Мне, чтобы я была не такая лысая, как ты». Лизе 4,5 года. Она ходит в школу для дошколят. На этот раз изучали понятие «пара». Мама интересуется после занятия: «Что нового ты узнала?» «Нам говорили, что есть пара ног, пара рук и пара глаз. А я думаю, что дельфин и русалка все равно не пара». Хорошего понемножку. Пойду полистаю Telegram Юмор ФМ, ну тот самый, куда вы отправляете смешные истории про ваших детей. Надеюсь, найду там много вкусного и смешного. Вкусное съем, смешное озвучу. Да, кстати, если вы забыли номер, напоминаю: +7 915 0303 567. Всегда ваш Гар Дмитриев. Чао.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.
2: Никакая нейронная сеть и никакое ИИ не сможет нарисовать мне глаза красивее, чем твои. Я просто тону в них и в клочья, разбитым фрегатом иду на дно. И на прощание, милая, я прошу тебя лишь об одном: не стой там.

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Сибирские сказители.
1: И собрал чудотворец гус сборную. И явил Руси диво дивное. Превратил пешеходов юродивых. Кавалерию марадоноподобную.
0: Социальная рок-опера.
2: Дороги в стране, как машины в стране. Говно!
3: Так что?
0: Танец яблочко.
4: Ребята, не в ту сторону, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа мой сыночек.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
5: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
8: АО Альфа-банк 6+.
9: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
10: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
11: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
12: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
13: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
14: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
15: А поехали всей семьей.
16: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.

тебя замотала. Ты попал, малыш, да и я попала. Но зачем ты прикипел, я предупреждала. Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уют и дом, ты хочешь праздновать. Как не подгоняю, увы, не сойдутся пазлы. Снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренность.

зачем? Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

Я не прошу ни о чем. И я не жалею ни дня. Мы больше с тобой не вдвоем. Но весь этот мир за меня.

0: Хоменко. 5 шуток про шашлык.
1: Больно смотреть на губы, которые не можешь целовать. Но еще больнее вдыхать аромат соседского шашлыка, который не можешь съесть.
2: Чтобы при жарке рыбы не пахло рыбой, надо жарить мясо.
3: Кот съел 4 килограмма шашлыка. Взвесили кота ровно 4 килограмма. Вопрос. Куда делся кот?
1: Летом человек на 80% состоит из кваса и на 20% из шашлыка. Когда вы стоите у мангала и говорите человеку «переверни, полей водой», это не тот оттенок, жарь еще, цвет должен быть темнее, еще темнее. Вы арт-директор шашлыка.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Реклама.
4: В Находке выгода созрела. С 9 по 22 июля арбуз 49 рублей 90 копеек за килограмм. Цены песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: Лариса, где выгодно купить жили?
6: Отличный выбор. Джили можно выгодно приобрести в Планете Авто. У них новые джили от 2 миллионов 490 тысяч рублей.
5: Построить маршрут.
6: Строю маршрут до джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
5: Поехали в джили Планета Авто.
0: Юмор ФМ Челябинск объявляет кота лета. Слушатели самого веселого радио выберут лучшего кота. Вашего кота. Загружайте забавное фото своего пушистика в специальный альбом группы Юмор ФМ Челябинск ВКонтакте. Участвуйте в голосовании и получите возможность выиграть годовой запас корма для вашего питомца. Кота лета. На Юмор ФМ Челябинск. Играем с 29 июня по 7 августа. Подробности в группе Юмор ФМ Челябинск ВКонтакте. 16+.
7: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
8: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
7: Вместе уже 22 года. Челябинск, Труда 22.

0: Собери свое идеальное комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Ваш автомобиль заслуживает особого отношения. Приглашаем вас на обслуживание в Toyota Center Челябинск-Восток и Lexus Челябинск. Эксклюзивные привилегии и выгодные предложения. Литр оригинального масла всего за 1000 рублей. Бесплатная карта помощи на дорогах и скидки до 50%. Высокий уровень квалификации наших специалистов гарантирует безупречное качество операций. От планового ТО до кузовного ремонта. Ваш проверенный временем партнер в сфере автосервиса — проспект Ленина, 3Е. 779-91-45.
3: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске. 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Совет женщинам. Есть муж – крути мужем. Нет мужа – крути мужиками. Нет мужиков – крути обруч.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Я рад снова приветствовать всех вас на волнах Юмор ФМ. Внимание, вопрос. Что первое приходит вам на ум, когда вы слышите Энрико Карузо? Италия? Опера? Великий певец? Все верно. Но, поверьте, всемирной известности слава отнюдь не мешали Карузо попадать в весьма курьезные истории. И вот лишь некоторые из них.
0: Шутить изволите.
1: Как-то раз по дороге в Милан Энрико Карузо остановился в трактире. «Почему с таким любопытством глядите на этого человека?» – спросил трактирщик одного из посетителей. «Ну как же? Это ведь сам великий Карузо!» «Жена! Дети!» – закричал счастливый трактирщик. «Спускайтесь скорее вниз! Наше заведение посетил великий путешественник Робинзон Крузо!» Однажды знаменитый певец отправился на большом корабле на гастроли в Америку. Плавать Карузо не умел, океана побаивался и потому с заметным волнением осведомился у капитана. «Скажите, а часто ли тонут подобные корабли?» «О, не беспокойтесь», — сказал капитан. «Каждый такой корабль тонет не более одного раза». Однажды, когда Карузо был еще начинающим певцом, он выступал на сцене в провинциальном итальянском городке. В самый разгар представления один из зрителей швырнул в него кочан капусты. «Ну вот», — сказал певец, рассматривая кочан, «от моего пения кто-то уже потерял голову».
0: Шутить изволите.
1: Отдавая дань уважения итальянскому темпераменту, считаю все-таки, что кидать капусты в артистов — занятие неблагодарное. И желаю всем выходить из неловких ситуаций с легкостью, благородством и шуткой в стиле Энрико Карузо. Мы ненадолго расстанемся, но уже очень скоро встретимся в эфире. Искренне ваш, Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни. Наконец-то в одном чарте. Это Юмор-ФМ-чарт. Главные звезды радиоэфира. Самые смешные новости отечественного шоу-бизнеса. Свежий микс отборного юмора и любимых хитов. По субботам в 22.00 на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: «Джили Сити Рэй» — современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон — для всего, что важно. «Джили Сити Рэй» — энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте «Джили-Дефисмоторс.ру».
4: Вижу цель, не вижу препятствий.
5: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
6: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
7: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
8: Вот можно было весь день играть.
9: Мир игр стал ее реальностью.
10: Я в игре.
11: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
12: Вот поиграешь.
9: Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Уже в кино.
13: 6+.
0: Юмор ФМ.

0: Снежинске 8 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Ночью все комары на одно лицо. И, к сожалению, это лицо мое.

0: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Наташа Краснова, Челябинск.
1: Меня зовут Наташа Краснова, мне 43 года. Чуть больше года назад я развелась, знаете, да? Но вы думаете, что я просто ненавижу своих бывших. Но я ненавижу не всех бывших. И мы все ненавидим не всех бывших, правильно? Бывшие делятся на две группы. Хороший мальчик какой, это которого ты сама бросила. И это козлина, это которую он тебя бросил, поняла? Вот. И вот с козлиной, когда тебя бросят, девочки, есть одно правило. Если тебя бросила козлина, начинается игра. Ты должна при первой случайной встрече выглядеть лучше, чем он. То есть, если ты случайно с ним пересеклась после расставания, вся такая в с**ках, в бриллиантах, на каком-то на яхте плывешь по Красной площади, а он там голубя доедает, все, ты выиграла. И дальше игра не продолжается. То есть, как бы он там ни старался, хоть он будет президентом мира, вообще пофиг, блин, ты выиграла, все, навсегда. К встрече с паршивым бывшим нужно готовиться. Как было, когда я, ну, я готовилась, но проиграла. Сейчас рассказываю историю. У меня был Денис. Вот у кого был красивый бывший хоть раз? Вот прям красивый, который жалко прям бросать, прям. Ну, реально, Денис, ну, типа, это как будто рассвет, был закат, и родился Денис, блин. Типа Тор, знаешь Тора? Тор, знаешь, друг твой? Вот, Тор, бог, блин, всего. С молотом вот с этим. Рядом с Денисом Тор просто трудовик с молотком. Просто, поняла, да? Денис. Он когда, я, ну, встречалась с ним, я думала, я не знаю, когда он меня бросит, но он бросит точно, хоть бы и хоть бы не сегодня. И сегодня наступило. Он меня бросил, и после этого я спала в косметике красивая, в каблуках. Вдруг он придет, а я тут красивая, и он пожалеет. Он не пожалел. Прошел год, два, три. Я вышла замуж, я родила двоих детей, и у меня дети затемпературили. И мама говорит, надо растереть водкой. Я надеялась, и что было? Какие-то, блин, кофты, которые были. Ну, там ребенок, дети болеют, маленькие дети. Я побежала в магазин, в самый, блин, дешманский магазин около дома. Забегая вся в носках, во всем каком-то. Один сланец мой, другой от мужа достался в наследство. Забегая в магазин, говорю, вот так мелочь высыпаю, говорю, дайте водки, пожалуйста, быстро. Продавщица говорит, ну а вам какой? Вот есть люкс, полулюкс, блин, вот это все. Я говорю, мне самой дешевой, быстро дайте водки. Она мне дает. Я вот эту водку вот так беру, разворачиваюсь. Денис. Нифига голубя не доедает, стоит красивый в чистом, с шампанской конфеты. Вот так смотрит на меня, говорит, Наташ, ну я так и знал, что этим все и закончится. А, кстати, знали, что есть мужская и женская еда? Кто знал, поаплодируйте. Короче, расскажем им всем, да, чтобы они тоже не попались на эту удочку. Оказывается, есть мужская еда и женская еда, и нам, женщинам, нельзя есть мужскую еду, а то мы превратимся в мужиков. Как я это узнала? Прихожу на свидание, сидит мужик, казалось бы, адекватный. Сидит передо мной, я заказываю стейк и пиво. Он говорит, Наташа, это не твоя еда. А я, ну типа, заказала, это моя еда. Ну типа, я даже вот так вот мне принесли, я вот так на стейк руку положила. В смысле? Часть твоей еды еще моя еда, если что. Это есть такое правило. Он говорит, стейк это не твоя еда. Если женщина ест стейк, то она становится очень агрессивной. Я говорю, рот свой закрой. Это я еще мясо не ела, прикинь. Мужчины, давайте честно. Мы, девочки, красивые, интересные, умные. С нами сложно, честно, мы знаем это. Но, ну, любите нас, уважайте нас, любите своих женщин. Если позволяет других еще любить, еще и других долюбливайте. Мужчины, просто любите женщин. Все.
0: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап.

0: смотри, новый автомобиль и на какие шиши.
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе. Новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ. 18+.
4: Реклама.
5: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июль на Копейском. Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца июля 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Объявление. Возьмем на работу телепата. Куда обращаться? Сами знаете.

0: Спонсор ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл» в Челябинске.
1: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Июль Авто отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Весь месяц в Июль Авто праздничная распродажа. 3000 проверенных автомобилей с пробегом в наличии. Выгоды до 200 тысяч рублей. ОСАГО или бак бензина в подарок. Хватит слушать, пора ехать. Июль Авто. Копейское шоссе 88/5. АО КСК «Югория». Акции до конца июля этого года.
2: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
3: «Я такого не говорил».
2: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
3: На каждом первом свидании я чувствую себя как рыба в воде. Постоянно молчу, и лицо тупое. Я еще не до конца в тебя влюбился, поэтому у меня в животе гусеницы. Сколько девушку не корми, все равно она прожует и снова начнет говорить. Самые популярные виды лапши – пшеничная, яичная, гречневая и «Я буду любить тебя вечно». Я всем своим девушкам дарю мыло, чтобы они вспоминали обо мне, когда голенькие. Увидел свою бывшую с другим мужиком, и мое сердце сжалось. А потом разжалось. Именно так работает сердце. И бывшая тут совершенно ни при чем.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
3: Я такого не говорил.
2: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: слушайте «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Денис Дорохов.
1: В спортзал пришел, полностью разделся. Говорю, где у вас душ? Они мне говорят, сначала абонемент купить надо, прикинь.
0: Екатерина Моргунова.
2: Ну я сколько раз говорила, вы когда днем пьете, вы хотя бы горите в аду.
0: Михаил Стыбниенко.
3: Женщина, прекратите драматизировать. Вы не одна в городе, за кем муж с лопатой бегает.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Дело в том, что ребята немного устали за время первого тайма, договорились между собой и разъехались по домам.
0: «Однажды в России» – народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
8: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
9: Только 2. Вместе с только 3-м ягодным лимонадом.
10: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
11: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
12: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
14: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
16: Много хотите, много получите. Я Раиса Полякова, управляющий директор «Перекрестка». Каждую неделю мы готовим для вас персональные предложения.
17: Еще я больше, больше, больше, больше. Только моих хочу. Меньше, меньше, меньше плачу. За то, что хочу.
16: Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай «Хочу».
18: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 120-70-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4. 6+.
19: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
18: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
20: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
21: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
22: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Жизнь жестока. Вот ты только перестал зависеть от родителей, как тут же становишься метеозависимым.

0: FM. Шутки.
1: Я в гороскопы не верю, но если написано, что мой знак зодиака лучше, то кто я такой, чтобы не согласиться?

0: Юмор ФМ представляет.
1: Реалити криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Приветствую, уважаемые! Украл, выпил в реалити-криминалити. Украл, выпил на Юмор-ФМ. Именно этой фразой один постоянный гость нашего отдела приветствует меня при встрече. В общем, беру в руки папку с самыми смешными объяснительными. Пристегнитесь, иначе штраф. Погнали!
1: Реалити-криминалити.
3: Я, Сироткина ТК, около 2 ночи 9 сентября внезапным и случайным образом обнаружила себя в незнакомой квартире в компании 3 обнаженных незнакомых мужчин и видеотехники, где впоследствии и была обнаружена нарядом полиции. В развратных действиях на камеру я участия не принимала, а наоборот сопротивлялась им путем натягивания на себя простыни. Мое отношение к индустрии видео для взрослых категорически отрицаю. Я спал, а в это время в квартире началась драка. Я в драке участия не принимал, так как спал, о случившемся узнал со слов жены и ее мужа, вернувшегося в 14.00, а не в 18.30, как он обещал. Гражданин Е в нетрезвом состоянии шел за гражданкой К 2 квартала и нецензурно восхищался. Встретив в подворотне гражданина Шмыгова, я, простите, вместо «добрый вечер» сказал «деньги и часы, быстро», потому что как раз в эту минуту думал и о деньгах, и о часах. Граждане, не нарушайте закон, хотя, в общем-то, это хороший способ попасть в нашу рубрику на Юмор-ФМ. Но загремев в эфир с вашей объяснительной, вы рискуете загреметь и сами. Верю в вашу сознательность. Тот самый следак с Рублевки.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ. Хорошая погода.
4: По данным Яндекс, погода и сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Небольшой юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 22. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 26 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 24. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди, на севере ливни и грозы, слабый юго-западный ветер. Ночью 12-17 выше 0. Днем в субботу в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Сатке, Златоусте и Миасе плюс 20. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 25 тепла. В Кыштыме и Челябинске плюс 23.
5: Реклама. Хорошая работа начинается с правильного выбора. Робиро – новый сайт по поиску работы с реальными вакансиями. Удобный поиск, быстрый отклик и новые предложения каждый день. Зайди на robiro.ru и найди работу уже сегодня. Робиро – мы знаем, где платят. Категория 6+.
6: Отправляемся мы в тур на кроссовере G-Tour.
7: На красивом, элегантном,
8: проходимом и компактном.
6: Самый лучший в жизни тур на кроссовере G-Tour.
8: Семейный кроссовер G-Tour Dashing в Планете Авто от 2 050 000 рублей. Братьевка Шириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
7: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
9: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
7: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
11: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.

0: Собери свое идеальное комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
3: «Юмор-ФМ». Хорошие новости.
4: Спонсор выпуска ПАО «Челябинвестбанк».
5: Чего такая довольная, Вера?
6: Вот, социальную карту в Челябинвестбанке оформила.
5: А что в ней такого-то?
6: Ну как, коммуналку платить без комиссий. Это плюс. Каждый месяц проценты на остаток. Еще плюс. При покупках скидки, бонусы и кэшбэк. Как тебе такое?
5: Ну прям не карта, а сплошные плюсы.
7: Карта одна, плюсов много. Социальная карта челябинца. Реклама. ПАО «Челябинвестбанк». Проценты на остаток начисляются при переходе пенсии на социальную карту.
8: В студии Арсений Титов. Всем привет! В этом выпуске расскажу о конкурсах и грантах. В Челябинской области завершилось голосование за звание «Малой культурной столицы». Южноуральцы могут прислать на конкурс ролики о туризме. И в регион приедут еще 22 специалиста по программе «Земский учитель». На Южном Урале завершилось голосование за звание «Малой культурной столицы 2027». На основании голосов жителей региона определят десятку финалистов. В финале в лидерах были Саткинский, Миасский и Коркинский округа, а также Троицк и Копейск. Всего же участвовали более 30 муниципалитетов с населением до 200 тысяч человек. Кульминацией проекта станут выступления 5 финалистов и награждение победителя в октябре на одной из концертных площадок Челябинска. Малая культурная столица 2027 получит не только звание, но и возможность привлечь туристов и инвестиции. Тем временем на Южном Урале начался прием заявок на конкурс видеороликов о значимых туристических местах региона. Присылать работы могут все желающие старше 14 лет. Главная задача – передать атмосферу места и вдохновить зрителей увидеть его своими глазами. Длительность каждого ролика – до 20 минут. Снимать можно как на профессиональное оборудование, так и на мобильный телефон. Важно, чтобы материалы были созданы после 1 января 2025 года. Конкурс организует Главное управление координации развития туризма в рамках фестиваля «Челябинская область. Большая семья». Прием роликов продлится до 12 сентября. И еще об одной важной инициативе властей. Уже 258 педагогов приехали на Южный Урал по программе «Земский учитель» с 2020 года, когда она начала работу. Такие данные привел губернатор Алексей Текстер. Специалисты пополняют коллективы школ в селах и малых городах. Основная мера поддержки по данной программе – выплата в 1 миллион рублей. После завершения 5-летнего срока 69 педагогов остались жить и работать в нашем регионе. В этом году планируют привлечь еще 22 специалиста. Текслер отметил, что и дальше в Челябинской области будут развивать программу «Земский учитель», поскольку она решает одну из ключевых задач – помогает обеспечивать школы квалифицированными кадрами и открывает новые возможности для самих педагогов. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
3: Всегда хорошие новости.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если при устройстве на работу вам говорят, что работа – это семья, пропишите в договоре, что при разводе имущество пополам.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Слушайте, я это могу бесконечно рассказывать. Мне же еще люди на электронную почту присылают рассказы о себе любимых. Город Электросталь. Из той же папки, только в России, только у нас. Город Электросталь есть в Подмосковье. Симпатичный город, вокруг лес, очень красивый. В лесу дом для умалишенных, для душевнобольных. Красивейшее место, такая дорога к нему красивая. Такое ощущение, что я там лежал. Нет, я так сознанием дела рассказываю. Сбежал буйный помешанный. Вызвали ОМОН, потому что он агрессивен, бывает. ОМОН прочесывает лес. А в Электростали есть такой новый научно-исследовательский институт, который занимается изучением грибов. В том числе трутовики изучает. А трутовики, чтобы вы знали, это грибы, которые растут на деревьях. Вот такие наросты. И вот ученый пошел изучать в лес трутовики. Ну, надел кошки на ноги, вот это приспособление, чтобы лазить по столбам, по деревьям. Залез наверх и рассматривает под лупой трутовик. Идет ОМОН. Что делаешь? Тот говорит, грибы собираю. Нормально, мужик в правильном месте недельку провел. Я живу в Крылатском. Там есть супермаркет. 24 часа в сутки. Вообще напали бандиты ночью. Зачем ночью нападать на супермаркет? Какие-то вялые бандиты. Может, поесть хотели. Кассы ж нет ночью. И приехал ОМОН, окружили супермаркет. Началась вялая перестрелка. Такая пух и тишина. А уже все на балконы вышли, смотри. А там ничего, тишина. Все сказали, не умеют наши. Чего не умеют, неизвестно. Пошли спать. Через полчаса пух, опять все на балконах. Опять тишина. И так 3 часа. Всем надоело, никто больше не появляется на этот пух. И вдруг в 3:30 с другой стороны 2 выстрела. Пух-пух! Тишина зависла над районом. Из недр дома, Некрасов прав насчет русских женщин, женский голос на всю округу из недр дома. Да убейте вы их на коне! И снова все на балконах. И это еще не концовка. И какой поворот потрясающий. И в матюгальник шеф ОМОНа на весь район. Вы кому сейчас обращали?
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
8: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
9: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
10: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта. Приоритетная регистрация. регистрации доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 520 000 рублей. Открывайте новые горизонты.
9: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».
0: Юмор ФМ.

0: всем играем, разыгрываем. Встречайте, Антон Бурный и Ольга Мажара на Юмор-ФМ.
1: Чашку бодрящего кофе мы поднимаем за всех, кто с нами, ну и немного за пятницу. Да. С чем всех поздравляем. Шутки шоу с этой самой минуты на ближайшие 3 часа. Голоса из ваших динамиков. Ольга Мажара в студии Юмор-ФМ. Оля, доброе утро.
2: И Антон Бурный. Доброе, бодрое. Я, честно говоря, за пятницу готова еще один бокальчик тяпнуть.
1: Умеешь ты уговорить, знаешь.
2: Да, умеешь. Согласен? Да. Погнали. Но сначала давай расскажем, кто будет улыбать нас в этом часе.
1: Олег Городов, лучший миниатюр юмористического проекта.
2: Раз.
1: Проектка. А, как он такие...
2: Ну, пятница, нормально.
1: Перестановочки, да. Все, пацаны, сейчас случится на экваторе 60-минутки. Не реклама, а еще раньше здесь герой любимого скетч-шоу «Однажды в России».
2: Круто! Ну, а прямо сейчас говорим наше любимое... Доброе, бодрое!
0: Утром на Юмор-ФМ!

0: на Юмор-ФМ.
1: 17 июля на календаре день укоренившихся традиций. Вот такой праздник отмечается под занавес этой рабочей недели. Мы просим вас сегодня поделиться с нами какими-то традициями, либо же ритуалами, без которых не обходится ни один ваш день.
2: Ну вот смотри, уже где-то, наверное, года полтора существует наша группа с четырьмя соседками-подружками, которая называется «Жрицы». И дали название ЖК, не буду его рекламировать, а то все как приедете ко мне. В общем, каждое утро, я вообще не помню, с чего это вдруг началось, я обязательно выставляю красивую картинку, например, там вот цветочки, кофеечек, и пишу всем доброго утречка. Или там собачку красивую фоткаю тоже всем доброго утречка. Это же традиция? Традиция.
1: Приторно, милая традиция. Приторно.
2: Ну, слушай, у нас очень милый, мимимишный чатик, поэтому тебя там нет.
1: У меня другая совершенно история. С каких-то вот пор, знаешь, старческие так называемые звуки стали традицией, без которых не обходится ни один день. Если ими просыпаюсь, типа, звонит будильник, ты... И с ними же засыпаю. Лег... Когда это произошло?
2: Слушай, ну это так себе традиция. Давай что-то с этим делать. Может, тебя на...
1: Они мне, кстати, никак не мешают.
2: А, вот как?
1: Да.
2: Ну, ты знаешь, кстати, я вот тоже не замечала, что ты прям что-то прям вот кряхтишь тут, как дедок уже. Бухтишь, да.
1: А это, Оленька, у тебя уже и слух не тот, понимаешь? Не молодеем.
2: Это я просто принимаю тебя таким, какой ты есть, Антон.
1: Ну и замечательно, и успокоительно. 915-0303-567. Мы принимаем ваши варианты в наш веселый чат. Пишите, друзья, делитесь, рассказывайте о традициях, либо же ритуалах, без которых не обходится ни один наш день практически.
2: Ну а прямо сейчас для вас самое лучшее. «Однажды в России» на Юмор-ФМ.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее «Однажды в МФЦ».
3: Все, Галя, я в МФЦ. Что им передать? Что у них сериалы плохие? Галя, это ТВЦ, я в МФЦ. Какую футболку Акинфеева? Это ЦСКА, ты чё? Сфоткать фонтан дружбы? Галя, это ВДНХ, ты чё, больная, что ли? Я говорю, я в МФЦ, многофункциональный центр у нас в районе открыли, здесь все справки можно взять, да. Все, давай, а то я сейчас на тебя всю злость вымещу, а мне еще справку брать. Все, давай, пока.
4: Здравствуйте, добро пожаловать.
3: Ты сопля зеленая, так с матерью будешь разговаривать! Подожди, ты сейчас со мной поздоровался, что ли?
4: Да. Я могу чем-то помочь?
3: А чё? А, все, я поняла, это вы лыбу давите, бдительность мою усыпляете, да? Я жаловаться буду, понятно?
4: А в чем, собственно, дело? Мы не хотели вас ничем расстраивать.
3: Вот это меня и расстраивает, что вы меня ничем расстраивать не хотели. Ну ладно. Не хотите по-хорошему? Тогда давайте по-плохому. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Мне нужен медицинский полюс.
4: Прекрасно, вам нужно взять талончик.
3: Ну вот с этого же надо было начинать. А я думаю, как сплю, что ли, ущипните меня. Талончик, правильно, мне нужно... Где мне его взять? По месту прописки, по месту жительства. Где мне его нарисовать самой? Только смотрите, в Чехословакию я не поеду, ее уже нету.
4: Пожалуйста, ваш талончик.
3: Ты сотри, зараза, а? Даже придраться не к чему. Люди в поликлинике старались, теряли мой полюс. Я с ними с***ал 3 дня. Они вот взяли, пожалуйста, все на блюдечке, голубой каемочка. И, пожалуйста, талон вам и улыбка. Как ляснула бы, честно слово. Ну и что дальше?
4: Там наш специалист, он вам поможет.
3: Вот скоты такие, а?
5: Ваш полис уже практически готов, осталось только распечатать. Можно, пожалуйста, ваш паспорт?
3: В смысле готов полис?
5: Ну вот, только распечатать.
3: Да вы чё? Издеваетесь, что ли? Вы... Не, вы... То есть вы чё, не издеваетесь, что ли, а? Привыкли с людьми, как с людьми поступать, а? В банк пришла, там чисто. Пшикалка пахнет. Все улыбаются. Мне что, только на почту с***ться ходить, что ли? Как жить-то дальше, а? Я же к скотскому отношению привыкла. Я же... Мне уже легче перезачать, чем перевоспитать.
6: Рот закрыла, слюна на меня тут все заливает. Справку забрала и пошла отсюда.
3: Ой, господи. Ну, наконец.
6: Бояться мне нечем, кроме нее. У меня там эклеры сами себя не сожрут, чаем не зальют. Дверь закрыла за собой, пошла, открыла, вот, дверь закрыла, вот, и сквозняк мне ноги задает.
3: Чего ты стоишь? Ну, учись, как с людьми разговаривать.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые Хавейлы в июле на Копейском. Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый Хавейл. Спеши в Хавейл июль на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца июля 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Интересно, что у жены сегодня на ужин? Устала или не успела?

0: на Юмор-ФМ.
1: О чем просим вас сегодня рассказать нам о традиции какой-то укоренившейся? Или же ритуале определенном, без которых не обходится ваш ни единый день? Ну, как-то так. Давайте посмотрим, что веселый чат прилетело к этой самой минуте. Вадим написал следующее. Укоренившаяся традиция. Утром читаю утренний вопрос, соответственно, от шутки шоу. По возможности присылаю свой вариант. Потом едем на работу под шутки шоу. Прекрасно. Традиция прерывается только отпуском ведущих.
2: Ну, извините. Кстати, там сразу можете себе пометить. С 3 по 23 августа. Я не знаю, что вы будете делать в 7 часов утра по московскому времени.
1: Придумывайте какой-то новый ритуал, Вадим.
2: Да. Евгений вот написал, а у нас под окнами стоит соседская машина. Каждое утро смотрю в окно и думаю, не угнали ли? Зачем оно мне надо, не могу понять. С соседями дружим, машина не мешает.
1: Ну,
2: слушайте, но иногда какие-то вещи происходят, я даже вот не могу объяснить, зачем.
1: Знаешь, иногда,
2: нам это нужно.
1: Иногда какие-то вещи происходят, которые объяснения совершенно не требуют.
2: Да?
1: Я вот поймал себя на мысли, что я тоже каждое утро зачем-то подхожу и смотрю в окно.
2: Ну, так это нормально смотреть в окно. Но ты там ищешь какой-то...
1: Нет,
2: смотри, человек ищет определенную машину.
1: Это понятно. Оля, я прекрасно понял комментарий Евгения. Я думаю про себя, вот зачем? Ну что это тоже такая традиция? Подошел, вот бесцельно просто посмотрел в окно.
2: Почему? Ты лицезреешь. Ты смотришь, как прекрасен этот мир. Ты готовишься к новому дню. Ты открываешь себя новому дню. Антон.
1: Я открываю окно, Оля, утром. 915

0: 0303567. Продолжаем принимать ваши варианты, друзья. Двери веселого чата открыты. Делитесь с нами традицией, либо же ритуалом, без которых не обходится ни один ваш день. Ну а мы с вами будем делиться качественным юмором, как всегда.
1: А не реклама, прямо сейчас.
2: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
3: А что вы знаете о русском эмоциональном грамматическом театре?
4: Я не понимаю, запятая, что ты говоришь, точка.
5: Я говорю двоеточие. Отчего люди не летают так, запятая, как птицы, вопросительный знак. Знаешь, запятая, мне иногда кажется, запятая, что я птица, точка.
3: Знаки препинания. Как часто, читая и ставя классиков, мы пропускаем их мимо глаз. А ведь в каждом знаке заложен глубокий драматический и грамматический смысл.
5: Вот так бы разбежалась, запятая, подняла руки и полетела, точка. Попробовать нечто теперь, вопросительный знак.
3: Русский эмоциональный грамматический театр. Уважаем классику до последней запятой. Расписание спектаклей и билеты на сайте «Бедный Юрик, восклицательный знак тире, я знал его, запятая, Горацио, точка, точка, точка, запятая».
6: Сеть стоматологических клиник «Прагматик» класса «Твой рот».
7: Недорого, но больно.
6: Полный комплекс услуг. Лечение, мычание, мучение, удаление, выдирание, выбивание, отбеливание зубов по фотографии. Твой рот.
7: Для клиентов со своими клещами скидка 50%.
6: Ищите нас в переулках, подворотнях и тупиках вашего города. Сеть стоматологии «Твой рот».
7: Я твой рот лечил.
8: Мечтаешь стать мэром крупного города? Работать без сна и отдыха? И положить все силы на улучшение качества жизни горожан?
9: Поступай в ТЮМУ. Тюменский мэрский университет.
8: Наши выпускники уже руководят крупнейшими городами России. Пришло и твое время.
9: Получи высшее образование по следующим направлениям.
10: Самоизоляция и пропускной режим.
11: Трафик и платные парковки.
10: Реновация зданий.
11: Плиточные и бордюрные работы.
10: Масочно-перчаточное дело.
11: Оленеводство.
10: Массовые праздники и всеобщее ликование.
9: Наши выпускники получают мэрский диплом
8: и ключи от любого города нашей необъятной страны.
9: Добро пожаловать в ТЮМУ. Тюменский мэрский университет.
8: Подробности на сайте чемоданвокзал.тюмень.

0: поет и шутит рэпер СТ.
1: Но мой рот создан для пива и шпрот.
0: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Стас Ярушин плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Пирожок взял в Думу Вассерман. И забыл, в какой убрал карман. Ходит уже месяц очень грустный, плесенью воняет и капуста.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб, категория 16+. Реклама.
3: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
4: Только второй.
5: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
10: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
11: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
6: АО Альфа-банк 6+.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
14: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Провели ночь вдвоем. Я и комар. Он пел, я хлопал.

0: на Юмор-ФМ.
1: Традиции, либо же ритуалы, без которых не обходится ваш день. В этом вопросе разбираемся. Давайте к вашим комментариям из нашего веселого чата. Александр написал следующее. Помыться и помыть голову. Такая традиция или ритуал. Потому как такие волосы, что их невозможно причесать, только помыв.
2: Слушайте, ну в такие моменты как хорошо лысым, да? Встал, салфеточкой протер, если что, голову, и
1: ну,
2: нормально.
1: Ну, там лысый-лысому рознь.
2: Ну, конечно.
1: Кому-то приходится каждое утро бриться, наверное.
2: Ну, это такие прям эти педанты. Александр вот написал, по пятницам люблю напиться я. Такая у меня традиция. Мы вас вообще не осуждаем.
1: Творческий подход.
2: Конечно.
1: Василий сообщает, что каждое утро, отключив будильник, поваляться еще 5-10 минут.
2: А вы этот человек-то рискованный.
1: Да-да-да.
2: Потому что так, знаете, можно поваляться и...
1: 5-10 минут, да, а потом в обед встать.
2: Я, кстати, вспомнила, что у меня есть еще одна традиция. Каждое утро, когда я просыпаюсь, я включаю Юмор-ФМ.
1: Угу.
2: И всегда обращаю внимание на то, какая песня мне попадается. Ну, это некая подсказка на день сегодняшний.
1: Некое гадание для себя.
2: Ну,
1: такое,
2: типа того, да. Вот я сегодня включила, вот, и там звук поставим на всю, и соседи не спят. Я думаю, ну все, мои точно сейчас спать не будут.
1: Сделала погромче и поехала на работу.
2: Да, сделала погромче, включила стиральную машинку в 4:30.
1: Соседи, доброе утро. 915-0303-567. Продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата открыты. Поделитесь с нами традицией, либо же ритуалом, без которых не обходится ваш день.
2: Ну, я должна оправдаться. Соседей надо мной пока нет. То есть я пока одна, вообще одна.
1: Ну, поэтому просто я... колонку поставила в окно, открыла, весь двор теперь слушает.
0: На Юмор-ФМ.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Пятница — тот самый день, когда мы с удовольствием сообщаем вам о том, чего ждать от воскресенья. А ровно в 11.00 на телеканале Муз-ТВ вас ждут самые популярные песни и самые веселые шутки, собранные в одном месте. Юмор-ФМ-чарт.
2: Да, и вот, кстати говоря, в какой позиции будет ваш любимчик, зависит только от вас.
1: Ну, скорее, не в какой, а на какой. Зайдите на сайт веселорадио.ру и проголосуйте за своих любимчиков, потому как от вашей активности как раз-таки зависит то место, на котором окажется ваш музыкальный любимчик.
2: Да, в какой позиции он проснется, зависит только от того, где и как он уснет.
1: А Ольга Сергеевна, кстати, сегодня перепала тем, под кого просыпалась как раз-таки.
2: Да, группе «Добро», «Море, привет». Морюшка где-то вот скучает и волнуется без меня. Кстати, вы там не скучайте и не волнуйтесь, а лучше звоните.
1: 229-2909, код Москвы, 495. А пока Лига городов, лучшие миниатюры проекта специально для вас.
0: Юмор-ФМ и ТНТ представляют. Лига городов, это Лига городов. Лучшие миниатюры проекта. Лига городов. На Юмор-ФМ. Это Лига городов. Встречайте. Команда ДТ. Саратов.
3: Задумывались, куда байкеры девают пальцы от всех своих перчаток?
4: Ну, я сейчас только о своей девушке думаю.
3: И как у вас дела, Дим?
4: Она на 6-м месяце.
3: Ого, уже полгода не пьет?
4: Да не, в смысле беременна. Пьет она, будь здоров.
3: Лена, а зачем ты мне в WhatsApp отправила поздравление с Днем работников ФСБ?
5: А это не тебе. Кому надо, тот прочитал.
3: Расул, что это у тебя?
6: Шоколадка.
3: Ну, бери, это же реклама.
6: А что, на ТНТ нельзя рекламировать Россию?
3: Мне, кстати, нельзя шоколад. Я теперь правильно питаюсь, занимаюсь спортом, принимаю контрастный душ.
6: Режим?
3: Ну зачем ты все в политику уводишь?
6: Не увожу.
3: Ладно. Чья реплика дальше?
6: Ленина.
4: Реплика Ленина? Всегда знал, что он не настоящий.
3: Ну а для следующего номера нам понадобится случайный зритель. Да, поэтому, Тимур, могли бы вы мне помочь? Мне нужен мужчина средних лет, который хотел бы выйти на сцену.
7: Я могу он сам выйти.
3: Нет, нужен случайный зритель.
7: Я случайно здесь оказался.
3: Ну, идемте. На самом деле, мы действительно решили провести вот такой эксперимент и вывести совершенно случайного зрителя. Вы же случайный?
7: Случайный.
3: Надеюсь, вас все равно любили в детстве. Ну, давайте тогда знакомиться. Я Лейсан. Как зовут вас?
7: Я Тимур.
3: Тимур, сколько вам лет?
7: 46.
3: Ну, конечно, 46. Скажите, вы работаете?
7: Получаю удовольствие.
3: Отлично. А вы занимаетесь самообразованием?
7: Да.
3: Прекрасно. Начинаем. Тимур, скажите, будет ли вам комфортно, если я буду обращаться к вам на «вы»?
7: Да.
3: Ага, небинарная личность. Тимур, получается, вы родились до 1991 года. Не считаете ли вы предательством родиться в одной стране, а жить в другой? Тимур, вы любите свою мать?
7: Да.
3: Это похвально. Жаль, не войдет в финальный монтаж. И в конце блиц. Вы готовы?
7: Да.
3: Спасибо, мы закончили. Спасибо, Тимур, что решились выйти, а не посадить на свое место кого-либо другого. Скоро вы тоже сможете сесть. Поверьте, я для этого сильно постаралась.
0: Хорошая погода.
8: По данным Яндекс, погода и сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Небольшой юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте +22, В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 26 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 24. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди, на севере ливни и грозы, слабый юго-западный ветер. Ночью 12-17 выше 0. Днем в субботу в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Миасе плюс 20. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 25 тепла. В Кыштыме и Челябинске плюс 23.
0: Реклама. Хорошая работа начинается с правильного выбора. Робиру – новый сайт по поиску работы с реальными вакансиями. Удобный поиск, быстрый отклик и новые предложения каждый день. Зайди на robiru.ru и найди работу уже сегодня. Робиру – мы знаем, где платят. Категория 6+.
9: Юмор-ФМ Челябинск объявляет кота лета. Слушатели самого веселого радио выберут лучшего кота. Вашего кота. Загружайте забавное фото своего пушистика в специальный альбом группы Юмор-ФМ Челябинск ВКонтакте. Участвуйте в голосовании и получите возможность выиграть годовой запас корма для вашего питомца. Кота лета. На Юмор-ФМ Челябинск. Играем с 29 июня по 7 августа. Подробности в группе Юмор-ФМ Челябинск ВКонтакте. 16+.
10: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
11: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
10: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
12: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
13: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000. We'll be right back.

0: Собери свое идеальное комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: По результатам социологического опроса самым популярным печатным изданием остаются деньги.
2: Не надо тебя новой, я не хочу удивляться каждый день. Ты поменялась,

0: 3.0+.
1: Дабл Баттл, именно этот музыкальный эксперимент состоится прямо сейчас, ну а победителю подарим настоящий восторг. Два билета в один из крупнейших парков развлечений в России – Остров Мечты.
2: Ну и, кстати, по этим билетам вам будут доступны более чем 65 аттракционов и 5 шоу в обеих частях парка – крытый и уличный. И, кстати говоря, все это касается Сергея, потому что у него как раз-таки возможность заполучить эти билетики есть прямо сейчас.
1: Сергей, доброе утро, приветствуем вас.
3: Доброе утро.
2: Доброе, бодрое. Ой, Сереж, вы там как будто бы уже и пробежку сделали, и позавтракали.
1: Но по голосу очень заряжен человек у нас, да.
3: Ну, на работу еду.
1: Тоже хорошо. Тоже хорошо. О том, что будет исполнен соли куплет-припев, они написаны по мотивам какой-то известной композиции. Песня может быть детская, а может быть какой-то вот современный хит, либо же хит недавнего прошлого. Отгадывайте оригинал, забирайте билеты. Так это работает.
2: Да, ну и что-то мне подсказывает, что этот трек, ну, вы точно слышали раз 100-500 миллионов раз.
1: Плюс-минус так. Сергей, вы готовы?
3: Конечно.
1: Вперед! Вперед!
4: Пошумим! Юмор ФМ.
2: Антон Бурный.
4: Ольга Мажара.
2: Всем привет.
4: Это love story, так в жизни бывает. Сердце девчонки горит и пылает. Люси не нужен французский пардон. Люси не хочет лететь за кордон.
2: Милого глазки такой эксклюзив. Глазки заменят all inclusive. И пусть на природе русской звучит всех задолбавший вокруг суперхит.
4: Спутник светила, зачем мне все это, если тебя рядом нету и нету.
2: Можно и дома устриц поесть. Если ты рядом, есть, есть.
4: Спутник светила, зачем мне все это, если тебя рядом нету и нету.
2: Можно и дома устриц поесть, если ты рядом, есть и есть. А, да, Сергей. О-ля-ля.
3: Ну, это «Зачем мне солнце, Монако».
2: Серьезно? Зачем мне солнце, Монако? Действительно, зачем вам солнце, Монако? Потому что мы вас поздравляем! Ура, ура! Вы получаете два билета в один из крупнейших парков развлечений «Остров мечты».
1: Эти билеты дают вам доступ к 65 аттракционам и 5 шоу в обеих частях парка «Крытой» и «Новой уличной». 1 августа в «Острове мечты» состоится техническое открытие нового пространства, и с этими билетами вы можете покататься на совершенно новых аттракционах. Сергей, еще раз наши поздравления.
0: Реклама спонсора.
5: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
0: Дабл Баттл на Юмор.

0: Реклама.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
4: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
5: Юмор ФМ.

0: Антон Бурный и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу на Юмор-ФМ.
1: Пятница, 17 июля, день укоренившихся традиций. Такой праздник выпал на конец рабочей недели. Поделитесь с нами, друзья, традицией, либо же ритуалом, без которых не обходится ни один ваш день.
2: Наталья вот написала, что есть у нее традиция примерно такая. Встаю и потихоньку иду на кухню. Встаю на весы, потом выпиваю стакан теплой воды и тогда просыпаюсь. И так каждое утро.
1: Тут какое-то музыкальное сопровождение должно быть, типа из игры Марио. Ту-ту-ту-ту-ту-ту.
2: Думаешь?
1: Ту-ту-ту-ту-ту-ту.
2: А у меня, знаешь, почему-то вот это тутун, тутун, турун, турун, турун, тутурутун.
1: Розовая пантера.
2: Да-да-да-да-да.
1: Тоже подходит. Ба-ра-рам. Вот такое музыкальное настроение у нас сегодня, друзья. Продолжаем принимать ваши варианты в наш веселый чат. 915-0303-567. Телеграм-канал Юмор ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор ФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс, смс-сообщение. Шутки шоу в студии Юмор ФМ, Ольга Мажара.
2: Антон Бурный. Всем приветики.
0: Шутки шоу. Утром на Юмор ФМ.

0: на Юмор-ФМ.
1: Так, какие еще праздники могут сегодня стать официальным поводом для того, чтобы устроить вечериночку? Сейчас разберемся. Всемирный день эмоджи отмечается сегодня. Какой у тебя, Оля, эмоджи самый популярный в твоем топе?
2: Да по-разному. Но я люблю...
1: В любом случае, какой-то один ты чаще всего используешь.
2: Смеющийся смайлик.
1: Ну, я думаю, что это у многих. У меня тоже самое.
2: Который со слезками на бочок.
1: Да-да-да. Да. Не, кстати, у меня, знаешь, я старовер в этом плане, да, у меня...
2: прямой. Не, а мне прям на бочок сразу так, как бы это так смешно, что просто скосило бедного.
1: Окей. День дарения подарков.
2: Я еще никому ничего сегодня не дарила.
1: Как это?
2: Кстати, ну так.
1: Ты целый час...
2: Целый час
1: своего времени мне подарила, Оль. И не только мне, но и слушателям Юмор-ФМ.
2: Ну, это не считается. Это вот... А я имею в виду что-то вот, что можно потрогать.
1: Материальное, физическое?
2: Ну да. А вот про эмоции и настроение, это всегда, пожалуйста, вообще каждый день, каждую секунду, вообще только постучите в мою дверь.
1: Адрес захотелось сказать, еле удержался. А еще 17 июля 1902 года в США был изобретен кондиционер воздуха, друзья.
2: Какая прелесть, скажу я вам. Наконец-то в этом году я его поставила, хоть обещали, ну, очень жаркое лето, но мне прям, ну... Пару раз прям он пригодился.
1: Но само осознание того, что он у тебя есть.
2: Да, а ты знаешь, кстати говоря, кондиционерщик мне сказал, он говорит, каждое лето говорят, что это будет, ну, очень жаркое лето. И он говорит, мы рассчитываем на то, что будет много заказов, и я наконец-то закрою ипотеку. Но пока нет.
1: Такой набор праздников и событий, выбирайте, что больше нравится. Ну, а прямо сейчас те самые золотые номера, горячо любимые игры.
2: Тот самый КВН.
1: На Юмор-ФМ.
0: Юмор-ФМ представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная Пермский город.
3: Вот, говорят, Москва похорошела при Собянине. Честно, нам Москва при Лужкове больше нравилась. Не так обидно в Перми было жить. Короче, у нас песня «Претензия к Москве».
4: Игорь Александрович, она в Перми за это по шапке не попадет?
3: А это не от Перми, это от всей России. Охренела Москва, тут в метро есть...

0: спросить. Охренела Москва, вы, блин, чё? Вы вообще, что ли, нафиг? Это чё, серьезно, в натуре? Да нахрен капец!
1: Игорь Саныч, так ничего не понятно.
0: Да я просто на эмоциях. Я сейчас на улицу покурить вышел, а там новая спецтехника моет дороги. Новая спецтехника моет дороги. Да у нас в Перми ни одного этого слова нет.

0: ездить?
1: Туда же кондукторов нету.
0: Общение, а ссора, а драка, а дружба, а секс?
1: А в пивных магазинах зачем 900 видов пива?
0: Столько в жизни не выпить! Ребят, это точно мой текст?
1: Резал елки пилой,
0: под кремлевской стеной,
1: потому что нельзя быть в России красивой такой.
2: Игорь Саныч, да чего вы напрягаете? В Москве вообще отвязно. Чувствую, это мой город. Так что я назад в Пермь не поеду.
0: Вот как ему объяснить, а? Понимаешь, Москва, она как запой. Сначала весело на самокате катаешься. Ходишь, улыбаешься, как дурачок. В парке на траве лежишь. У прохожих дорогу спрашиваешь. А потом все. Потом деньги и силы заканчиваются, и пора возвращаться домой в реальность.

0: Сборная Пермского края! Спасибо!
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Говорят, что если съесть шоколадку, то настроение поднимется. Врут. Выпить все-таки придется.

0: Есть что рассказать, есть чем с вами поделиться. О зумерах снова поговорим, о наших любимых. Так вот, ребята начали массово возвращаться к пленочным фотоаппаратам. Такая тенденция наблюдается.
1: Неожиданно.
0: Да. А с чем связывают это вообще? В общем-то, такой выбор объясняют тем, что вот для поколения, которое выросло в социальных сетях, пленка такая старенькая, хорошо нам с тобой знакомая, между прочим, стала способом хотя бы ненадолго выйти из ленты рекомендаций и делать что-то вот просто для себя. Вместе с фотоаппаратами поговорили, что возвращаются фотолаборатории, фотоальбомы, и даже существуют одноразовые пленочные камеры.
1: Нет, на в смысле, мыльницы такие?
0: Ну, просто хоп, один раз щелкнуло, и все.
1: Так, ну, мне кажется, раньше же были такие.
0: Я вот не помню. Ну, я помню, где-то надо было еще перематывать что-то такое.
1: Нет, а вот знаешь, ну, были там, например, на 5 кадров, на 10 кадров. И сейчас они тоже, кстати, есть. Вот у меня дома как раз такое валяется. Мы тут ездили когда с подружками в Тулу. Нафоткали, ну, не сразу.
0: Целых,
1: кстати,
0: 5 кадров, да? Потому что все до 5.
1: Нет, там 10. Но мы не сразу вообще въехали.
0: Чего там тогда нафоткали, если на 10 кадров у тебя было? Говоришь так, ты 1500 фотографий сделала.
1: Ну, столько нет, ты что?
0: Ну, сейчас снова, кстати, вернутся, да, наверное, все эти прекрасные традиции, когда ты закрываешься в ванной и начинаешь проявлять отснятый тобой материал. Я так не делал, но наблюдал, как это делает старший брат.
1: Давайте тогда уже и бутеры возвращать, вот эти вот, когда черный хлебушек, маслица, солька. Зумеры попробуйте, вам понравится.
0: А вообще, для чего был весь технический прогресс? Для того, чтобы зумеры все откатили обратно?
1: Слушай, прилетела, кстати, интересная инициатива из Госдумы. Тут хотят отцам новорожденных детей давать по 5 дней оплачиваемого отпуска. Зачем? Так. Ну, пока вот жена в роддоме, эти дни, считают в Госдуме, отцы потратят на покупку там каких-то нужных моментов, сбор кроватки и так далее. Сейчас по Трудовому кодексу дают по желанию 5 дней, но отпуск неоплачиваемый.
0: За свой счет, в общем,
1: да. А тут

0: хотят, мол, ну, оплачиваемой. Но давайте будем объективны. Что будут делать папаши новоиспеченные?
1: Собирать кроватку.
0: Думаешь?
1: Неважно, в каком состоянии, но собирать кроватку.
0: Они будут отмечать.
1: Я верю в отцов.
0: Ну, конечно. И тут...
1: Да и вообще, кстати, ну, нет, нормальная инициатива, тем более 5 дней оплачиваемого отпуска, лишняя копеечка в семью никогда не повредит.
0: В конце концов, только, знаешь, мне кажется, он выйдет в ноль.
1: Вот и думайте, да, о чем это, Оля, сейчас?
0: Какой? Ноль.
1: Такие новости к этой самой минуте. Далее, друзья, юмор в планах. У нас Сатя появится через несколько мгновений в эфире Юмор-ФМ.
2: Спонсор ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл» в Челябинске.
3: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца июля 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
4: 0+.
3: Юмор ФМ и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
5: Здравствуйте. Такой вопрос. Мы делаем ремонт, а свекровь везде активно хочет поучаствовать. В выборе стен, мебели, сантехники. Подскажите, пожалуйста, как ее вежливо остановить и не обидеть?
3: Сатья отвечает.
6: Подвал, цепи, кляп, наручники. Наручники, да. Но с другой стороны, есть, вдруг она финансировала что-то. Неизвестно, такое тоже может быть. Поэтому, если она спонсор, внимательно ее слушайте. Она все рассказывает, и вы так не делаете. Прямо записывайте, чего делать не надо, потому что, ну, 100% это что будет? Это все будет лепнина, это все будет обои в розах, да, хрусталь, все в линолеуме, включая стены. А потом, когда все это будет готово, она обидится, но на новоселье сказать: давайте выпьем за мою любимую маму, которая помогла нам советами. Благодаря ей получился этот шедевр. Мама, спасибо. Когда мы будем строить дом, мы обязательно позовем тебя. Ну ладно, маленькая история про себя. Помню, я как-то решил поклеить обои. Да-да, я только женился и поклеил обои. И я поклеил во всех комнатах. Везде кирпичики. В комнате были кирпичики, в спальне были кирпичики, кухня была в кирпичиках. И у меня еще оставались кирпичики, я изнутри обклеил шкаф на кухне. Вот так, тоже кирпичиками. Жена сказала: очень хорошо, но, по-моему, лимит кирпичиков в жизни в этой закончился. Больше меня не подпускают. Хорошо, что на первом ремонте это случилось. А потом как-то было, мы делали какой-то ремонт, она говорит: хочешь поклеить обойки? Я говорю: нет, она, я имею в виду выбрать, какие тебе нравятся. Ты же любишь обойки? Я говорю: а где? Она говорит: вот здесь, на этой стене. Вот, ну, прямо одна стена, вот квадрат такой. Я говорю: хорошо. Ну, я уже понял, я был человек серьезный. Какие кирпичики? Ну, да. Камыш. Камыш. Или бамбук, или камыш. Ну, что-то такое. Наклеил красиво. Через неделю там шкаф поставили. Устроили. Да.
3: Сатья. Слушай на Юмор ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
6: АО Альфа-банк 6+.
7: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
8: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
9: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
10: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
11: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения kuper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
12: Много хотите, много получите. Я Раиса Полякова, управляющий директор «Перекрестка». Каждую неделю мы готовим для вас персональные предложения.
13: Хочу я больше, больше, больше, больше. Только, только, только и хочу. Меньше, меньше, меньше плачу.
12: Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай. Хочу.
14: А вот работа «Перекресток». ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя Перекрестка, дом 28, строение 4. 6+.
15: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
16: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. 0+.
17: Юмор ФМ. Шутки и песни. Смешные картинки и забавные видео ждут тебя в нашей группе в Одноклассниках. Фоменко на Юмор ФМ.
18: Фанатка социальных сетей в сочинении на тему «Как я провела лето» написала: «Норм, вы как?»

0: Просим вас сегодня поделиться с нами традицией, либо же ритуалом, без которых не обходится ваш день. И вот Роман из Карелии написал веселый чат следующий. Доброе утро, Ольга и Антон. Доброе утро, Роман. Каждое утро одергиваю штору и смотрю в окно, а там все одно и то же, каждое утро. Вот, да. вот я о чем. Вот, понимаешь, я о том же тебе говорил, что ты подходишь, смотришь в окно, а зачем?
1: У меня каждое утро все по-разному. То один цветок расцвел, то другой. Сегодня смотрю, ага, ромашку с корнями дети выдрали. Ладно, потом посажу.
0: Какая насыщенная, Оля, у тебя жизнь.
1: Представляешь? Анютка вот написала, а мне нравятся до сих пор отрывные календарики, как в детстве. В нынешнее время мало кто ими пользуется, но у меня всегда висит на стенке. Каждый день встаю утром, отрываю по листику. А там еще и праздники, и там, где восход, когда закат, сколько длится световой день и так далее.
0: Сейчас бы зумеры или поколение альфа сказали бы, это нишево. Это очень нишево.
1: Ой, кстати, я недавно поймался на мысли, что это звучит странно, когда на планерке наша коллега, скорее всего, зумер, сказала, о, это же мои нишевые наушники.
0: Да.
1: Простите, зумеры, но вы такие милые.
0: Так, Ирина пишет, доброе утро, доброе бодрое, Ольга Антон, доброе бодрое. Традиция такая, каждое утро просыпаться в 6 утра, вне зависимости от того, надо на работу или нет. Ритуал, придя на работу, сварить кофе и, конечно, включить юмор ФМ.
1: Вне зависимости от того, выходной у вас или рабочий день. Я себе представляю выражение охранника. Чего пришла? Зачем? Надо включить юмор ФМ.
0: Кофе и юмор ФМ. Кофе и юмор ФМ. Звучит как идеальное утро. 915-0303-567. Друзья, продолжаем принимать ваши варианты. Делитесь с нами традицией какой-то, либо же ритуалом, без которых не обходится ваш день.
2: Шутки шоу на юмор ФМ.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор ФМ.
1: Каждое утро напоминаем вам о том, что в самом разгаре суперигра «Автомобиль за улыбку», и у каждого из вас, друзья, есть отличная возможность побороться за суперприз. Всего лишь достаточно поделиться своей улыбкой, где это сделать, на сайте веселое радио.ру.
2: Но если вы поделились улыбкой, имейте в виду, уже в следующем часе мы кому-то позвоним с вопросом, какая шутка Николая Фоменко прозвучала только что, поэтому следите внимательно за эфиром, ловите ту самую шутку. Ну и, кстати говоря, делитесь улыбкой, если вы вдруг еще не успели это сделать, а все-таки желание заполучить и деньги, и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку» присутствует.
1: Конечно.
2: Делитесь.
1: Добро пожаловать. Официальный сайт Юмор ФМ в полном вашем распоряжении.
2: Ну а прямо сейчас, кстати, в полном вашем распоряжении Денис Клявер, он же самый лучший Дэн.
0: Юмор ФМ представляет.
3: Самый лучший.
4: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
4: Причины не пойти на работу бывают, ну, прям очень уважительные. Женщина звонит на работу и говорит: «Девочки, привет, я сегодня в офис не приду». «Что случилось? Что-то с тобой случилось? Ты где?» «Да не-не, все нормально, я дома». «А почему не придешь на работу? Ты заболела?» «Да не-не-не, просто у меня муж 5000 рублей потерял». «Хм, а ты-то тут при чем?» «Я на них стою». Скажу как специалист. Петь ртом – это, знаете, уметь надо. Вот, представьте. Дом культуры. Полон зал народа. Идет концерт. Молодая певица, ну такая певичка, спела и кланяется. Голос из зала: «Давай еще! Еще! Еще!» Ух ты, она подумала, бис, как же приятно. И спела, конечно же, второй раз. Снова поклон, а из зала вновь: «Нет уж, давай еще раз!» Ну, раз просит, так просит, подумала она, и снова спела. А зал не унимается: «Давай еще, еще, и не один раз!» Ну, тут она не выдержала, говорит: «Ну, пожалуйста, сколько можно петь-то?» Тот же голос из зала: «Сколько можно петь? Ха, пока не научишься!» Помните, друзья, от наслаждения до страдания буквально один шаг. Беседуют двое друзей. У меня, если честно, знаешь, такая ситуация. Жена страдает от алкоголизма. Что, пьет прям? Нет, пью я, а она страдает.
0: Самый лучший Дэн.
4: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
5: По данным Яндекс, погода и сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Небольшой юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 22. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 26 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 24. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди, на севере ливни и грозы, слабый юго-западный ветер. Ночью 12-17 выше 0. Днем в субботу в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Сатке, Златоусте и Миасе плюс 20. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 25 тепла. В Кыштыме и Челябинске плюс 23.
0: Реклама.
6: Радио Юмор ФМ представляет летнее шоу «Стендап Урал Тур» впервые в Челябинске. Участники всех возможных телевизионных и ВК стендап проектов: Илья Стрелков и Алы Алызаде. Два комика, две разных комедии, два полноценных сольных концерта. Илья Стрелков и Алы Алызаде. 25 июля в стендап-клубе «Челябинск». Билеты во всех кассах города.
7: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
8: К концу недели в Челябинске объявлено штормовое предупреждение.
9: Да!
8: Обещают настоящее цунами. 24 июля в танцевальном баре «Мидпоинт» на Кировке состоится фееричный, сногсшибательный и невероятный шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки». Приходи и окунись в приятные эмоции с головой. Наши русалки точно вскружат тебе голову и оставят самые приятные впечатления. Ждем тебя. 24 июля. Шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки» в танцевальном баре «Мидпоинт» на Кировке. 214-77-00. Подробности bar.midpoint.ru и в соцсетях. 18+.
10: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля молоко «Семейная ферма»
9: 79 рублей 99 копеек за 1 литр. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
10: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Он повел ее на рисовое поле, потом на пшеничное, овсяное, ржаное. Да, как-то иначе она себе представляла приглашение пройтись по злачным местам.

0: на правах рекламы. Юмор ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют. Супер игра. Пикниковый период с доставкой. Выиграй новую мебель за новую. На Юмор ФМ.
1: Лето в самом разгаре, но это, пожалуй, самое подходящее время года для того, чтобы устроить пикник в дружеской веселой компании. Можно, конечно, и в январе, но уже не так. Ну и прямо сейчас на Юмор-ФМ начинается пикниковый период с доставкой.
2: И, кстати, до конца июля в нашей суперигре у вас есть уникальная возможность выиграть промокоды на доставку из гиперленты. И главный приз – промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль, чтобы вместе с семьей, с друзьями, с соседями зажечь где-нибудь на природе, получить полнейшее, невероятное пикниковое удовольствие.
1: Ну и отметить этот пикниковый период. Действительно, что для этого нужно? Зарегистрироваться на сайте веселорадио.ру, рассказать, о каком пикнике вы мечтаете, а мы, в свою очередь, выберем самые оригинальные, трогательные идеи. Позвоним вам, чтобы сыграть в нашу музыкальную игру.
2: Да, а 31 июля мы разыграем главные призы. Целых 3 промокода на набор удобной садовой мебели за 1 рубль от гиперленты. Ну и чтобы принять участие в этом розыгрыше, нужно всего лишь выполнить условия акции на сайте веселорадио.ру. Все подробности.
1: Регистрируйтесь и принимайте участие в пикниковом периоде с доставкой на Юмор-ФМ.
2: Да, ну и маринуйте там уже потихонечку шашлык. Все-таки выходные! Уже прям вот, ну уже прям близко.
1: Многие наши слушатели уже пишут, как хотели бы провести свой идеальный пикник. Ну и сегодня, кстати, сыграем с Алексеем из города Верхняя Пышма.
2: Да, он, кстати,
1: Пышма,
2: говоря...
1: Пышма, точнее.
2: Пышма. Он мечтает с семьей где-нибудь на побережье Тихого океана.
1: Алексей, доброе утро, приветствуем вас.
3: Доброе утро.
2: Доброе, бодрое. Но я, кстати, знаю точно, что завтра вы планируете День города отмечать.
3: Да, вот. Собираемся.
2: С наступающим!
1: Да, поздравляем,
2: ну
1: с наступающим.
2: И сейчас, кстати говоря, у вас...
3: День металлурга и День города.
1: О!
2: Ну, двойной праздник, поэтому прям вы сейчас обязаны взять и выиграть.
1: Так, нас ждет с вами музыкальный эксперимент. Да, что он себя представляет? Мы включаем вам какой-то фрагмент популярной песни. Некоторые слова в этом фрагменте мы заменили на другие. Они связаны так или иначе с темой пикника и летнего отдыха. Ваша задача — оригинальные слова, которые мы спрятали, назвать.
2: Да, Алексей, все понятно?
3: Да.
2: Ну тогда погнали.
3: Все понятно.
1: Вперед!
0: Пикниковый

0: Алексей.
1: Есть какие-то идеи?
0: Да. Вам по большому счету нужно два слова нам назвать.
2: Так плохо слышно было бы.
0: А давайте сейчас.
2: Давайте попробуем.
1: Давайте, смотрите. Это Полина Гагарина, соответственно, да?
0: Пикник окончен. Гаснет тент. Что окончен?
2: Вот мы
0: гаснет свет, супер. Мы ходим в театр, чтобы смотреть что? И вот он сейчас окончен.
2: Концерт?
0: А еще, нет, театр прям.
2: Спектакль
0: театр. Все. Гаснет свет. Давайте проверять.
1: Давайте проверим, да.
0: И все вместе.
1: Спектакль.
0: Гаснет свет.
1: Действительно, свет гаснет.
3: И многоточий больше нет. Останови.
0: Ну и давайте последний раз. Но вдруг все-таки не спектакль. Может, там другое, нет?
1: Спектакль. И все-таки спектакль.
0: И все-таки да, мы вас поздравляем, Алексей!
1: Вы получаете промокод на доставку из Гиперленты на 4000 рублей.
0: Да, ну и огромный привет всему вашему городу. Верхняя Пышма, завтра прям зажгите! Алексей!
2: Спасибо!
0: Ну а если вы тоже хотите сыграть с нами и получать шанс выиграть такой приз, то регистрируйтесь на сайте веселаярадио.ру, рассказывайте о пикнике вашей мечты, слушайте Юмор-ФМ и ждите нашего звонка.
1: Ну и напоминаем, что вы можете стать участником розыгрыша главного приза. Промокода на набор удобной садовой мебели за 1 рубль от Гиперленты. Для этого выполните условия акции. Подробности на сайте веселаярадио.ру. Ну а имена счастливчиков мы узнаем 31 июля в шутки-шоу.
0: В общем, вариантов, ну, очень много, чтобы сделать действительно свой пикниковый период еще веселее. Так что действуйте.
1: Желаем всем отличного пикникового периода с доставкой.
4: Как говорится, всему свое время. И вот оно настало. Время пикников, шашлыков и активного отдыха на природе. А что нужно, чтобы пикник удался? Все и даже больше. А где есть все и даже больше? В Гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно даже на дачу. Все, что нужно для загородного отдыха.
5: Подробности о зонах доставки и условиях в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05-6+.
6: Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаярадио.ру. 18+.
7: Супер игра. Пикниковый период с доставкой на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
5: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
6: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
7: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
8: И накопить на квартиру надо.
9: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
11: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: Антон Бурный и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу на Юмор-ФМ.
1: Итак, 17 июля, день укоренившихся традиций. О них-то сегодня говорим. А еще о ритуалах, без которых не обходится ваш день.
2: Светлана вот написала, что каждое утро, как только прозвенит будильник, моя кошка Ласка активно начинает меня поднимать, лезет где-то под руку, чтобы гладила, либо пристально смотрит. Без этого не проходит ни одно утро. Люблю ее.
1: А утро всех кошатников, мне кажется, плюс-минус одинаковое.
2: Да, мои вскакивают и с криком бегут к тарелкам.
1: Прям.
2: Ну, так, примерно так, да, Антон. Я не совсем выучила еще этот кошачий язык.
1: Продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата открыты. 915-0303-567. Здесь по-прежнему шутки-шоу в студии МРФМ Ольга Мажара.
2: И Антон Бурный. Всем доброго, бодрого!

0: на Юмор-ФМ.
1: Традиционно освещаем планы на оставшееся эфирное время шуток-шоу, друзья. Николай Фоменко, пацаны, сейчас появится. 5 шуток неожиданно про колбасу.
2: Неожиданно прям захотелось, кстати, какой-нибудь сырокопчененькой.
1: Я бы вареную сейчас предпочел.
2: Тогда с хлебушком белым и с маслицем. Еще раньше, кстати, появится угарный папа, он же Гар Дмитриев, представит перлы наших любимых детей.
1: Как и говорили, прозвучит та самая шутка Николая Фоменко. И у вас будет отличная возможность побороться за попадание в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
2: Да, есть у нас такая укоренившаяся традиция звонить и задавать вопрос, какая шутка Николая Фоменко прозвучала только что. Ну а прямо сейчас, кстати говоря, шутки «Песни плюс» для вас поют и шутят Стас Ярушин, Надежда Ангарская плюс...
1: Виталий Гагонский.
2: Он.
0: Шутки «Песни плюс» Стас Ярушин. Шутки «Песни плюс» Надежда Ангарская.

0: Песни Плюс, все здесь. Надежда Ангарская.
1: Приветствую, приветствую всем, кто меня слышит.
0: Меня зовут Стас Ярушин, и вот он, тот самый Плюс. Надежда, представь нашего гостя.
1: Популярный актер, музыкант, звезда сериала «Универ». Встречайте, Виталий Гагунский!
2: На Юмор ФМ.
0: Давайте я начну.
1: Ну, пожалуйста.
3: По черной дороге на белом такси лечу я в ближайший ночной магазин. Ведь так не бывало ни разу, чтоб взяли достаточно сразу.
1: Шутки, песни, плюс! Сейчас следующая очередь.
0: Следующая твоя.
1: Моя?
0: Да-да-да.
1: Я, да? Много времени вашего не займу, потому что... Твой малыш растет не по годам, и уже этапом в Магадан.
0: Как быстро. Сейчас почему-то я.
1: Да.
0: В те года, где кипели гормоны и страсть, неприличная фотка на свет родилась из тех самых далеких и славных времен. Кочевала со мной из айфона в айфон. Эта фотка подруга твоя и моя. И теперь в соцсетях никакого житья, никого не боясь, ничего не тая, демонстрирует фотка твоя и моя.
2: На Юмор ФМ.
0: Виталий, ваша очередь.
3: Я не верю никому, пусть говорят. В час суда я видел этих же ребят.
1: Так. Я гостила в Комарова, где питание здорово. У любимой, у бабули я паслась, как на лугу. Организм прибавил весу, я и в эсочку не влезу. Я и в элечку не лезу, и в эксельку не могу. Две недельки в Комарова! Я желаю на всем готовом. Я и в эсочку не влезу, и в эксельку не могу.
4: Хорошо это.
1: Я вам больше скажу, в XXL тоже уже не влезаю.
4: Может, тебе надо переехать из Комарова?
1: Да, получается, что так. Шутки, песни,
4: плюс! Так, ну что? Подлетает гусь, меня за попу кусь. Больно. Но потом вкусно.
2: Шутки, песни, плюс! На Юмор ФМ.
0: Друзья, аплодисменты, Виталий Гагунский.
1: Ну, мы возьмем небольшую паузу, очень скоро вернемся на Юмор ФМ с новым звездным гостем.
0: Стас Ярушин, Надежда Ангарская. Еще раз спасибо Виталию Гагунскому. До новых встреч на Юмор ФМ.
2: Шутки, песни, плюс! Ярушин, Ангарская и все звезды. Слушай на Юмор.

0: Моя жена – моя сила. Все остальные женщины – это моя слабость.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Ну а вот она, та самая шутка Николая Фоменко, которую кому-то из вас в ближайшие минуты предстоит повторить для того, чтобы стать богаче на 3000 рублей и забрать у нас путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
3: Да, так что потирайте ручки, кто знает, может быть, именно вам мы сейчас и позвоним с вопросом, какая шутка Николая Фоменко прозвучала только что, но это только лишь в том случае, если вы уже... украшение нашего улыбайзера.
2: Если еще нет, сайт веселорадио.ру, официальный сайт Юмор.ФМ, добро пожаловать, там можно и нужно поделиться своей улыбкой. Там же, кстати, и все правила, все подробности нашей суперигры.
3: Вот залез прямо мне в голову, Антон, и забрал фразу, которую я хотел сказать. Ты что за человек такой?
2: Давайте остановим улыбайзер.
3: 3, 2, 1,
2: улыбайзер, стоп!
1: Автомобиль! За улыбку!
3: Прежде чем назову игрока, скажу, что улыбайзер можно остановить, Антон, а меня нет. Итак, Александр.

0: Александр из Волгограда.
1: Она еще не знает, что я могу выключить ей микрофон.
0: Александр из Волгограда появляется в нашем улыбайзере.
1: Да.
0: Красивый, спортивный. Он как будто бы, слушай, где-то сейчас вот на пьедестале каком-то стоит.
1: Вполне возможно, не исключая
0: да?
1: такого варианта.
0: И там где-то кубок у него в руках. В общем, давайте звонить Александру с главным вопросом, какая шутка Николая Фоменко прозвучала только что.
1: Звоним в Волгоград, звоним Александру.
0: Москва вызывает Волгоград. Александр.
1: 30 секунд. Саш,
0: у вас на
1: есть
0: все
1: у вас,
0: прошло.
1: Да, на то, чтобы поднять трубочку, повторить нам шуточку.
0: Да, пожалуйста. Будьте так любезны и добры. Александр, доброе утро. Это... Нет. Не Александр. Ну, там было как будто бы...
1: Я понимаю тебя, там было ощущение того, что Александр поднял трубку. Но нет.
0: Или мне хотелось очень.
1: Нам всегда хочется, чтобы трубку подняли. И шутку повторили.
0: Конечно. Когда звонишь с таким предложением... Александр, я вот не вижу эти часы, но, судя по глазам Антона, они истекают.
1: Именно вот в этот самый момент.
0: Ну что, улыбка Александра остается в нашем улыбайзере. Это значит, что запросто можем позвонить еще как-нибудь, но давайте, чтобы второй раз он был какой-то более результативный.
1: Да, но если вашей улыбки пока нет, сайт веселоярадио.ру в полном вашем распоряжении. Данный эпизод игры будем завершать. Остается только снова запустить наш улыбайзер, чтобы ваши улыбки продолжали радовать окружающих.
0: Ведь игра продолжается.
2: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль! Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
3: Привет-привет! Есть предложение. На пару минут поменять длинные штанишки на короткие и впасть в детство. Не беспокойтесь, с вами опытный гид, то есть я, Гар Дмитриев. Мы впадем в детство вместе, а я вас потом оттуда обязательно достану. Все готовы? 3-4, падаем!
2: Угарный папа.
3: 5-летний Максим познакомился с красивой девочкой Лизой. Знакомство было недолгим, но Лиза решила времени не терять и краснее говорит... Ты на мне женишься? Не знаю. Давай посмотрим, какая ты вырастешь. Вадику 4 года. Измаявшись от безделья, подходит к бабушке. Бабушка, давай поиграем в утюг. Я буду на тебя плевать, а ты на меня злобно шипеть. Из школьных сочинений Кости. Наташа Ростова хотела что-то сказать, но открывшаяся дверь закрыла ей рот. Дед Мазай вылечил зайца и стал жить у него. На борьбу с Гулливером поднялись все лилипуты. От мала до велика.
2: Угарный папа.
3: 4-летняя Мила заходит на кухню и обращается к маме. Я сегодня узнала, что люди женятся, чтобы не есть в одиночку. Когда люди едят вместе, становится вкуснее. Мама говорит 5-летней Анюте. А ты знаешь, если мальчики тебя обижают, значит ты им нравишься. Тебя они обижали? Ну да, но я им отомстила, напугала их. Значит, они тебе тоже нравятся? Ты что, ни в коем случае. Я их просто напугала, оставила заиками и ушла. На этой лирической ноте возьмем небольшую паузу. Кстати, если ваш цветок жизни отчебучил угарную хохму, расскажите об этом мне. А я, Гар Дмитриев, расскажу об этом всем. Единый номер для ваших веселых историй. Плюс 7-915-0303-567. Жду с нетерпением. Auf Wiedersehen.
2: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Ржица – рожь, овес – овсица, чечевица – чечевица.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Когда я делаю ход конем, появляются цыгане.
2: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир», ПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
3: Мы не хмуримся и продолжаем.
2: Новости, от которых хочется улыбаться.
4: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
2: Веселые песни.
5: Поднимите мне зарплату.
0: Я закрою.
2: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
0: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
2: Юмор ФМ Чарт по воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.
6: Уже в кино.
7: Путешествие начинается.
6: Всегда держите уши по ветру.
8: Отправляюсь, куда ветер дует.
6: А колючки начеку.
7: За приключениями.
6: Анимационная комедия «Колючая и ушастый». Категория 6+.
9: Юмор ФМ. Шутки.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Пасечник догадался, что жена нашла заначку, когда увидел ее с опухшим лицом, но в новом платье.

0: Возвращаемся к теме сегодняшнего эфира и к вашим комментариям. Просим вас с нами поделиться своей традицией, либо же ритуалом, без которых не обходится ни один ваш день практически. Татьяна написала, что радио включить, кошек накормить, а потом уже кофейку попить.
1: То есть вот в такой последовательности?
0: Везде кошки, посмотри, фигурируют.
1: А как без кошек? У меня то же самое, только сначала включить радио на телефоне, потом встать, включить чайник. Пока он там закипает, я уже...
0: Кормление кошек.
1: Да, они у меня не на первом месте. Я тут главная. Ну, в смысле, там главное.
0: Я тебе, может быть, страшную тайну открою. Давай. Ты у них тоже не на первом месте.
1: Я у них единственная, чтобы ты понимал. Светлана вот написала, каждое утро, как только... А, нет, это я уже читала, кстати говоря. Проснулся и листаю ленту соцсетей. Это от Вадима. А мне кажется, это нормальная штука. Но единственное, что это как бы... Я вот таким грешу только в выходные.
0: Ну, вообще, на самом деле, не помню кто. Помню, просто была новость о том, что нужно дать себе время на то, чтобы немножко проснуться, раскачаться.
1: Вот.
0: Ближайшие 30 минут после пробуждения стараться вообще не брать телефон в руки, не нагружать свой мозг.
1: А, прям вот так?
0: Да.
1: Прям не нагружать.
0: А, через полчасика, пожалуйста.
1: Ну ладно.
0: И ленту полистать можно, и кошку покормить.
1: Вот, я же примерно этим и занимаюсь. Смотри, я встала, пока там хожу, брожу, полчаса прошло. Потом хоба, смотрю и...
0: Как ты в своей квартире полчаса умудряешься бродить?
1: Там 33 квадрата.
0: На каждый квадрат по минуте, да?
1: Конечно. Хожу как пони по кругу.
0: Татьяна пишет, если раньше был традиционный утренний кофе с яичницей, то сейчас плюсом, соответственно, интернет-серфинг, бензина по заправкам. При том, что у меня машина вообще-то на газу, но именно этот поиск меня умиротворяет.
1: Вот видите, каждый что-то да вот делает такое, что ему вроде как и не нужно, но вроде как и нужно.
0: 915-0303-567. Продолжайте отправлять свои варианты. Дверь веселого чата открыты.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор ФМ.
1: Все меньше времени остается до момента, друзья, как мы устроим настоящее летнее веселье под названием пикник Юмор ФМ. Какого числа все случится, Ольга Сергеевна?
2: Да все же знают, 26 июля. А то есть это уже в следующее воскресенье. Так что выбирайте что-нибудь нарядное. Или, кстати говоря, белую футболку. Вот группа Градусы сказали... Градусы в голове.
1: Тестостерон обещали, да, оставлять автографы на всем белом.
2: Да. А группа Градусы тоже будут, поэтому приходите. Анна Немченко также зажжет танцпол везде.
1: Филатов и Кэрос, Дмитрий Колдун, группа Тестостерон, о которых мы сказали, диджей Димиксер и многие-многие другие. Это не полный список артистов, которые появятся на сцене пикника Юмор ФМ уже 26 июля в гастроквартале 3 вокзала Депо.
2: Вход свободный, поэтому ждем всех и каждого. Приходите всей семьей. И, кстати говоря, с собаками тоже можно будет приходить. Ну, такими, не сильно большими. Или сильно большие, но там чтобы намордник был.
1: Пригласила всех, потом условия ставила.
2: Нет, там будут подарки.
1: Ждем всех, а пока Николай Фоменко появится в эфире Юмор-ФМ.
3: Спонсор ООО «Лента». Все и даже больше для пикников и активного отдыха на природе в гиперленте.
0: Фоменко. 5 шуток про колбасу.
4: Решил выращивать еду в домашних условиях. У кого-нибудь есть семена колбасы? Ученые выяснили, что докторская колбаса не лечит, а любительская не любит.
5: Что за слово такое «авокадо»? Дорогая, не морочь мне голову, я куплю колбасу и все.
4: Самая вредная еда – это чай. К нему всегда найдутся пряники, колбаса и пироженки. Мужчина купил колбасу и во время драки с успехом защитил докторскую.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
3: Лето. Время пикников, шашлыков и активного отдыха на природе. А что нужно, чтобы пикник удался? Все и даже больше.
0: Хорошая погода.
6: По данным Яндекс, погода и сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Небольшой юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 22. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 26 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 24. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением. Кратковременные дожди, на севере ливни и грозы. Слабый юго-западный ветер. Ночью 12-17 выше 0. Днем в субботу в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Сатке, Златоусте и Миасе плюс 20. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 25 тепла. В Кыштыме и Челябинске плюс 23.
0: Реклама.
7: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
8: К концу недели в Челябинске объявлено штормовое предупреждение.
9: Да!
8: Обещают настоящее цунами.
9: 24 июля в танцевальном баре «Мидпоинт» на Кировке
8: состоится фееричный, сногсшибательный и невероятный шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки». Приходи и окунись в приятные эмоции с головой. Наши русалки точно вскружат тебе голову и оставят самые приятные впечатления. Ждем тебя. 24 июля. Шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки» в танцевальном баре «Мидпоинт» на Кировке. 214-77-00. Подробности bar-midpoint.ru и в соцсетях. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Генетика – странная наука. Одни наследуют от своих родителей голубые глаза или смуглую кожу, а другие – четырехкомнатную квартиру в центре города.

0: Бурный и Мажара.
1: Так, давайте подводить итоги сегодняшнего эфира, друзья. Ну, во-первых, всем спасибо за ваши комментарии, всем тем, кто отметился в нашем веселом чате.
2: Да, и отдельное спасибо Татьяне из города Пермь. Она написала: если раньше был традиционный утренний кофе с яичницей, то сейчас плюс интернет-серфинг, бензина по заправкам. При том, что у меня машина вообще-то на газу. Но именно этот поиск меня умиротворяет. Мы знаем, что вас еще... прям вот порадует от души. Ну, Татьяна там уже порадовалась, она нам прислала танцующего кота.
1: Да, сейчас официально поздравим.
2: Давайте. Поздравляем! Вы прямо сейчас получаете подарочный бокс от организаторов фестиваля «Вкус лета». А 25 и 26 июля приглашаем вас в гастроквартал 3 вокзала Депо на семейный фестиваль, где вас встретят Юмор-ФМ шутками, песнями, играми, подарками, крутой фотозоной и, главное, большим концертом суперзвезд. Вход абсолютно свободный. Так что, Татьяна, покупайте билет и приезжайте прямо из Перми.
1: Напоминаем, да, что 26 числа большой концерт запланирован ровно на 17.00 по столичному. Имейте в виду. Там будут шутки-шоу. Там, кстати, будет еще и Настя Иванова, которая чудесным образом через несколько минут появится здесь, в эфире Юмор-ФМ. Ваши приветы прозвучат. Плюс ко всему, в любой момент прозвучит и шутка Николая Фоменко. Не забудьте поймать.
2: И повторить в эфире.
1: Для того, чтобы забрать 3000 рублей и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
2: Так и будет. А еще вас ждут невероятные, потрясающие, сногсшибательные. Ну, кстати, да, может, действительно местами сногсшибательные выходные.
1: Вот если они такими не будут, Оля, ты уже наобещала. С наступающими выходными вас, друзья, да. Пусть они пройдут на 5 с плюсом.
2: Мур-мур-мур.
1: Шутки-шоу вернутся в понедельник. В 7 часов утра будет Ольга Мажара в студии Юмор-ФМ.
2: Сногсшибательный Антон Бурный. Пока.
1: Пока. Чао.

0: Реклама.
1: Продал дрель.
2: Пинг.
1: Купил колыбель.
2: Пунг.
3: Продала пинетки.
2: Пинг.
3: Купила ракетки.
2: Пунг.
4: Продал удочку. Купил удочку.
2: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
3: Вебери сейл.
5: Продавай без комиссии.
2: Пинг.
5: Покупай безопасно.
2: Пунг.
6: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина.
7: Таким бывает период. 10 букв.
8: Ледниковый.
7: Лето же.
8: Тогда пикниковый.
0: Юмор-ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаярадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаярадио.ру. 18+.
9: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
10: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
11: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.
12: Девочка, вы... Фильм нам очень понравился. Прям супер.
13: Хороший фильм. Мне понравился.
14: Мне тоже очень понравился.
15: Фильм «Летом всякое бывает». «Побег из Колбара». Уже в кино.
0: 6+. Юмор ФМ. Шутки

0: Снежинские полдень.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Уважаемые пассажиры, самолет Ту-134 садится. У кого есть зарядка от Ту-134, просьба пройти в кабину пилота.

0: Так, друзья, напоминаю вам всем, что сегодня пятница. Представляете, как быстро она наступила вообще в целом. И лето так же быстро пролетело, поэтому срочно пишем список дел, которые мы еще не успели сделать этим летом. И быстро постараемся все выполнить. Ну, как минимум, завтрашнего дня. Сегодня пока давайте наслаждаться приветами и шутками. Здесь у нас на Юмор-ФМ. Напомню, наш номер +7 915 0303 567. Пишите нам в наш веселый чат. Привет и поздравления и шутки. Ну и, конечно, и смешного. Сейчас расскажу, что будет. Например, в финале сейчас послушаем Задорнова. Также будет рубрика «Гол, ой, штанга» с Романом Юнусовым. В середине часа лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в рубрике «Я такого не говорил». Ну а прямо сейчас любимый биг стендап. У микрофона я, Настя Иванова. Всем привет, доброе утро, здравствуйте. А все это юмор вам. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор-ФМ. Встречайте, Андрей Цеховский, Москва.
2: Здравствуйте, мне вначале нужно объяснять, у меня есть проблемы с координацией и с речью, и каждое новое общение нужно начинать с фразы, что я не наколдырился. Чем мне по здоровью вообще желательно не пить, я последние там 3 года не пил вообще, но, как вы понимаете, это не могло длиться вечно. Денег настал. Я переехал в Москву и выпил на первом же мероприятии. Что-то какая-то ярмарка башкирского меда. Я подумал, ну что страшного со мной случится на ярмарке? Ну, могу зарамсить с цыганами. Ну ладно, выиграю красные сапожки, но это максимум. Ну нет, прямо на входе ко мне подошла девушка и говорит: «Привет, парень, хочешь выпить? Это бесплатно, понимаете? Девушка, выпить бесплатно. Обложили, твари!» Я не хотел, но я выпил. Я выпил, и, представляете, меня подровняло. Я не знаю, как это работает, но, правда, и выпил, стал ровнее ходить. Четче говорить. Я подумал, блин, я же первый в мире чувак, которому полезно бухать. Это же какие перспективы открываются. Что будет дальше? Сальса? Конкурсы ходулистов? И вы представляете вообще, как в такой ситуации с меня охреневают бармены? Когда я вот трезво иду к барной стойке и говорю: «Бармен, налей!» И всегда скажу: «Ну куда ты себя в зеркало видел? Ну что тебе еще налить? Вот обидно!» Обидно, я говорю: «Бармен, налей мне, пожалуйста, 0,5 литра текилы!» Один говорит: «Да ладно, да поверь мне!» И вот один не поверил, говорит: «Ты если это до конца допьешь, я за это заплачу». Вот вы видели когда-нибудь, как плачет бармен? Нет, я не стал разводить парня, но он же не знал, что я алкогольный Бенджамин Баттон. Меня девушка один раз потащила знакомиться с родителями. Ее мама, когда меня увидела, она запаниковала. Она посмотрела на меня и говорит: «Настя, Настя, это что это, Настя? Еще один алкаш в доме, Настя». Зато папа... Ребята, папа полюбил сразу. Он даже меня в сторонку отвел, говорит: «Андрюха, у тебя с Настей, если ничего не получится, у меня в Ростове есть еще одна дочь. Забей, братан, главное, не теряемся. Напиши мне свои цифры, держим связь». Вы знаете, он как в воду глядел, потому что Анастасия оказалась Я объясню, она давала имена всему, что видела, всему. Ее машину звали Полина, айпад у нее был Павел, ее песик Йорк, знаете, вот эта вот шняга маленькая, волосатая, Альберт, блин, Альберт, а я Зая. Знаете, как унизительно быть Зая рядом с этим, блин, Альбертом. Спасибо большое.
1: Это «Большой стендап». На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Июль Авто отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Весь месяц в Июль Авто праздничная распродажа. 3000 проверенных автомобилей с пробегом в наличии. Выгоды до 200 тысяч рублей. ОСАГО или бак бензина в подарок. Хватит слушать, пора ехать. Июль Авто. Копейское шоссе 88/5. Алгайская, Югория. Акция до конца июля этого года.
2: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре Энлимед работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения Урала, 1. Телефон для записи. 225-44-99. Энлимед. Точность которой можно доверять. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Очень часто хочется просто взять и прилечь на диван, а потом вспоминаешь вдруг, что уже лежишь.
2: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
0: Юмор ФМ.
3: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

Проспект укрыт покрывалом тумана. Люди лениво листают пресс, а мы вторим аккордом пиано, пока у бара готовят эспрессо. Еще немного и пора бежать, буквально 15 минут. Нам столько нужно друг другу сказать, пускай дела чуть-чуть подождут.

0: Спонсор ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл» в Челябинске.
1: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июль на Копейском. Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца июля 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
2: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
3: «Я такого не говорил».
2: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
3: Много будешь жить, скоро состаришься. Если есть рыба-пила и рыба-молот, значит, где-то есть рыба-прораб. Не тот лох, кто у светофора заглох, а тот дятел, кто назад попятил. Никогда не влюбляйтесь в девушку с подбитым глазом. Скорее всего, она уже влюблена. Женщина, запомни, у мужчины тоже есть чувства. Например, чувство голода. Если я позвоню тебе после 3 часов ночи, не отвечай. Это никакой не я. А если и я, то уже никакой.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
3: Я такого не говорил.
2: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет тот самый Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Слава богу, что в мире придуман такой термин, как флирт. Вот когда вы сидите где-то в кафешечке, Валера, я без трусов, это не флирт. Чуть дольше задержалась глазами, чем было бы прилично. Где-то там замлела, где-то за пуговку пиджака потеребила. Вот такую женщину хочется.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
6: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк». 0+.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Феномен в мире детской литературы. Уже в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах.
0: Категория 6+. Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: У самурая нет цели, только путь до работы с понедельника по пятницу.

0: Рок-чарт.
1: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
2: Так, я сейчас открыла веселый чат и уже вижу фотографию от Лилии, которая прислала нам малину с куста. Лили, ну спасибо вам большое. Вот то, что нужно в пятницу, знаете ли, утром. Вообще классно было бы ее прям съесть, но хотя бы полюбуемся. Прям вот аромат чувствую. Лиль, за вас очень рад. Друзья, это веселый чат. Продолжаю передавать ваш привет. Итак, любимым ведущим Юмор ФМ желаю хороших выходных, а своим коллегам хочу сказать спасибо, что они у меня есть. Их поддержка очень важна. Хороших выходных вам. Также ценю, уважаю, написала все это Светлана. Светлана, спасибо большое вам и вам огромное от нас приветище. Идем дальше. Светлана желает классного дня всем родным и близким. И Владимир передает привет, просто всем привет. Так, друзья, продолжим передавать приветы в следующем часе в веселом чате. Присылайте свои приветы, шутки и поздравления. Ну а пока вы пишете, давайте насладимся любимыми рубриками. Через несколько минут рубрика «Гол. Ой, штанга», а в финале «Задорнов навсегда». Не пропустите.
3: Реклама спонсора.
1: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
3: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: FM. Шутки.
1: Друг после свадьбы не стал с машиной снимать все эти банты и шарики. Так и ездит. Сигналит. Ему дорогу уступают, думают, отстал.
0: И песня.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Совершенно точно! Меня зовут Роман Юнусов, и я веду свой репортаж из студии Юмор-ФМ. Прямо сейчас я вижу перед собой очередной топчик оговорок спортивных комментаторов. И с огромным удовольствием озвучу его для вас. На старт! Внимание! Марш!
1: Гол! Штанга!
2: Поздравляю! Наша сборная в очередной раз порадовала болельщиков. На этот раз она порадовала финских болельщиков. Джики бьет штрафной, и футболистам, у которых еще нет потомства, не рекомендуется вставать в стенку. А вот на поле, откровенно говоря, идет дождь. Смотрите, какая занятная ситуация. Защитник Кокоев пристроился сзади к Чалову, но у него ничего не получилось. Ай-яй-яй, Тамази разбил голову Коко. Можно сказать, он Коко голову раскокал. Хорошо, что это был не нигерийский защитник Йобо, а то напрашивались бы совсем другие аналогии. Вратарь выпустил мяч из рук, и его пришлось добить. Ну что тут скажешь, это футбол! Даже странно, что после таких оговорок почти все комментаторы остаются на своих рабочих местах и даже получают зарплату. Слушайте, а может они это специально, а? Чтобы и себя, и нас повеселить? Кто знает? С новой порцией комментаторских перлов обязательно к вам вернусь. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор ФМ.

0: это но.
1: Юмор ФМ. Шутки и песни. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс, погода и сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Небольшой юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 22. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 26 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 24. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди, на севере ливни и грозы, слабый юго-западный ветер. Ночью 12-17 выше 0. Днем в субботу в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Сатке, Златоусте и Миасе плюс 20. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 25 тепла. В Кыштыме и Челябинске плюс 23.
1: Реклама.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля шашлык барбекюшка из свинины 249 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
5: Благотворительный фонд «Теплый дом» проводит благотворительную акцию «Кофе во благо». Внеси свою посильную лепту. Подробная информация об акции «Кофе во благо» на сайте warm-home.ru. Вместе мы сможем творить добро во благо.
1: Телефон рекламной службы «Юмор ФМ» в Челябинске 72 39 03. Юмор ФМ. Хорошие новости.
6: Спонсор выпуска ПАО «Челябинвестбанк».
7: Чего такая довольная, Вера?
8: Вот, социальную карту в Челябинвестбанке оформила.
7: А что в ней такого-то?
8: Ну как, коммуналку платить без комиссий – это плюс. Каждый месяц проценты на остаток. Еще плюс – при покупках скидки, бонусы и кэшбэк. Как тебе такое?
7: Ну прям не карта, а сплошные плюсы.
9: Карта одна, плюсов много. Социальная карта Челябинца. Реклама. ПАО «Челябинвестбанк». Проценты на остаток начисляются при переходе пенсии на социальную карту.
2: В студии Арсений Титов. Всем привет! В этом выпуске расскажу об интересных событиях, которые можно посетить. В Карабаше масштабно отметят День металлурга, а в Челябинске можно будет погулять на Дне физкультурника. И также горожан зовут на фестиваль водных фонариков. Завтра, в День металлурга, Карабаш с размахом отметит профессиональный праздник. Центральным его событием станет легкоатлетический марафон, который соберет около 2000 участников из разных регионов России. Спортсменам предстоит преодолеть дистанции от 500 метров до 45 километров. Маршруты пройдут по центральным улицам города, а также по живописным трейловым трассам. Кроме того, жителей и гостей города ждет открытие скейт-парка. А вечером праздничная программа продолжится на главной сцене города, где выступит группа «Five Star Family». Завершится День металлурга праздничным фейерверком. Возрастное ограничение 0+. А 8 августа в Челябинске планируют отметить другой праздник – День физкультурника. На Алом поле пройдет традиционный всероссийский турнир по баскетболу «Оранжевый мяч» в формате 3x3. Это соревнование среди любительских команд в 4 возрастных категориях, напомнили организаторы. Регистрация участников уже началась. Она продлится до 5 августа. Приглашаются юноши и девушки 14 и 16 лет, юниоры 18 лет и младшие, и взрослые команды от 19 лет. Участников и зрителей ждет яркая спортивная и развлекательная программа. В специальных локациях проведут различные активности, конкурсы с призами и подарками, на сцене выступят музыкальные коллективы. А уже сегодня челябинцев зовут в парк имени Гагарина на фестиваль водных фонариков. Мероприятие начнется в 9 вечера у сцены летнего театра. Вход свободный, без возрастных ограничений. Для создания настроения выступят творческие коллективы. Затем состоится запуск фонариков на воду. В итоге карьер парка станет светящимся морем, говорят в администрации. Горожанам обещают уютную и запоминающуюся атмосферу, в которую можно погрузиться всей семьей с друзьями и близкими. Сразу по завершению фестиваля команда волонтеров проведет тщательную уборку акватории и прилегающей к карьеру территории. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
1: Всегда хорошие новости.

0: всегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Вообще у русских соображалка потрясающая. Вот это бы на пользу родине все, что они... Пытливость мозга необычайная. Вот мне пишет письмо одна женщина. У моей подруги сломалась мясорубка. Вот в любой стране мира пойдет, купит новую, вызовет починить. Нет. Она не могла фарш сделать. Сломалась мясорубка. Готовы? Заморозила мясо и натерла его на терке. Вы где-нибудь в мире подобное могли увидеть? Наши соображают, но не на пользу родине. Особенно соображают, когда можно украсть где-нибудь что-нибудь. Почему я говорю, все требуют честные выборы? Вся страна ворует. Вы вдумайтесь в это. Вот пишут мне ребята. Дадим вам совет, Михаил Николаевич. Вы часто за границу летаете. Мы пробовали, проходит каждый раз. Страхуем багаж, прилетаем. А в багаже ничего нет, нам страховку выплачивают. Готовы? Они сухой лед кладут. Технически грамотные люди смеются. Сухой лед, когда он испаряется, он не тает. То есть воды нет, ничего. Прилетает пустой чемодан. А страховка по весу идет. Я такие получаю. Вы сейчас записывайте, я вам советы даю, которые мне дают. Если вы потеряли зарядку от телефона, ни в коем случае не покупайте новую. Идите в ближайшую гостиницу, говорите там, что останавливались у них за несколько месяцев назад и забыли зарядку. Вам притащат ящик с забытыми зарядками. Вы выберете. Это очень просто, но американцы не додумаются до этого. Знаете, как к американцу, одному менеджеру, пришел наш покупать симку для айфона. А для айфона симка-то другого размера. И спрашивает у менеджера америкоса, сколько стоит симка для айфона? Тот говорит, $50. Ой, дорого. А для простого телефона? А америкос говорит, ну у тебя же айфон. Тебе не подойдет для простого. Он говорит, я тебя не спрашиваю, подойдет или не подойдет. Я тебя спрашиваю, сколько стоит? Он говорит, 15. Дай мне. Тебе не подойдет. Я тебя не спрашиваю, понимаешь? Дай симку за $15. Он говорит, пеняй на себя, дал. А наш посмотрел, прилетел, говорит, у тебя ножницы есть? В этот день мировоззрение американца поменялось. Наш на его глазах обрезал симку, вставил, и работает айфон. Все. У нас вся страна знает, что это можно делать. В японском ресторане японцы одурели. Они потеряли косоглазие, когда увидели. Знаете, транспортер, крутится блюдо. И вы берете, едите, и по пустым тарелкам вам приносят счет. 5 тарелок осталось, счет, значит, вот. Только наши догадываются съесть и поставить обратно пустую.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Таким бывает период. 10 букв.
5: Ледниковый.
4: Лето же.
5: Тогда пикниковый.
0: Юмор-ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют. Пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаерадио.ру. 18+.
6: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
7: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
8: ООО «Лента», Санкт-Петербург, ОГРН 103-78-32-04-86-05.
9: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
0: Юмор-ФМ. Шутки

0: Снежинске 13 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В магазин матрешек требуется старший менеджер, младший менеджер и ассистент младшего менеджера.

0: Предлагаю вам зайти тоже в свои мессенджеры, друзья, для того, чтобы отправить приветы, шутки и поздравления для нашего веселого чата. Номер, напомню, плюс 7-915-0303-567. Вы пишете, передаете, ну а я все это озвучиваю ровно через 30 минут. А вот из смешного, что именно мы для вас приготовили, тоже сейчас расскажу. Значит, в финале часа Моменко. Также послушаем лучшие миниатюры проекта «Лига городов». В середине часа ничего продавать вам не будем, а вы у нас ничего не покупайте. Будем только смеяться над нашей фирменной нерекламой. Ну а начнем мы с любимого народного скейт-шоу «Однажды в России» прямо сейчас. У микрофона я, Настя Иванова. Всем привет, а все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в отделении полиции».
2: Женщина, прекратите драматизировать. Вы не одна в городе, за кем муж с лопатой бегает. Ну нету у меня состава преступления. Вот догонит, тогда звоните, все.
3: Это просто какая-то жесть.
4: Алло, быстро отложили все свои дела и начинайте решать нашу проблему прямо сейчас, понятно?
5: Да.
4: А то мы пожалуемся и вас быстро лишат жетона и револьвера, ясно?
3: Понятно.
2: Подожди, ты вначале сказал детектив?
3: Да, он сказал детектив, да.
2: Слушай, ну, в таком случае, пока мой напарник ездит за пончиками, да, пока мы не уехали патрулировать даунтаун, у меня есть пару минут, давайте, говорите.
3: Так, короче, шериф, нас избили и украли наши кроссовки.
4: Ищи наши кроссовки.
3: Занимайтесь делом, окей?
2: Да вы что, серьезно, что ли? Какие кроссовки? У меня вон на районе орудует банда почтальонов. У бабушек уже 7 тысяч пенсии украли. А я буду ваши кроссовки искать.
4: Да не стоят 200 тысяч.
2: Ой, сколько? Сколько?
3: Они стоят 200 тысяч. Одна пара, три пары, 800 тысяч.
5: Да что ты как ты считаешь? Какие 800 тысяч?
2: Чё?
5: Там минимум полтора ляма будет.
4: Вы чё, блин, 3 по 200 это 3200. Я в ГИМО учился, ребята.
2: Как кроссовки могут стоить 200 тысяч, а? Это что за кроссовки такие? Ты в них, когда ходишь, тебе Аэрофлот за каждый шаг мили начисляет, или что? Это 200 тысяч, это же месяц в Испании. Или вся жизнь в моей квартире.
4: Детектив, вы не понимаете, просто когда ты в дорогих одеждах идешь, такой фа-фа-фа, фа-фа-фа, все расступаются перед тобой, понимаете?
2: Просто когда бомжи идут, тоже все расступаются. В чем разница-то?
5: Добрый дядечка, детектив, по-человечески помогите.
3: Да, просто по-человечески. Реально, просто
2: ладно,
3: по-человечески.
2: Ладно, задолбали,
3: реально.
2: Садись сюда.
4: Ладно. Что надо?
2: На тебе вот ручку, листик, пиши заявление.
4: А где тут клавиатура? Как тут?
2: А что, нету, что ли?
4: Нету, а где?
2: Ты что, а должна же быть? У каждого же листика клавиатура есть, дебил. Пиши так.
4: А можно голосовым отправить как-то?
3: Да, просто отправь голосовым.
4: Голосовым, да. Заявление.
2: Вы что, писать не умеете?
3: Мы писать.
4: Мы умеем.
3: Смысле, что
4: мы побольше многих.
2: Дай сюда, я сам напишу. Короче, давайте с самого начала по порядку.
3: А как было? Что, короче. Мы так идем, короче, так идем. И, короче, смотрим на наши лавочки, на новом Арбате, где-то просто какие-то бичи тусуются.
4: Да.
3: Мы такие, что за фигня?
4: Вообще.
3: И подходим к ним, короче, да, и абсолютно нормально.
4: Вообще спокойно, без всякой агрессии сказали им.
5: Срыгнули отсюда нищебродское отродье.
3: Да.
4: И все, и все.
3: Их просто как с цепи сорвало, реально просто.
4: Реально. И они нам вообще с такой агрессией. Если говорят, молодые люди, вы что себе позволяете?
3: Да.
4: А мы им вообще абсолютно спокойно говорим, ну вы же себе на весь Арбат вонять позволяете?
3: Да.
4: И все.
3: Да, и просто после этого они с нами вообще больше не разговаривали, просто стали нас бить, просто реально.
4: Да.
3: Просто прям в центр лица начали нас бить, реально.
4: А мне даже туфлей в центр жопы попало.
3: Да.
4: Очень больно, это не такая обидел. Боль.
2: Я не девушка, а вас они тоже избивали?
5: Нет, ну тут, знаете, надо отдать им должное, потому что они поступили как настоящие мужики. Они позвонили своей бабе, она пришла, и уже она меня избила.
4: Да.
2: Да, все понятно. В принципе, значит, избили, отобрали кроссовки, правильно?
4: Угу.
3: В целом,
2: вот, да.
3: Да,
2: такое короткое заявление. Все, спасибо за информацию. Как только что-то узнаю, сразу вам позвоню.
4: Слушайте, ребят, ну на самом деле в реальной жизни менты не такие поганые, как про них в интернете пишут.
3: Ну и не такие хорошие, как по телевизору говорят.
5: Ну, короче, ты такое средненькое.
2: Короче, найду кроссовки, скажу, валите.
4: До свидания.
6: До свидания.
4: Удачно попатрулировать область. До свидания.
1: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца июля 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Хочешь, чтобы тебя ненавидели одновременно и автомобилисты, и пешеходы? Вставай на самокат!

0: на правах рекламы. Юмор ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют. Суперигра. Пикниковый период с доставкой. Выиграй новую мебель за новую. На Юмор ФМ.
1: За окном солнце, это ли несчастье, друзья? Прекрасная погода для того, чтобы как можно больше времени проводить на природе, в саду, например, да, поэтому у нас здесь на Юмор ФМ стартовала суперигра «Пикниковый период с доставкой». Очень хотим, чтобы вы отправились на пикник. Вы можете выиграть промокод на 4000 рублей на доставку из гиперленты. И главный приз – промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль. Ну а как принять участие в наших играх, рассказываю очень просто. Регистрируйтесь на сайте веселорадио.ру, рассказывайте о пикнике вашей мечты. Авторам самых оригинальных, веселых, трогательных рассказов мы позвоним, чтобы сыграть в веселую игру. Ну и, кстати, у нас на линии уже есть прекрасная участница. Зовут ее Наталья. Она у нас из Ижевска. Рассказываю о ее мечте. Пикник у тихой речки, тихий берег, плеск волны, дни покоя,

0: Дикции.
1: Да.
0: Если не волнуюсь, то нормально.
1: Но ничего-ничего, волноваться это очень даже хорошо. Это не показатель вашей дикции. Значит, смотрите, Наталья, рассказываю о правилах сегодняшней нашей игры. Вы сейчас услышите летнюю пикниковую скороговорку, которая промурлычет маскот ленты «Кот Ух». Вам нужно с трех попыток повторить ее правильно, четко, ну и по возможности быстро. Если справитесь, то получите промокод на 4000 рублей на доставку из гиперленты. Наталья, вы готовы?
0: Да, я готова.
1: Так, супер. Ну, тогда слушаем скороговорку.
2: Пикниковый период с доставкой.
3: Мяу, народ, на связи Кот Ух и летнее настроение. Повторяйте мою веселую скороговорку. Кира курьера караулит, у курьера для Киры крендель с карамелью. Мур, пока, веселого пикника.
1: Так, ну давайте, Наталья, попробуем повторить скороговорку.
0: Кира курьера караулит, у курьера крендель с карамелью.
1: Да, да, да, так, почти, почти, только там Кира курьера караулит, у курьера для Киры крендель с карамелью.
0: Карамелью.
1: Так,
0: Кира
1: еще раз.
0: Курьера, так, пару секунд. Угу. Кира курьера караулит, у курьера для Киры крендель с карамелью.
1: Так, а давайте чуть быстрее попробуем.
0: Так, последний раз. Кира курьера караулит, у курьера для Киры крендель с карамелью.
1: Ну все, не буду, Наталья, вас мучить. Вы молодец, да, абсолютно точно. Попали в скороговорку. Поздравляем. Вы получаете промокод на доставку из гиперленты на 4000 рублей. Ну а чтобы принять участие в розыгрыше главного нашего приза, Наталья, выполните условия акции, и, быть может, именно вам улыбнется удача. 31 июля в эфире шутки-шоу мы определим счастливчиков, которые получат промокоды на набор удобной садовой мебели от гиперленты за 1 рубль. Так что, Наталья, и дальше принимайте и выполняйте условия. Ну а пока поблагодарим вас. Вы супер! 4000 у вас
0: спасибо.
1: Имеется. Класс! Наталья, вы рады?
0: Очень.
1: Ну все. Да, ну все, бегите готовиться к отпуску, исполнять свою мечту. Пожелаем вам классного настроения. Спасибо, что сегодня были с нами. Друзья, ну а если вы тоже хотите сыграть с нами и получить шанс выиграть такой приз, то регистрируйтесь на сайте веселыйрадио.ру, рассказывайте о пикнике вашей мечты, обязательно слушайте Юмор-ФМ и ждите нашего звонка. Желаем всем отличного пикникового периода с доставкой.
2: Как говорится, всему свое время. И вот оно настало. Время пикников, шашлыков и активного отдыха на природе. А что нужно, чтобы пикник удался? Все и даже больше. А где есть все и даже больше? В гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно даже на дачу. Все, что нужно для загородного отдыха.
4: Подробности о зонах доставки и условиях в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05-6+.
5: Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселоерадио.ру. 18+.
2: Супер игра. Пикниковый период с доставкой на Юмор-ФМ.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Доктор, не пойму, что со мной. Вот как сяду, так и сижу, а вот лягу, так и лежу, и лежу. Или знаете, или бывает встану, так и...
2: Постойте, голубчик, ваш случай понятен, но классическая медицина здесь бессильна. Вам поможет только новая, набирающая популярность процедура мультиоптиглюкопультипептия.
1: Мультиглюкипульти что?
3: Зажуйский национальный мультиоптиглюкопультипептический центр приглашает всех, кто как сядет, так и сидит, как ляжет, так и лежит, ну и так далее, пройти процедуру мультиоптиглюкопультипептии под наблюдением ведущих мультиоптиглюкопультипептологов. Зарядиться энергией и обрести второе дыхание.
1: Ух. Простите, а это не больно?
3: Ничего не больно. Вся страна довольна.
4: Зажуйский национальный мультиоптиглюкопультипептический центр. Встань и иди.
5: Каждая женщина хочет быть красивой и желанной.
6: Элитная польская косметика.
7: Хечма!
5: Магия красоты в вашей косметичке. Помада, тени, румяна, тушь для ресниц по старинным рецептам 14 века. Только натуральные компоненты.
6: Польская косметика.
7: Хечма!
6: И ваша красота сводит с ума.
5: А для мужчин новый одеколон «Веджмак».
6: Спрашивайте в фамильных замках и склепах вашего города.
7: Хечма!
5: Я вся горю.
2: Пока немецкие автомобили недоступны, пока английские автомобили недоступны, пока французские автомобили недоступны, он вернется из прошлого, чтобы спасти будущее.
8: Капризный карбюратор, непредсказуемый трамблер, ржавые пороги, одноразовые и такие нежные шаровые опоры. Все, что вы так мечтали забыть.
2: Смотрите во всех кинотеатрах. Ураганный блокбастер.
8: «Жигулятор. Воскрешение».
2: В главной роли Михаил Вдоль-Пореченков.
8: «Жигулятор. Воскрешение». Фильм, который заводит. Заводит с толкача.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара. И бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк 0+.
8: Уже в кино.
9: Путешествие начинается.
8: Всегда держите уши по ветру.
10: Отправляюсь, куда ветер дует.
8: А колючки начеку.
9: За приключениями.
8: Анимационная комедия «Колючая и ушастый». Категория 6+.
11: Чем только чарт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
12: Мы не хмуримся и продолжаем.
11: Новости, от которых хочется улыбаться.
13: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
11: Веселые песни.
14: Поднимите мне зарплату.
11: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
15: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
11: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11.00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Самый длинный сон зарегистрирован на уроке истории. Ученик заснул в 15 веке, а проснулся в 18.

0: Веселый чат.
1: Все верно, это веселый чат. Вы не ослышались, друзья. Привет, шутки и поздравления. Прямо сейчас ваши прозвучат. А если вам есть что сказать, пишите. Плюс 7-915-0303-567. Ну и не забывайте подписываться. Итак, Евгений пишет. Привет и поздравляю с окончанием медицинского института свою крестницу Урмашеву Полину. Желаю найти себя по специальности. Теперь на одного педиатра стало больше. А Евгений Балабин из Нижний Ломов. Вот такой вот город. Но, Евгений, это супер. У вас теперь есть домашний педиатр. Это же прекрасно вообще. Это же, знаете, когда в компании появляется какой-то один врач, все сразу же думают, что он знает абсолютно про все болезни. Мы желаем Полине, конечно же, найти свое место. Привет папе Саше и маме Кате. Никита нам пишет: доброе утро. Доброе утро, Никита. Значит, есть еще такое сообщение. Открыли всем отделам для себя крутое радио. И это юморов. Работаем веселее. Соответственно, коллегам Ане, Евгении, Елене, Алевтине передаю веселый привет. Всем хороших выходных от Эльмиры. Эльмира, вот вы молодец, конечно. Сразу видно, что у людей есть вкус, друзья, да? Ну и мы, конечно же, всей страной вам отправляем наш пламенный привет. Рады, что вы к нам присоединились. Так, друзья, ну присоединяйтесь к веселому часу и в следующем часе. Будем также передавать ваши приветы. Ну а до конца этого насладимся лучшими миниатюрами проекта «Лиг городов», а в финале услышим тройку анекдотов Игоря Маменко. Не пропустите.
0: Веселый чат. Поделись.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда Кыргызы. Москва.
3: На сцене Кыргызы. Ничего не заказывайте, выступаем же. Мы пришли показать вам кыргызов с другой стороны. Так сказать, не с рабочей. Мы из Кыргызстана. Страны, в которой 90% бюджета – это комиссия за переводы.
4: Пацаны, я тут книгу про Кыргызстан прочитал, а потом съездил туда.
3: И чё, как?
4: Ну, книга круче, там хотя бы картинки цветные. Да ладно, ладно, я угораю. На самом деле у вас там все круто, ну, красиво. Да, я бы на вашем месте вообще туда вернулся.
3: Все, все. Эдик, ты что-то хотел?
4: А оказывается, в Кыргызстане мачество разрешили.
5: Чё такое мачество?
4: Ну, это когда в паспорте вместо имени папы пишешь имя мамы.
5: А, ну тогда я был бы Гульнарович.
6: Я Фаризатович.
7: А я Сара Конорович.
3: Чё? Это ты угораешь?
7: Это дед по Терминатору угорал. А мать так страдала, Эдик.
4: А тебя как зовут?
8: Камила.
4: Это что, получается, твой сын Камилович будет?
8: О, да.
4: Сразу сербского нападающего родишь.
8: Щечка выбить. Не-не,
4: это прикольно. Это если ваше отчество и мачество вот так встретятся, это же у них маленькие сынчество и дочество будет.
8: Ой.
4: А потом, дай бог дожить, внучество увижу. Вот такие маленькие по огороду будут бегать.
3: А вообще, знаете, нам немного обидно. Нам часто говорят «фу, приезжие».
5: Но те, кто разбирается в основах базовой рыночной экономики, скажут «фух, приезжие».
3: Вы зря нас не цените. Мы в мороз работаем, чтобы в 3 часа ночи на другой конец города привезти вам сырок. А вы вместо того, чтобы подумать, как хорошо, что есть кыргызы, думаете, блин, хорошо, что на улице холодно, сырок не растает. А мы, между прочим, в Москве повлиятельнее некоторых будем.
4: Да, мы уже алло, Москва, добрый вечер.
9: Да мы, если захотим, у вас из Любек забирать не будем. Все, вы там навсегда останетесь.
7: Да мы помогаем вам даже церкви строить.
3: Так сказать, служим своему богу подрядчики у другого.
7: В точку, в точку.
8: Мы вас возим, кормим, одеваем.
9: Мы что, типа мать России?
4: Да, да. Как мачество. Вы Россия кыргызов наша.
3: Многополярный мир у них. Россия, Америка.
7: Кыргызы и мексиканцы. Вот кто правит миром.
8: Российский университет дружбы народов. Кыргызы, Москва.
3: Родригес, родной, выходи. Мы закончили.
8: Спасибо.
0: Хорошая погода.
10: По данным Яндекс, погода и сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Небольшой юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 22. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 26 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 24. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди, на севере ливни и грозы, слабый юго-западный ветер, ночью 12-17 выше 0, днем в субботу в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Сатке, Златоусте и Миасе плюс 20, в Карталах, Троицке и Южноуральске до 25 тепла, в Кыштыме и Челябинске плюс 23.
0: Реклама.

0: Лариса, где выгодно купить Джили?
1: Отличный выбор. Джили можно выгодно приобрести в Планете Авто. У них новые Джили от 2 миллионов 490 тысяч рублей.
0: Построить маршрут.
1: Строю маршрут до Джили Планета Авто. Братьев Кашириных, 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
0: Поехали в Джили Планета Авто.
2: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
3: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В ванной у депутата. Два шампуня против перхоти, три за и один воздержался.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Два человека отучились вместе в институте Патриса Лумумбы, и через некоторое время русский приезжает к человеку в Анголу, он сам оттуда. Смотрит, он там стал важным чиновником, у него все в порядке, он зашел, там шикарный дом. Он говорит, а как ты достиг такого? Он говорит, ну давайте я покажу. К окошечку подходит, он говорит, посмотри туда, видишь дорогу? Он говорит, да, дорога классная. Он говорит, 10%. Он говорит, да, молодец, хорошо устроился. Через пару лет приглашают его в Россию, тот приезжает, но у него там сумасшедший особняк, цыгане танцуют, самолет стоит. Ну, просто уровень сумасшедший, даже трамваи свои ездят. Все. Он говорит, а как ты как достиг такого? Он говорит, ну, пошли к окошку покажу. Окно открывает, говорит, дорогу видишь? Он говорит, да нет, только мусор. Он говорит, 100%. Два друга встречают, он говорит, Валера, мы друзья. Он говорит, ну, конечно. О чем разговор? Тогда у меня просьба. Дело в том, что я тут кручу шашни с женой священника. У меня тебе большая просьба. Ты поболтай с ним, заболтай его как-то, чтобы у меня было время с ней развлечься. Он говорит, ну, мы друзья, помогу, куда же деваться. И вот он приходит к священнику, начинает его загружать. Батюшка, а сколько у вас уходит, значит, денег на свечи? А сколько у вас прихожан? А есть ли у вас выходные? Он говорит, сынок, что ты зубы заговариваешь мне, по-моему? Он говорит, ну, если честно, это так. Я человек набожный, я не хочу убрать грех на душу. Дело в том, что мой друг развлекается с вашей женой. Он попросил вас заговорить им зубы, как вы сами выразились. Вот я это делал, вот хочу вам это сказать. Простите, пожалуйста. Он говорит, дружок, скачи-ка ты быстрее домой, у меня нет жены.
2: Вчера труп агента по недвижимости был найден в тихом зеленом районе. Очень удобно, в 5 минутах от метро.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Я никогда не слушаю музыку в одиночестве. Со мной ее слушают еще 4 этажа.
0: И все танцуют. Танцуем эту ночь. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
5: Диджей, смени пластинку.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Вижу цель, не вижу препятствий.
7: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
8: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
9: Таким бывает период. 10 букв.
10: Ледниковый.
9: Лето же.
10: Тогда пикниковый.
0: Юмор-ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаерадио.ру. 18+.
11: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
12: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
13: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.
14: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
15: Вот бы можно было весь день играть.
0: Мир игр стал ее реальностью.
16: Я в игре?
17: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
16: Вот поиграешь.
0: Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Уже в кино.
18: 6+.
0: Юмор ФМ.

0: Снежинске 14 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Совет молодым мужьям. То, что выпито до прихода домой, запретить уже невозможно.

0: спасем и мы вас, друзья, если вдруг вы нуждаетесь в новеньком автомобиле. У нас есть на Юмор-ФМ суперигра «Автомобиль за улыбку», который, кстати, может выиграть каждый из вас. Вы делаете фотки, загружаете их на сайт веселорадио.ру, внимательно слушайте Юмор-ФМ и не упускайте эту возможность. А в этом часе не упущу возможность я, Настя Иванова, передать ваш привет, шутки, поздравления в нашем веселом чате. Привет, кстати, всем. Пишите на наш номер +7 915 0303 567, ну и не забывайте подписываться. И смешно, в финале часа Жванецкий, также услышим самого лучшего Дэна, в середине часа любимая рубрика «Сатия с юмором», ну а прямо сейчас тот самый КВН. А все это Юмор-ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
1: Команда «Дежавю». Город Нерюнгри.
4: Слушайте, ребят, я вам хочу рассказать одну историю, которая со мной вчера в Юрмале произошла. Я, если честно, прям напряглась. В общем,
5: Надь, подожди. Ну, фестиваль же музыкальный. Надо петь.
4: А, хорошо, поняла. Напряглась.

незнакомом. Я прибавила шагу, сумку крепче схватила, и на всякий да на пожарный я кольцо проглотила. Я зашла в подворотню, а шаги за мной фоном. Проглотила я, чтоб до верного, кошелек с телефоном. Разобрала ж та

0: звонит мама. Как не вовремя позвонила, лишь бы скайп не включила. Но к тому, что случилось, я была не готова. В круге света я увидела самого Маслякова. Он стоит весь красивый, и штаны, и пуловер. Спросил: Наденька, что ты делаешь?
1: Репетирую номер.
2: Ну, правильно,
3: нормально сказала, конечно. Умница.
4: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Парни, а вы помните вообще, когда ваша девушка или жена дарила вам цветы? Ну просто так, без повода. Не помните? Может, стоит задуматься?

0: Но пока еще не позади, друзья, а ровно, ну, неделя остается до нашего грандиозного музыкального пикника Юмор ФМ. Встречаемся мы с вами в гастроквартале 3 вокзал депо 26 июля в 17 часов по Москве. С нами Филатов и Кэрос, Дмитрий Колдун, Султан Лагучев, LX24, Венера и многие-многие другие. Вы приходите, ваши любимые ведущие тоже будут. Ну а прямо сейчас, кстати, с юмором послушаем, как выстраивать границы в отношениях.
1: Юмор ФМ и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
2: Здравствуйте, Сатья. Подскажите, пожалуйста, почему мужчина первые 3 месяца как ангел, а затем начинает выстраивать свои границы?
1: Сатья отвечает.
3: Действительно отвратительно. Потому что человек, выстраивающий свои границы, ну просто ужасен. Он через 3 месяца должен уже полностью попасть в рабство к богине. Может быть, просто первые 3 месяца он еще наивно думал, что пронесет? А когда понял, что нет, когда он понял, что уже вот тут богиня висит, и он не знает, куда она его затянет быстрее, в ЗАГС или на кладбище, он никак не может понять, почему он платит ипотеку за бывшего мужа, почему он уже усыновил 3 детей, даже не твоих. Человек такой, а может какие-то границы выстроить? Сейчас схожу, узнаю, все запишу и скажу, какие тебе границы, чунга-чанга ты. Границы для трусов. Если женщина говорит, хочу, ты должен что сказать. На какую карту тебе удобнее перевести? Ух уж эти богини, обожаю их. Внимание, границы — это нормально. Люди встречаются, люди общаются, и они выстраивают границы, и они видят чужие границы, они понимают, что переступать нельзя. Так вообще живут все цивилизованные, здоровые, психологические люди. Поэтому еще раз, внимание, выстраивание границ — это признак разума. Может даже посмотреть на него в другом освещении. Ты подозревала, что он глуп, а он выстраивает границы. Ха-ха. Нормально. Нормально. Не бесперспективен.
1: Сатья с юмором.
4: Здравствуйте, Сатья. У меня такой вопрос. Знакомый мужчина сам намекает, чтобы его чаще хвалили и им восхищались. Как правильно хвалить, чтобы он не зазнался, но и не чувствовал себя обделенным?
3: Я вообще не видел ни одного мужчины, который зазнался. Вот откуда этот миф? Вот как это выглядит? Валера, ты такой классный. Ты, ну, принес растительное масло. Итак, руку

0: для поцелуя. Как выглядит зазнавшийся мужчина? Мне вот это интересно. Почему вот от мужчины я не слышу вот такого?
1: А надо жене говорить спасибо за обед, да? Только а вдруг она зазнается? А вдруг корона вырастет, проткнет потолок натяжной? Нет, буду говорить, что готовишь ты гальюн в сметане. Я не знаю, кто, где? Мужчина зазнается. Да как не посмотришь, мужчины ходят все опущенные такие. Что бы он ни делал. Вот это я понимаю проблему. Да хвали. А если зазнался, скажи следующий.
2: Сатья. Слушай на Юмор ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: поет и шутит Катя Лель.
1: Как-то в конкурсе мисс Уренгой не дали победу девчонке худой. Обломилась доска.
0: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Надежда Ангарская плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Не валяйте в снегу, Валерика, но в тепло его тоже нельзя.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб, категория 16+. Реклама.
3: Много хотите, много получите. Я Раиса Полякова, управляющий директор «Перекрестка». Каждую неделю мы готовим для вас персональные предложения.
4: Хочу я больше, больше, больше, больше, только моих хочу. Меньше, меньше, меньше плачу за то, что хочу.
3: Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай «Хочу».
5: А вот другой перекресток. ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4-6+.
6: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
5: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках. Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме «Лайт» бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим «Комфорт» или «Максимум» с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
4: Юмор ФМ. Шутки

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Вот сижу, третий день на муравьев смотрю. Ни совещаний, ни планерок. А ведь работают.

0: чат.
1: Веселый чат. Прямо сейчас шутки, приветы и поздравления, друзья. А вы пишите. Не вижу ваших рук, знаете ли, не вижу ваших смс-ок. Плюс 7-915-0303-567. Передавайте приветы в приложении Макс, в Телеграм и просто смс-ки можете тоже отправлять. Так, ну а теперь читаю то, что вижу. Значит, Матвей пишет. Всем привет. Хочу передать привет моим друзьям. Они самые лучшие. Передали. Поздравляю с днем рождения Андреева Анатолия. Всего самого наилучшего от коллег. Класс. Привет всем дачникам. СНТ «Надежда». Всем хорошего настроения. Меньше дождей от Лены из Свердловской области. Тоже супер. Моему дракону передайте привет. Я его очень сильно люблю. Из Ульяновской области данное письмо прилетело. Так, принимается еще сообщение от Татьяны. Привет Андрею, который в свои 35 лет очень любит ездить на рыбалку, но не знает, что название рыбы пишется по-другому. Ну, там, значит, одно название, а он по-другому написал. Ну, а что теперь? Главное, знаете, вот, Татьян, что он приезжает с рыбы. Вот если он с рыбы возвращается, то какая разница, как пишется эта рыба? Главное же есть улов, как говорится. Есть что поесть. Так, Данил Жомов из Петрозаводска передает привет всем и поздравляет своего одноклассника Алексея Белякова с прошедшим днем рождения. Желает здоровья, счастья и любви. Мы тоже присоединяемся. Друзья, веселый чат ровно через час. Ну а пока вы пишете. Мы слушаем анекдоты самого лучшего Дэна через несколько минут, а в финале послушаем Жванецкого. Не пропустите и смейтесь.
0: Поделись улыбкой.
2: Если хочешь танцевать,

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Я не знаю, как вы, ну, надеюсь, так же, как и я, следите за своим здоровьем. Вот и так встречаются два взрослых молодых человека. Один другому говорит, как дела? Ну, все, поболтали. Говорит, а что со здоровьем? Говорит, да так, поболел немножко. Он говорит, ну, а ты вообще у врача и был? Он говорит, да не ходил. Он говорит, надо сходить, давай. Он говорит, да я не люблю все эти анализы. Он говорит, давай, сейчас классный ретрит-центр за городом есть, значит, приезжаешь. Там на 3 дня ложишься, спа-курорт, кушаешь, отдыхаешь, тебя берут анализы. Через 3 дня выходишь, полная картинка, понимаешь, что нужно тут подлечить, что сделать, и все очень классно, здорово и кайфово. Ну, он поехал, приезжает, там действительно его встречает в лесу, прям такое красивое заведение, встречает девушка в халате, здравствуйте, рада вас приветствовать, красивая музыка. Он заходит в палату, он говорит, отдыхайте здесь, вот вам халатик, раздевайтесь, сейчас придет медсестра. Но он лежит расслабленный, и вдруг такой вкрадчивый стук в дверь, извините, пожалуйста, можно войти? Он говорит, конечно, пожалуйста, заходит такая дородная санитарка, подходит резким движением, срывает с него одеяло, снимает с него трусы, берет бритву, бреет ему лобок, значит, переворачивает что-то его на живот, ставит ему в попу клизму, выжимает все там 2 литра за 5 секунд, переворачивает его обратно на спину, надевает на нее трусы, накрывает его одеялом и выходит таким резким движением. И она уже у выхода, он ее ловит и говорит, девушка, извините, пожалуйста. Она говорит, что, а зачем вы в дверь стучали? Очень важно, когда общаетесь с девушкой, понимать, что вообще девушки - это отдельная планета, и с ними нужно очень осторожно. И вот, например, дорогая, ты забыла накраситься. Ничего страшного, но я бы так не сказал. Мы живем во время спама, тоже очень важно беречь свои соцсети, периодически менять пароли, потому что могут произойти, например, такие ситуации. Важно, по поводу рассылки фото члена всем моим друзьям. Ребята, меня взломали, поэтому на этой неделе рассылки не будет.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс, погода и сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Небольшой юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте +22. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске +26 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске +24. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди, на севере ливни и грозы, слабый юго-западный ветер, ночью 12-17 выше 0, днем в субботу в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Сатке, Златоусте и Миасе +20, в Карталах, Троицке и Южноуральске +25 тепла, в Кыштыме и Челябинске +23.
0: Реклама. Юмор-ФМ Челябинск объявляет кота лета. Слушатели самого веселого радио выберут лучшего кота, вашего кота. Загружайте забавное фото своего пушистика в специальный альбом группы Юмор-ФМ Челябинск ВКонтакте. Участвуйте в голосовании и получите возможность выиграть годовой запас корма для вашего питомца. Кота лета. На Юмор-ФМ Челябинск. Играем с 29 июня по 7 августа. Подробности в группе Юмор-ФМ Челябинск ВКонтакте. 16+.
4: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда-22.
5: Только у нас. Автомобили 2023-2024 года выпуска в наличии.
6: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Ловите лайфхак. Если встать в очередь на посадку в самолет раньше всех, ты обязательно прилетишь быстрее, чем все остальные.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Да-да, именно. За все нужно сказать спасибо. Слава Богу, пообедал, слава Богу, поспал. Проснулся, спасибо. Заснул, благодарю. Слава Богу, одеты. На ногах, спасибо, штаны. На голове большое спасибо, шляпа. На шее, слава Богу, кашне. За все спасибо. И не надо роптать, критиковать, подсмеивать. Эти роптуны только портят. Сидишь, слушаешь, дрожишь. Как он не боится? Что ж, все боятся, он один не боится? Боится еще больше, но не может. В душе у него свирестит и произрастает. Вздутие живота от мыслей. А я так считаю. Разлучи, чем было, молчи. Папа-папа. Что толку вперед смотреть, когда весь опыт сзади? Я же все помню. Вначале соли не было, потом мыла не было, потом дяди не было, потом тети не было. Сейчас все они есть. Так что мне и детям моим на веки веков спасибо. Никакой инициативы. Глаза в землю и вдоль стены. Лифтом вжик, в кровать шасть, пледом швырк и сидишь в пледу. В пледу сидишь. И никакой выдумки. Ты придумаешь, ты же и будешь делать, тебя же и накажут, что плохо сделал. В пледу сижу. Тишина внутри, спокойствие снаружи. Спасибо за то, что живу, что существую. Ура, что проснулся, виват, что поел. Никаких разносолов, салатов, не хочу привыкать. За кефир отдельное спасибо всем. При встрече с корреспондентами предельный оптимизм, как только лицо выдерживает. Никто меня не спрашивал, я сам два раза прорывался к микрофону, кричал «Спасибо! Молодцы!» За 105 месяцев спасибо, за 110 большое спасибо, за 115 балуете, за 120 объясните за что. С детства мечтал зубы вставить, с детства. Вставил спасибо, осуществляется мечты. Прекрасно. Слышу, человек проворовался, посадили правильно, оправдали правильно, обругают верно, толкнут правильно, пошлют спасибо. Жена уходит – хорошо, жена вернется – хорошо, одному – хорошо, и с семьей – хорошо, много есть – хорошо, немного есть – хорошо, пить – хорошо, не пить – хорошо, все вокруг – хорошо. И о своих раздумьях во всей организации пишу. Ну, какому нормальному человеку придет в голову сесть и написать, что ему хорошо? Нормальному не придет, а умному придет. Потому что адрес и фамилия, и он уже никаких сомнений не вызывает. Он официально заявил. А что вы критикуете? Кто рассказывает? Кто смеется? Кто плохо приказал? Кто плохо исполнил? Сами же все. Что ж мы про себя так остроумно замечаем, а потом так тонко хохочем? Потому что кажется, что не про себя. А про кого? Только себе и спасибо за все. Молодцы!
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: Накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Финальный отчет. Только до 6 сентября. В театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов. Около 1,5 миллионов зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
7: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
8: Мы не хмуримся и продолжаем.
7: Новости, от которых хочется улыбаться.
9: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
7: Веселые песни.
10: Поднимите мне зарплату.
7: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
11: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
7: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.
0: Юмор ФМ. Шутки.

0: Снежинске 15 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Мужик способен 2 часа сидеть, не шевелясь, смотреть на поплавок. А подождать 5 минут, пока жена одевается, у него нервов не хватает.
2: Стал свою подругу. Последние сутки она не снимает трубку.

Так, друзья, ну нас тоже сейчас кого-то поведет. А куда поведет? В Улыбайзер наш на сайте веселорадио.ру. А если быть точнее, то это Улыбайзер сейчас куда-то нас поведет и выберет одного участника. Мы вам позвоним. И если вы назовете правильно шутку Николая Фоменко, заберете 3000 рублей, поотправитесь в суперфинал и, возможно, заберете у нас новенький автомобиль. Если вы в игре, будьте внимательны, шутка прозвучит вот-вот. А пока прозвучу я, Настя Иванова. Всем привет, здравствуйте. Веселый чат ровно в 34 минуты стартует. Передам привет и шутки и поздравления. Пишите на наш номер +7 915 0303 567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. И смешного в финале часа проект, точнее, рубрика «Ждите, извольте» с Михаилом Полицеймак. А также послушаем 5 шуток Фоменко про котиков. В середине часа Гар Дмитриев поделится детскими перлами. Ну а прямо сейчас проект «Шутки, песни», где Стас Ярушин, Люся Чеботина будут шутить и петь для вас. Это все юмор ФМ. «Шутки, песни», «Автомобиль за улыбку».

0: звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Да-да-да, друзья, это мы, шутки, песни на Юмор ФМ. Уникальный проект, где очень хорошие песни превращаются в веселые. Напротив меня, в удобном кресле, расположилась очаровательная Люся Чеботина. С нами наша потрясающая публика. И мы вновь готовы вас порадовать.
2: Я подшиваю брюки, себя не жалея, ведь у супруги руки растут из филея.

0: засыпать.
1: На Юмор ФМ.
2: Как много девушек хороших, мешает мне любить жена.
3: Действительно, жены такие душные.

0: тебя, и все, что кроме, ты отморозить можешь в январе.
1: На Юмор ФМ.
2: Старый раввин с дрожащей рукой держит меня за либидо. Лежит на бетонном холодном полу то, что являлось частью Давида.
3: Так жестковато.
0: Под Ладу Дэнс танцует Лада и больше никто. Хорошего понемножку. Наш небольшой, но дружный коллектив ненадолго прощается с вами.
2: Люся Чеботина, Стас Ярушин, «Шутки песни». Мы обязательно вернемся и еще не раз споем.
0: Пока-пока.
1: «Шутки песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. «Шутки песни» слушай на Юмор ФМ.

0: трубку. Супер игра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Жена логопеда в постели лавировала, да не вылавировала.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Друзья, как и обещала, вот, пожалуйста, шутка Николая Фоменко прозвучала только что в эфире Юмор ФМ. Мы сейчас запустили улыбайзер, он будет крутиться. Далее мы узнаем, кому мы будем звонить. Ну а пока расскажу о правилах. Вы загружаете классные фотки на сайт vechiloradio.ru. Мы звоним вам, спрашиваем, какая шутка прозвучала только что. В случае вашего верного ответа вы забираете 3000 рублей, отправляетесь в наш суперфинал. И, возможно, под Новый год заберете у нас новенький автомобиль. В общем, присоединяйтесь. Участие, кстати, напомню, что бесплатное. Ну а теперь давайте переходить к основному, и я говорю, улыбайзер, стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Очаровательная Екатерина из города Чебоксары. Мы сейчас будем набирать ваш номер. Надеемся, что вы знаете, какая шутка прозвучала. Ведь на кону 3000 и новенький автомобиль. В общем, набираю ваш номер. Так. Будем ожидать соединения. Вот оно, пожалуйста, случилось. 30 секунд, на чтобы послушать гудки. И... Здравствуйте, алло, алло. Екатерина, здравствуйте. Это Юмор ФМ вас беспокоит. Вы в прямом эфире. Суперигра «Автомобиль за улыбку». Екатерина Чебоксар, это вы? Екатерина? Скажите нам хотя бы слово.
3: Да, слушаю.
2: О, супер. Екатерина, у меня для вас хорошие новости. Мы вам звоним, потому что наш улыбайзер сделал выбор в вашу пользу. Но знаете ли вы, какая шутка прозвучала только что?
3: Не узнал вас. А кто это?
2: Это Юмор ФМ вас беспокоит. Вы в прямом эфире. Суперигра «Автомобиль за улыбку».

0: Да? Ну и, конечно же, просто получить 3000 рублей. Ну, а этот эпизод игры я завершаю. Раскручиваю лобазер вновь, чтобы мы любовались вашими классными фотками. Игра продолжается.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Здравствуйте, друзья! Думаю, самое время нам сыграть в дочки-матери или, если угодно, сыночки-отцы. Правила игры простые. Дети откалывают приколюхи, а я, Гар Дмитриев, выбираю и озвучиваю самые смешные. И всем очень весело! Ну что, пройдем к песочнице?
0: «Угарный папа».
1: 6-летняя Милана подходит к маме с рисунком и говорит: «Мамочка, посмотри, я начала рисовать пугало, а получилось ты». Денису 4 года. Он заболел, лежит в кровати. Вызвали на дом врача. Мама описывает симптомы. Температура и кашель такой, лающий. Врач выписал рецепт и ушел. Вечером папа приходит с работы и спрашивает: «Сынок, что случилось у тебя? Разболелся?» Денис выдает жалобным голосом: «Да вот, кашляю, как собака». Из школьных сочинений Алены: «Я родилась человеком, а ведь могло быть все иначе». С давних времен животные кормили, одевали и обували.

0: звали людей. Коля оглянулся и увидел, что за ним со всех ног неслась корова, которая спокойно жевала траву.
1: Угарный папа.
0: Папа пятилетней Ани собирается на работу. Уже в дверях Анечка подбегает к нему и говорит: «Желаю тебе, папочка, на работе как следует выспаться». Леша 6 лет. Пришел с папой в поликлинику сдавать анализ крови. Папа ему говорит: «Давай сам занимай очередь, ты уже большой». Леша подходит к кабинету, где уже выстроилась очередь, и спрашивает: «Ну, кто последний за кровью?» На этом самом месте поставим точку с запятой и объявим большую перемену. Рекомендую размяться, как следует перекусить, вспомнить смешную историю про вашего замечательного ребенка и срочно прислать на Юмор.ФМ. К вашим услугам единый номер +7 915 0303 567. Вы присылаете истории, я читаю их в эфире. Всем смешно. До скорой встречи. Ваш Гар Дмитриев.
1: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор.ФМ.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
8: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Уже в кино.
3: Путешествие начинается.
2: Всегда держите уши по ветру.
4: Отправляюсь, куда ветер дует.
2: А колючки начеку.
3: За приключениями.
2: Анимационная комедия «Колючая и ушастый». Категория 6+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: И жили у отца три сына. А свои квартиры они сдавали.

0: Чат. Так, друзья, передаю привет и поздравляю здесь, прямо сейчас на Юмор-ФМ. Вот Марина, например, Марина Юрьевна пишет. Привет девчонкам из отдела этикетки Наташи, Ири и Люсине. Передали. Константин, значит, нам пишет, что у него хорошее настроение, и он делится им с нами. Спасибо большое. Привет Людмиле из Астрахани. У нее сегодня день рождения, написал Людмила. Людмила, поздравляем вас. Будь счастливы, пусть исполняются все абсолютно ваши мечты. Андрей и его сообщение. Хочу поздравить свою половинку Ксюшу с 25-летием супружеской жизни. И пусть не обижается на меня. Так, а почему обиделась, Андрей? А почему вы не написали подробности? Может быть, там нужно было не только приветом, а еще красными розами, например, исправить ситуацию. В общем, любите друг друга. 25 лет — это очень даже классно. Вообще, вы пример для всех. Так, идем дальше. Привет Стариковой Татьяне от Виталия. Пусть не переживает, едет рядом со мной в машине. Она сейчас муж написала это. Классно. Мы надеемся, что перестала она после этого сообщения переживать, конечно же. Привет всем тем, кто сейчас в саду. Всем хорошего дня, классного настроения от Константина. Классно, классно. Идем дальше. Есть от Марии. Она хочет поздравить свою мамочку. Так, Лидию Ивановну, ей сегодня 79 лет, и мы сейчас едем ее поздравлять. Будь счастлива. Друзья, ну а вас уже приехал и будет поздравлять Кирилл Горин. Встречайте его в Юморе на заказ. Ну а пока вы пишите ему приветы. Послушаем 5 шуток Фоменко про котиков и рубрику «Ждите, зволите» в финале этого часа.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Хоменко. 5 шуток про
1: котиков.
2: Кошки – это просто маленькие вредные женщины в шубах.
3: Если ваш кот утром загадочно улыбается, тапочки лучше не надевать.
2: А нельзя ли как-нибудь скромнее кошачий корм называть? Почему моя кошка жрет рагу из кролика в сливочном соусе, а я макароны с сосиской? Объявление.
4: Стригу котов. Возможно, кастрация. В общем, как получится.
3: Очень ласковая девочка вгладила кота в пол.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
5: По данным Яндекс, погода и сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Небольшой юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 22. В Магнитогорске, Карталак, Троицке и Южноуральске до 26 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 24. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди, на севере ливни и грозы, слабый юго-западный ветер. Ночью 12-17 выше 0. Днем в субботу в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Сатке, Златоусте и Миасе плюс 20. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 25 тепла. В Кыштыме и Челябинске плюс 23.
0: Реклама.
6: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля яйцо куриное первой категории 39 рублей 99 копеек за 10 штук. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
7: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Если нужна «Лада», то только на Труда.
8: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
9: Подробности по телефону 7115.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03. Юмор ФМ. Хорошие новости.
10: Спонсор выпуска ПАО «Челябинвестбанк».
11: Чего такая довольная, Вера?
12: Вот, социальную карту в Челябинвестбанке оформила.
11: А что в ней такого-то?
12: Ну как, коммуналку платить без комиссий. Это плюс. Каждый месяц проценты на остаток. Еще плюс. При покупках скидки, бонусы и кэшбэк. Как тебе такое?
11: Ну прям не карта, а сплошные плюсы.
13: Карта одна, плюсов много. Социальная карта челябинца. Реклама. ПАО «Челябинвестбанк». Проценты на остаток начисляются при переходе пенсии на социальную карту.
5: В студии Арсений Титов. Всем привет! В этом выпуске расскажу об интересных событиях, которые можно посетить. В Карабаше масштабно отметят День металлурга, а в Челябинске можно будет погулять на Дне физкультурника. И также горожан зовут на фестиваль водных фонариков. Завтра, в День металлурга, Карабаш с размахом отметит профессиональный праздник. Центральным его событием станет легкоатлетический марафон, который соберет около 2000 участников из разных регионов России. Спортсменам предстоит преодолеть дистанции от 500 метров до 45 километров. Маршруты пройдут по центральным улицам города, а также по живописным трейловым трассам. Кроме того, жителей и гостей города ждет открытие скейт-парка. А вечером праздничная программа продолжится на главной сцене города, где выступит группа «Файста Фэмили». Завершится День металлурга праздничным фейерверком. Возрастное ограничение 0+. А 8 августа в Челябинске планируют отметить другой праздник – День физкультурника. На Алом поле пройдет традиционный всероссийский турнир по баскетболу «Оранжевый мяч» в формате 3x3. Это соревнование среди любительских команд в 4 возрастных категориях, напомнили организаторы. Регистрация участников уже началась. Она продлится до 5 августа. Приглашаются юноши и девушки 14 и 16 лет, юниоры 18 лет и младшие, и взрослые команды от 19 лет. Участников и зрителей ждет яркая спортивная и развлекательная программа. В специальных локациях проведут различные активности, конкурсы с призами и подарками, на сцене выступят музыкальные коллективы. А уже сегодня челябинцев зовут в парк имени Гагарина на фестиваль водных фонариков. Мероприятие начнется в 9 вечера у сцены Летнего театра. Вход свободный, без возрастных ограничений. Для создания настроения выступят творческие коллективы. Затем состоится запуск фонариков на воду. В итоге карьер парка станет светящимся морем, говорят в администрации. Горожанам обещают уютную и запоминающуюся атмосферу, в которую можно погрузиться всей семьей с друзьями и близкими. Сразу по завершению фестиваля команда волонтеров проведет тщательную уборку акватории и прилегающей к карьеру территории. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
0: Всегда хорошие новости. Шутки

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Чтобы каждый год не сдавать деньги на линолеум, родительский комитет 5А заасфальтировал класс.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Здравствуйте, друзья! Мир знает немало замечательных, даже великих композиторов. Все они попали в историю благодаря таланту и труду. Но также эти замечательные люди попадали и в истории. Порой весьма забавные. Несколько таких историй вашему вниманию.
0: Шутить изволите!
1: Как-то раз знаменитый пианист и композитор Антон Рубинштейн давал концерт в особняке великой княгини Елены Павловны, родственницы царя Николая I. После концерта знатная хозяйка завела с музыкантом скучный, высокопарный разговор. «Дорогой господин Рубинштейн», — промолвила она, — «справедливо ли утверждают, будто пианистам надо родиться?» «Это правда, ваше высочество», — ответил Рубинштейн. «Невозможно играть на рояле, не родившись». Выдающийся композитор и ученый Александр Порфирьевич Бородин был весьма рассеянным человеком. Как-то он поехал за границу. Во время проверки паспортов на пограничном пункте чиновник спросил, как зовут его жену. Бородин в это время думал о чем-то своем и не сразу понял вопрос. Чиновник посмотрел на него с подозрением. «Вы не знаете, как зовут вашу жену?» В этот момент в помещение вошла жена композитора, Екатерина Сергеевна. Бородин бросился к ней с криком: «Катя, ради бога, скажи, как тебя зовут?» Знаменитый виолончелист и композитор Мстислав Ростропович регистрировал свой брак с Галиной Вишневской. Регистраторша сразу узнала знаменитую солистку Большого театра и поинтересовалась, за кого она выходит замуж. Увидев довольно-таки невзрачного жениха, регистраторша сочувственно улыбнулась, а с трудом прочитав фамилию Ростропович, сказала ему: «Ну, товарищ, у вас сейчас есть последняя возможность сменить фамилию».
0: Шутить изволите?
1: Да уж, Мстислав Леопольдович имел все шансы выйти из ЗАГСа абсолютно новым человеком. На этой позитивной ноте я, Михаил Семенович Полицеймака, ненадолго покину вас, но обязательно вернусь с новыми историями из жизни знаменитых людей. До встречи!
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ.
2: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
3: В эту субботу ровно в полночь
2: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
4: Фоменко Фейк Радио!
5: Да, детка, именно так.
3: Фоменко Фейк Радио. В эту субботу в полночь на Юмор-ФМ. Категория 16+.
6: Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
7: Вижу цель, не вижу препятствий.
8: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
9: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
10: Таким бывает период. 10 букв.
11: Ледниковый.
10: Лето же.
11: Тогда пикниковый.
3: Юмор-ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселоерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселоерадио.ру. 18+.
12: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
13: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
14: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.
15: Девочка, вы... Фильм нам очень понравился. Прям супер.
16: Хороший фильм. Мне понравился.
17: Мне тоже очень понравился.
18: Фильм «Летом всякое бывает». «Побег из Колбора». Уже в кино. 6+.
3: Юмор-ФМ.

шесть лет. Пульсом бьет, да, пульсом бьет. Самый лучший хит. Пульсом бьет, да, пульсом бьет.

0: Москве ровно 2 часа дня.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Некоторые приносят радость, куда бы они ни пришли, а некоторые, откуда бы они ни ушли.

0: юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселое радио.ру. Единый номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
1: И все правильно. Это юмор на заказ здесь, на просторах самого веселого радио страны. Это значит одно. Весь этот час я буду включать для вас тот юмор, который вы захотите, который вы закажете. Это еще не все. Также мы будем общаться очень и очень много, поэтому прямо сейчас берите перерыв от всех дел. И с помощью нас здесь передавайте друг другу приветы, поздравляйте с любыми датами и событиями. Да просто с пятницей. Признавайтесь в любви и рассказывайте истории вашего дня. Все послания прозвучат в эфире на всю страну, а вот направлять все можно прямо вот сюда. Диктую номер для вас. Готовы? Записывайте. Плюс 7-915-0303-567, Telegram, Max и SMS. Тем временем с вами в студии Кирилл Горин. Всем здравствуйте. И вот у нас уже первая партия сообщений. Сергей передает привет своей жене Алене и дочке Ксении. Желает всем классного дня. Елена направляет пламенный поцелуй своему мужу Александру и говорит, что они уже отдыхают, кстати, уже едут на дачу. Ну отлично! Степан из Санкт-Петербурга передает привет всей стране, своей любимой жене Виктории, а также очень сильно просит включить для него и для нее большой стендап. Слушаем прямо сейчас.
0: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Елена Борщева, Пятигорск, Москва.
2: Давайте знакомиться. Я Лена, любящая мать и жена, согласно той грамоте, которую мне подарили. Еще у нас есть собака. Это суперпородистый, с родословной породы бишон фризе кобель, которого звали Стайлз. Почему звали? Да потому что после того, как он обгадил всю нашу квартиру, мы просто не можем его так больше называть. Подруга посоветовала пойти к собачьему психологу. Ну, я сначала посмеялась, да, вот примерно так, да. Такая, думаю, ну, наверное, будет как и у обычного психолога, типа, попробуйте найти отца собаки. Все проблемы идут из детства, вот это все, да. Но мы действительно пришли, мне оказалось все очень даже мило, прилично. Только почему-то психолог разговаривал со мной, а не с собакой. Видимо, потому что у меня есть 10 тысяч, а у собаки нет. Ну, я не растерялась, задала вопросы про свою личную жизнь. Оказалось, что советы по уходу за кобелем и мужем очень похожи. И там надо гулять, давать сахарок за хорошие поступки. И все бы ничего, да, если бы она потом мне не сказала, что нужно еще 9 сеансов. Я такая, что? Ну нет, я больше на это не поведусь. Как вы поняли, у меня проблема действительно. Но это не удивительно. У меня у самой папа улетел. Он просто живет в Панаме. Ну, Панама — это такая страна между Южной Америкой и богатой. Но оттуда еще очень неудобно платить этот налог, как он, алименты. То есть многие выводят туда в офшор счета, а мой отец пошел дальше и вывел в офшор себя. Теперь он всю жизнь живет на Карибах, а я всю жизнь объясняю, что Елена Хулевна Санта-Мария Герра — это не пароль от Wi-Fi. И мы с ним все-таки увиделись на передаче «Пусть говорят». И продюсеры этой передачи хотели, чтобы у нас случился конфликт. Как я это поняла, по бригаде врачей за кулисами. Потом я все-таки съездила в Панаму, и мне не понравилось. Это здесь я экзотика. А там я любая женщина, знаете, вот этот фоторобот в супермаркете, который йогурты ворует. Вот. А так многие помнят меня нелепой девушкой из КВНа. Многие запомнили меня странной тетей из Камеди. Кто-то женщиной из, пусть говорят, у Малахова. Но я надеюсь, что все-таки кто-то запомнит меня как бабушку стендапера. Спасибо вам большое. И давайте фотографироваться, давайте.
0: Это большой стендап. Big Stand Up. Big Stand Up. На Юмор-ФМ.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе. Новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ. 18+.
3: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Комариха, укусившая алкоголика, потом еще битых два часа рассказывала ему про своего бывшего.

0: Жене Александре желает вам отличного настроения. Нина и ее послание. Любимая радио Юмор ФМ. Привет всем слушателям. Верю, что у них однозначно прямо сейчас поет душа, и они счастливы. Спасибо вам. Нина, спасибо вам. Все только для вас.
1: Спонсор ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл» в Челябинске.
2: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Июль Авто отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Весь месяц в Июль Авто праздничная распродажа. 3000 проверенных автомобилей с пробегом в наличии. Выгоды до 200 тысяч рублей. ОСАГО или бак бензина в подарок. Хватит слушать, пора ехать. Июль Авто. Копейское шоссе 88/5. АО ГСК «Югория». Акция до конца июля этого года.
3: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
4: «Я такого не говорил».
3: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
4: Бывают такие дни, когда даже самой сильной женщине хочется побыть обычным слабым мужиком. Покупал девушке шампунь в подарок. Нашел против ломкости. Подумал и купил два. Алкоголь – это вам не бензин. За городом расход гораздо выше. Однажды мне было холодно, и я до утра топил печку. В итоге печка утонула. Некоторые люди как облака. Только свалят нахрен, и сразу отличный денек. Если тебе одиноко дождливой осенью, не печалься. Осень скоро закончится, и тебе будет одиноко зимой.
3: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
4: Я такого не говорил.
3: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется, но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Или мы будем жить лучше, или мои произведения будут бессмертными.
0: И Задорнов навсегда.
2: Если человек хочет жить, медицина бессильна.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте JQ.ru.
3: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
4: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
5: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
6: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
8: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: А тех парней, которые провожают только до подъезда, девушки называют полупроводниками.

0: юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Единый номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
1: И мы продолжаем. Александра пишет: поздравляю маму Олю из Самары с днем рождения. Пусть ее всегда окружает любящие и добрые сердца. Твоя матрешка написала: спасибо. Мама Оля из Самары, с праздником вас. Привет из Егорьевска от Светланы. Поздравляю наших детей с днем свадьбы. Сегодня у Артема и у Алены первый юбилей. 5 лет совместной жизни. Деревянная свадьба. Желаем им жить долго и счастливо в мире и согласии. Подписываюсь лично под каждым словом. Пусть вас и их окружает только гармония, любовь и счастье. Алексей, его послание. Привет Заяне Эрнеевой в Астраханскую область. Жду нашей встречи, скоро приеду. Алексей Чужой написал вам вот такое послание. Сказал, что вы все поймете. Напоминаю, ваше сообщение прозвучит в эфире бесплатно, просто и в этом часе. Главное, направьте его вот сюда. Диктую номер плюс 7-915-0303-567, Telegram, Max и SMS. И еще один привет у нас от Виктора из Твери. Он направляется своей жене Лилии. Ну и для вас прямо сейчас тот самый КВН.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Такта». Город Красноярск.
4: Добрый вечер, здравствуйте. Мы футбольный клуб «Енисей». В этом году вылетели из премьер-лиги. Поэтому теперь мы самая неуверенная команда из Красноярска. Ну, давайте представимся. Это Александр Кутин, наш нападающий.
5: А, я нападающий? А что, какое-то голосование
4: было? Саш, встань на место, а. Двигаемся дальше. Это наша защита. Сейчас, знаете, сейчас многие в зале думают, настоящие мы футболисты или просто переодетые люди. Ну, так же думали и болельщики «Енисея» весь сезон. А, знаете, болельщики часто дают прозвища командам. Ну, ЦСКА «Кони», «Спартак Мясо». У нас тоже есть прозвище, но, к сожалению, его нельзя произносить по Первому каналу.
6: Гузеева же произносила.
4: А, да.
7: Ну все, ребят, спасибо, что разогрели. Тем более вы в юморе явно побольше нашего. Кстати, вы замечали, что люди, которые в школу без рюкзаков ходили, сейчас с рюкзаками на велосипедах еду развозят? Ну вот еще из наблюдений. Фильм «Мстители» собрал миллиард, а фильм «Миллиард» нет. Но это все не важно, потому что лидером проката все равно стал полковник ФСБ, который 12 миллиардов собрал. Вообще, мы в прошлой игре удивляли. Походу, это в каждой игре обязательно. Поэтому к нам и рам.
8: Где-то на кухне.
9: Ты меня уважаешь?
7: Уважаю.
9: И я тебя уважаю. Может, примем закон, чтобы нас все уважали?
7: Ну и что хотелось бы сказать в конце. В первом четвертьфинале победу одержала команда «Татнефти», команда, так сказать, из недр земли. Во втором четвертьфинале команда «Десантников», команда, так сказать, с небес. Но мы ни на что не намекаем, но, по-моему, сегодня должна победить максимально средняя команда. Так-то спасибо.
0: КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

0: Юмор на заказ.
1: Анна передает привет своей доченьке Милашке. Мы с папой тебя очень сильно любим. Так написали. Елена и ее послание. Привет моему любимому мужу Сергею. Люблю его безумно. Его солнце Елена. Сергей передает привет своей жене Веронике и дочке Стеше и говорит, что вы самые-самые любимые. Елена передает привет своим коллегам в бухгалтерию и пишет, что желает вам отличных выходных. Девчонки. Так и написала. Артем направляет пламенный поцелуй своей жене Ангелине, дочке Ирине. Здесь же у нас на связи Ульяновская. Инна передает привет своему мужу Дмитрию. Желает вам продуктивного и классного завершения этого рабочего дня. Пишет, что сильно-сильно вас ждет уже дома, чтобы поскорее уже собраться и уехать отдыхать за город. Вот так вот. Желаем всем классного отдыха в том числе. А вот Егор из Нижневартовска передает привет своей жене Дарье и просит включить для них протокол о нелепых преступлениях. Итак, прямо сейчас вашему вниманию реалити-криминалити.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Криминалити.
3: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
4: Здравия желаю. У нас в отделе что ни день, то конкурс талантов. Золотое перо следственного изолятора, блин. Задержанные такое в объяснительных пишут. Машка Космос позавидует, а Владимир Сергеевич даже в дурку загремел. Приготовьтесь.
2: Реалити криминалити.
5: С 5 на 6 сентября, безоговорочно приняв решение не употреблять алкогольных напитков, я принял очень большую дозу водки, чтобы на долгое время вызвать к ней отвращение. Опыт удался. Но именно он, к сожалению, послужил причиной моего хулиганского поведения, о котором я ничего не помню. На его замечание я ответил физическим аргументом по наглому лицу, чтобы он не совал свой нос в мои семейные проблемы. Подозреваемый вошел в лифт и скрылся в неизвестном направлении. А что водка была разбавлена, подтверждает такое. Обычно после пол-литра я уже не держусь на ногах, а в этот раз я вышел на улицу и даже затеял драку, за которую получил положенные по закону 15 суток. На этом я с вами прощаюсь и напоминаю, что юмор спасает в любых ситуациях, особенно если не нарушена ни одна статья Уголовного кодекса. Будьте бдительны, не пропускайте ни одной юбки, шутки на Юмор ФМ. Всегда ваш капитан, капитан Игорь Мухич.
2: Реалити криминалити.
3: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.
0: Хорошая погода.
6: По данным Яндекс, погода и сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Небольшой юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 22. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 26 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 24. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением. Кратковременные дожди, на севере ливни и грозы. Слабый юго-западный ветер. Ночью 12-17 выше 0. Днем в субботу в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Сатке, Златоусте и Миасе плюс 20. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 25 тепла. В Кыштыме и Челябинске плюс 23.
0: Реклама.
7: Учебники.
8: Здесь.
7: Канцелярия.
8: Здесь.
7: Равнение на экономию.
9: В Книголенте с 13 по 19 июля 2026 года при покупке от 1000 рублей мелкооптовые цены на все. Книголент. Огромный и экономный. Артиллерийская 124.
10: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Бабушка никому не сказала, что купила слуховой аппарат и уже три раза переписала завещание.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: И финальная порция сообщений к этому часу. Мария передает привет коллеге Катюше из Тамбова и желает вам хороших выходных. Людмила из Каспийска передает привет Виктору. Вы направляете этот привет у нас в Астрахань. Иван передает привет Ставропольский край своим коллегам, механизаторам, и желает вам удачного рабочего дня. Передаю привет также своему папе Максиму из Сызрани. Написал вот так вот прекрасное сообщение слушатель. Напишет еще, что сильно вас любит. А вернемся к вашим сообщениям уже в следующем часе. Напоминаю, вы можете просто передать друг другу приветы, поздравить с любыми датами и событиями и признаваться даже в любви. Ну и самое главное, рассказывайте о том, как проходит ваш день. Сообщение озвучу уже на всю страну и сделаю это, еще раз напомню, в следующем часе. Если хотите, чтобы сообщение точно прозвучало в эфире, номер для вас все равно возьму и напомню. Плюс 7 915 0303 567, телеграм, макс и смс. Ну а под занавес часа предлагаю послушать легендарного Михаила Задорнова «Навсегда».
0: Задорнов «Навсегда». Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
2: Очень русские истории начинаю вам рассказывать, которые возможны только у нас в стране.
3: Женщина мне написала. Вот что меня радует, то, что люди к себе относятся все-таки с иронией. Она пишет: «Михаил Николаевич, представляете, я вспомнила вас после того, что произошло со мной. Я полезла мыть окна, а потом гляжу, у меня колготки-то рваные». Готовы? Готовы? Я думаю: а как выпаду? Разобьюсь, и что люди скажут? Мне же неудобно будет. Некрасов прав. Уникальная русская женщина. Мужики с юмором многие к себе относятся. Тоже письмо получаю. Ну, точно, по вашим рассказам. Я торопился домой к жене. Ночью я был пьян. Двор у нас большой, знаете, так буквой «П» стоят дома. И я решил по диагонали пересечь двор побыстрее. Бегу, темно, ничего не вижу. Вдруг у меня кто-то железкой бум по башке. Я очнулся, упал, очнулся, встал. Меня бум еще сильнее. Я думаю, надо быстрее встать, дать в морду. Поднялся еще быстрее, еще сильнее. Бум по лбу. Детский турник оказался. Мне написала одну историю девушка, я не могу ею не поделиться с вами. Такая нашинская русская история, пишет: «Я люблю своего мужа и боюсь его», уже по-русски все, значит. «Боюсь, люблю, и он меня отпустил на девичник, но сказал, чтобы я была в 12 часов ночи дома. Мы с девочками выпили, я прозевала. Вот, я вернулась в 4 утра». Нормально, это... Прозевала она. 12 часов вернул. А дальше... Но у нас часы, пишет она, с кукушкой. Я когда вернулась, а муж спит чутко. И вот то, что ей пришло на ум, конечно, ни одной женщине в мире не придет. Я решила прокуковать сама 12 раз. Суперски, суперски. Представляете, эта кукушка с похмелюки. Так, ага, ага. И еще пишет: я подошла к нему поближе, к спящему. То есть еще дыша перегаром утренним. Это монстр, а не кукушка. Муж ничего не ответил, сделал вид, что спит. На утро не выдержал и говорит ей: милая, ты знаешь, нам, наверное, пришла пора менять кукушку в часах. Она спрашивает: почему? Он говорит: понимаешь, вот сейчас прочувствуйте первую фразу. Я слышал, как когда ты пришла, кукушка сначала прокуковала 4 раза. Вот это мне нравится, сначала. Потом сказала: во блин. Поперхнулась, вот это мне нравится. Прокуковала 2 раза, высморкалась. Кукукнула. Похихикала. Жуткая кукушка просто, жуткая. Кукукнула, наступила на кошку. Это монстр, а не кукушка. С грохотом обвалилась о пол и докуковала 17 раз.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи. FM.

0: Реклама.
1: Продал дрель.
2: Пинг.
1: Купил колыбель.
2: Пунг.
3: Продала пинетки.
2: Пинг.
3: Купила ракетки.
2: Пунг.
4: Продал удочку. Купил удочку.
2: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
3: Вебери сейл.
5: Продавай без комиссии.
2: Пинг.
5: Покупай безопасно.
2: Пунг.
6: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Быть одним единственным, конечно, здорово.
10: Но в морской бой играть вдвоем.
11: В прятки интереснее втроем.
12: А для футбола нужно хотя бы четверо.
13: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
14: Феномен в мире детской литературы. Уже в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах. Категория 6+.

0: Снежинске 17 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Слесарь Иван, насмотревшись немецкого порно, написал заявление о переводе в мюнхенский ЖЭК.

0: иногда лучше сказать прямо, сказать о том, что всех нас и вас ждет, а ждет нас лучший, самый избранный и веселый контент для вас и для ваших улыбок. А уже потом, когда вы улыбнетесь, можно просто сделать фото и выиграть автомобиль, да? Это все возможно в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». Участие, кстати, бесплатное. Детали игры на сайте веселое-радио.ру. Тем временем, с вами в студии Кирилл Горин. Всем привет, всем здравствуйте. И через полчаса я традиционно озвучу ваши шутки, приветы, поздравления и признание в любви, и сделаю это, конечно, в нашем веселом чате. Но изначально просто обязан напомнить вам номер для посланий. Диктую. Готовьте, записывайте. Номер плюс 7-915-0303-567, Telegram, Max и SMS. Пишите и не забывайте подписываться. А вот теперь рассказываю, над чем будем смеяться в этом часе. В финале услышим тройку любимых анекдотов Игоря Маменко. Обязательно насладимся лучшими миниатюрами шоу «Лиги городов». Еще ранее послушаем нашу фирменную нерекламу, ту самую рекламу, которая на самом деле не реклама, но при этом очень и очень смешная. Ну а вот прямо сейчас скетч-шоу «Однажды в России». Все это Юмор ФМ, шутки, песни и «Автомобиль за улыбку».
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в офисе».
2: Вот, проходите. Вот, знакомьтесь, друзья мои, я рад представить вам нашего нового сотрудника. Это очень молодой, очень креативный паренек, я вам скажу. Это наш новый креатор. Это вот тот самый человек, который будет придумывать вот этот вот наш жирнючий контент. Вот эту вкуснотейшую годноту. Ну что ж, за работу, чемпион.
3: Подожди, какой чемпион? Мы только начали собеседование. Чем вы занимаетесь? Мне что делать?
2: Действительно, да. Придется действительно объяснить. Смотри, мы команда марафона желаний Елены Аладушкиной. Марафон желаний – это единственная возможность попросить у Вселенной все, что хочешь. И благодаря нашей волшебной Елене эти мечты исполняются. Это все происходит приблизительно вот так. Представься. Значит, смотри. Человек покупает наш марафон.
3: Ага.
2: Оплачивает его.
3: Ага.
2: И тут... Елена, схватив твое желание, взлетает высоко в космос, пробивается сквозь все кольца Сатурна, пробивая метеоритную туманность, подлетает к вратам Вселенной, зависает, и из ее уст раздается: «Кристине из Челябинска нужны брекеты». Чистое волшебство.
3: Мне что делать?
2: Смотри, присаживайся. На тебе очень важная миссия. Придумать методические формулировки посылов желания нашей Вселенной. Проще говоря, конкурсы на каждый день. Понимаешь?
3: Нет.
2: Смотри, как это работает. Допустим, некая замухрышка Зина из какой-нибудь Сызрани купила наш марафон. И вот она просыпается такая с утра в тряпочках. Ну, потому что это не постель, это тряпочки. Опускает ноги на пол и слышит характерный хруст тараканов. А это значит, прозвучал сигнал, что пора просить у Вселенной Феррари. И вот тут включаешься ты. Угу. Придумываешь задание. Сразу, понимаешь? Сразу придумываешь задание. Например, ты говоришь: во всем красном, ну, типа Феррари, ты понял, да? Произнесешь с балкона громко на выдохе 10 раз... Я смогу! Я смогу! Главное успеть 10 раз. Иначе, ну, сосед с балкона ударит шваброй по лицу.
3: Подождите, я это все должен придумать? Мне же за это в аду рот порвут.
2: Это далеко не скоро. Там до вас такая очередь уже выстроилась. Мудрая не по годам Регина Тодоренко. Обычный паренек Гусейн Гасанов. Ну и, конечно же, наш жизненный ориентир Виктория Боня. Так что до тебя черти устанут.
3: Вы меня в инфо-цыганство не запишите никаким образом. Выздоравливайте. До свидания.
2: Подожди, молодой человек.
1: «Однажды в России». Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Наши полярники установили, жизнь на Северном полюсе невозможна. Водка замерзает.

0: у нас? Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Горбунско-Нотр-Дамский театр бесконечного мюзикла при поддержке зрителей, покупающих билеты на всякую чухню, представляет.
2: От продюсеров мюзикла «Бойся всего на свете, я на тебя чихать хотел».
1: Добро пожаловать на горящие премьеры нового сезона.
3: Мюзикл «Поцелуй меня везде» по мотивам песен группы «Руки вверх».
4: Мюзикл «Вечер в хату» по мотивам песен группы «Воровайки».
3: Мюзикл «Грустный дэнс» по мотивам песен Анны Асти.
4: Мюзикл «Пропала собака» по мотивам песен отца и сына Газмановых.
3: Мюзикл «Здравствуй, бабушка» по мотивам песен Прохора Шаляпина.
4: И блиц-мюзикл «Плод неплох» по мотивам той самой песни Юрия Лозы.
1: Горбунско-Нотр-Дамский театр бесконечного мюзикла. Представление по мотивам любых песен, но любой вкус и кошелек. Без стыда и совести.
3: Билеты крупным оптом и поштучно на сайте. Снова в нашем зале нет пустого места. Точка чушь. Не
5: реклама. В отношениях исчезла былая страсть. Хочется новых ощущений.
6: Даже и не знаю, как ему намекнуть.
5: Сеть магазинов укрепления семьи «Цацки-пяцки».
6: Интригует.
5: Более 1000 удивительных приспособлений для простого семейного счастья. Самоубирающиеся носки, самовыносимое мусорное ведро, самомоющаяся кастрюля, умный утюг «Анатолий» и хит сезона – самопадающая крышка для унитаза.
6: Теперь у нас появится море свободного времени.
5: Море свободного времени для океана любви. Магазины укрепления семьи «Цацки-Пецки». Оцените нашу новинку. Самонаводящаяся дизель-электрическая швабра «Сатана». «Цацки-Пецки». Все, что нужно для счастья.
6: И даже немножечко больше.
7: Вы носите черные кудри до плеч и стильные очки? Шоу двойников Игоря Корнелюка приглашает людей, похожих на Игоря Корнелюка, на вакансию двойника Корнелюка в шоу двойников Игоря Корнелюка.
8: Для участия в гастрольном туре по санаториям и турбазам Ямало-Ненецкого автономного округа.
7: А вы похожи на Корнелюка?
9: Нет, простите, я совершенно не похож на Игоря Корнелюка.
7: Не отчаивайтесь, наши гримеры что-нибудь придумают.
8: Знаменитое на весь мир шоу двойников Игоря Корнелюка. Слаженная команда, перспективы роста, плотный гастрольный график.
7: Все Корнелюки обеспечиваются форменной одеждой, медстраховкой и трехразовым питанием.
8: Добро пожаловать в шоу двойников Игоря Корнелюка. Даже если вы не очень похожи.
7: Ждем ваших резюме на сайте «Вот билет на балет» на трамвайбилета.нет.
0: Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
2: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
3: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
4: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: Инстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway. Каркасный с фильтром. 305 на 76 сантиметров. 4678 литров. Всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
9: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
10: В ленте.
11: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
14: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
15: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
16: В этом весь ты.
15: И в этом весь ты.
17: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
18: Много хотите, много получите. Я Раиса Полякова, управляющая директор «Перекрестка». Каждую неделю мы готовим для вас персональные предложения.
19: Хочу я больше, только моих хочу. Меньше плачу за то, что хочу.
18: Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай «Хочу».
20: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 120-70-03-44-93. Москва, улица Средняя Перекрестка, дом 28, строение 4.
21: Юмор ФМ. Шутки и песни. Фоменко на Юмор-ФМ.
22: Если честно, я очень боюсь, что хакеры сольют в сеть мои интимные фото. Они никому не понравятся.

зовет меня в полет, мой дельтаплан, мой дельтаплан. Вот я надену два крылья.

0: чат.
1: +7 915 0303 567 Телеграм, Макс и СМС. Пишите прямо сейчас. И не забывайте присылать свои шутки. Здесь они тоже могут прозвучать. И прозвучат, конечно же, здесь, на всю страну. Люблю Веронику, да так, что аж самому страшно. Подписан этот человек как Алекс. Возможно, Алексей, возможно, Александр. Вероника в любом случае. Главное, чтобы вы это сообщение увидели, услышали. Виктория и ее послание. Едем дружной компанией в Тульскую область из Москвы. Передаю привет нашему водителю Лизочке. Лиза, следи за дорогой. Она любит подпевать ваши песни. Вот так вот и написала. Елизавета, полезная с приятным. Лучше по зеркалам, действительно, не забывать смотреть. Также передаю привет Сергею, Николаю, Лине, ну и мне тоже, Виктории, привет. Всем отличных выходных и прекрасного настроения вам, дорогие радиоведущие, также хорошего и продуктивного дня. Взаимно, и пусть у всех все будет только супер. Сергей из Твери, его шутка. Позвонил бабушке поздравить ее с юбилеем. Но желала мне больше, чем я ей. Настя из Читы передает привет своему любимому мужу Алексею Хлестунову и поздравляет вас с наступающим вашим личным праздником. Привет Артему Сафронову, вот такое сообщение. Плюс Елена передает привет своему Анатолию из Коломны. Сижу на даче и жду его, чтобы провести приятно этот вечер. Из приятного также будет и у нас в финале часа тройка анекдотов Игоря Маменко. Обязательно услышим. И лучшие фрагменты шоу Лиги Городов тоже вашему вниманию через несколько секунд. Номер +7 915 0303 567.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.
2: Ах, как иногда мне жаль их разбитые сердца. Мое бьются без конца.

0: ФМ.
1: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
2: Лига городов. Это Лига городов.
1: Лучшие миниатюры проекта.
2: Лига городов.
1: На Юмор ФМ.
3: Это Лига городов.
1: Встречайте. Команда секция. Москва.
4: Многие ошибочно полагают, что балет — это не мужское занятие, забывая о том, что в Большом театре не выступают, в нем служат.
5: Встали! Вы все бревно!
6: Мы все бревно!
5: Здесь вам не дом культуры, понт мне взад! Здесь из таких балерастов, как вы, делают настоящих мужчин, лебедя мне в озеро! Так ты! Щелкунище, шаг из строя. Как прошел отпуск, щенок?
7: Отлично, прима-балерина.
5: Я вижу. Если бы люди за 150 тысяч рублей хотели посмотреть на чье-то пузо, они бы поехали в Геленджик. Жизель мне в основной репертуар. Начнем с хорошей новости. Это был последний спектакль для Максима.
7: Но это же плохая новость.
5: Не для русского балета. Теперь ты будешь видеть Большой театр только на 100-рублевой купюре. И то это будет твой хороший день у церкви. Пошел вон! Теперь ты, Настюша, шаг из строя.
7: Но я Саша.
5: Какая разница, каким бабским именем тебя называть? Ты думал, я не замечу, что ты не дотянул носок, Викуля?
7: Но я очень старался.
5: Сколько раз тебе крикнули «Браво»?
7: 139 раз.
5: То есть вместо того, чтобы тянуть свой носок, ты считал крики «Браво», Полиночка? Марш на сцену, сосунки!
1: Команда «Москвичи». Москва.
8: Каждого, у кого есть вторая половинка, ночью ждает такой разговор.
9: Дима, ты бы меня любил, если бы я была осой?
7: Алин, спи, пожалуйста. Алин, завали жало. Спасибо.
9: Дима, ты латыш? А кто шпроты доел?
7: Можно я посплю, умоляю?
9: Ну просто ответь на вопрос.
7: Нет, я не разлюблю тебя, если ты потолстеешь. Да, ты можешь разлюбить меня, если потолстею я. Нет, я не против твоего секса с Милошем Биковичем.
9: А когда?
7: Да, я обязательно, если умру, приду на твой кружок по гончарной лепке, чтобы мы отыграли сцену из «Привидения». Можно поспать? Все, спасибо.
1: Хорошая погода.
10: По данным Яндекс, погода и сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Небольшой юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 22. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 26 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 24. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди, на севере ливни и грозы, слабый юго-западный ветер. Ночью 12-17 выше 0. Днем в субботу в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Сатке, Златоусте и Миасе плюс 20. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 25 тепла. В Кыштыме и Челябинске плюс 23.
1: Реклама.
11: В Находке выгода созрела. С 9 по 22 июля арбуз 49 рублей 90 копеек за килограмм. Цены песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
12: Отправляемся мы в тур на кроссовере G-Tour.
13: На красивом, элегантном,
14: проходимом и компактном.
12: В самый лучший в жизни тур на кроссовере G-Tour.
14: Семейный кроссовер G-Tour Dashing в планете авто от 2 миллионов 50 тысяч рублей. Братьевка Шириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700 01 10.
0: Юмор-ФМ Челябинск объявляет кота лета. Слушатели самого веселого радио выберут лучшего кота, вашего кота. Загружайте забавное фото своего пушистика в специальный альбом группы Юмор-ФМ Челябинск ВКонтакте. Участвуйте в голосовании и получите возможность выиграть годовой запас корма для вашего питомца. Кота лета. На Юмор-ФМ Челябинск. Играем с 29 июня по 7 августа. Подробности в группе Юмор-ФМ Челябинск ВКонтакте. 16+.
15: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Распродажа, фейерверк подарков.
16: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
17: Подробности на сайте востоклада74.ру.
18: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255 7000.

0: Собери свое идеальное комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Спросила у батюшки, можно ли мне не поститься. Он сказал, можно, все равно твои посты никто не читает.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Человек столкнулся с представителями уголовного мира. Они его достают из машинки помятой. Говорят: брат, слышь, вот эта фара на Мерседес стоит 20 тысяч евро. Мы приезжаем к тебе через месяц, чтобы бабки были. Он говорит: я постараюсь. Приезжаю через месяц. Ну что у нас с баблом? Он говорит: ребята, дети едят за маску сокон. Я стою на бирже труда. У меня на кирпичах стоят матрасы. Мы еле выживаем. Ну хорошо, может быть, конечно, 20-ка много. Давай 10-ка. Ну 10-ка, чтобы через месяц была. Он говорит: я постараюсь. Через месяц приезжают. Ну что у нас с червонцем, брат? Он говорит: ребята, ничего нету. Детей кормить нечем. Уже кирпичи продал вместе с матрасом. Уже обои сдирать. Вообще, он говорит: ну 10-ка, наверное, это, конечно, много. Давай мы приезжаем через месяц. Ну что, 5-ка, как штык? Ты понял? Он говорит: я понял, я постараюсь. Приезжаю через месяц. Ну что с 5-ка? Говорит: нет, ребята, ну тогда мы тебя уроем. Говорит: ну ладно, чего, я ж потихоньку отдаю. Муж жене говорит: Зоя, послушай меня внимательно. Если я умру, не нужно грустить. Не надо принимать это близко к сердцу. Можешь сразу выйти замуж, я разрешаю тебе. Главное, чтобы детей воспитывали нормально. Она говорит: ты задолбал, нормальный суп. Мне нравится, не ешь. Чукотка, суровый край, на улице минус 53. Русский водитель везет полный грузовик водки. Чукотский поселок. На свадьбе в Чукотский поселок Черноморец. Настроение хорошее, полиции нет. На приборную доску прямо ноги сложил. Едет, что-то поет. Впереди красота, то ли северное сияние, то ли Чукчи. Чу мы подожгли по пьяни, неизвестно. Он едет, вдруг машина встала, замерзла солярка. Мало чего понимаю, он бедолага. Выходит, берет этот ручной стартер, судорожно пытается завести. Вдруг Чукчи откуда не возьмись.
2: Добрый ветер.
1: Он говорит: добрый. Я бы не сказал, что добрый. И крутит дальше. А Чук тебе поможет? Чук тебе два слова скажет, и Васина поедет.
2: Я тебе два слова, ты мне две бутылки водки. Бартер, бизнес.
1: Иди отсюда. Я тебе за две бутылки водки сейчас в стратосферу слетаю.
2: Я знаю, но машина не заведется. Так,
1: иди отсюда.
2: А Чук тебе все еще здесь. Чук тебе сейчас два слова скажет.
1: Ладно, жди. Он понимает, что вариантов у него просто никаких. Он, бедолага, лезет в кузов, достает две бутылки водки. Замерзшими руками отдает Чукчи. Говори твои два слова. Чукчи водку в капюшон положил. Трактор надо.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Не царское дело ночью музыку тихо слушать.
0: И все танцуют.
4: Я хочу на дискотеку хочу.
0: По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10.
5: Танцуют все!
0: Шутки и танцы.
6: Пустите меня на танцпол.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
9: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
10: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
11: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
12: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
14: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара –
5: и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
0: Юмор ФМ.

0: Снежински, 18 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: А вы тоже, читая рецепт от лекарства, прежде всего ищите пункт о совместимости с алкоголем.
2: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна.

0: Да, много улыбок и много позитивных моментов здесь, на просторах самого веселого радио страны, где каждый из вас по-прежнему может просто улыбнуться на камеру своего смартфона и выиграть автомобиль. Для участия нужно зайти на сайт веселорадио.ру и загрузить свое радостное фото в наш фирменный улыбайзер. Далее ловите шутки Фоменко и ждите нашего звонка. Ну а если вы это уже давно сделали или сделали прямо сейчас, то звонок может поступить именно вам и уже в этом часе. Почему? Потому что в этом часе спрятана заветная шутка Николая Фоменко. Прибавляйте громкость динамиков и держите телефон рядом. Звонить вам буду я. Зовут меня Кирилл Горин. Всем здравствуйте. Также через полчаса обязательно буду шутить вашими шутками. И, конечно же, озвучу приветы, поздравления и даже признания в любви. И сделаю это традиционно в нашем веселом чате. Номер которого существует только для вас и для того, чтобы ваши послания могла услышать вся страна. Диктую этот простой телефон. +7 915 0303 567, Telegram, Max и SMS. Вот так вот, пишите прямо сейчас и не забывайте подписываться. И смешно, в финале этого часа послушаем монолог маэстро Жванецкого. Ранее к нам заглянет Денис Клявер и будет шутить с помощью тройки смешных анекдотов. Плюс обязательно услышим совет от всемирно известного психолога, и это Сатья с юмором. Ну а прямо сейчас номера самой любимой игры всей страны, тот самый КВН. Это Юмор ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная КВНщиков G-Drive.
3: С 1 июля повысились тарифы ЖКХ. В связи с этим участились подобные случаи.
4: Добрый день.
5: Добрый он был, пока мне платежку не принесли. Вы вот эти цифры свои поганые как придумываете, а? Просто берете цифру, без которой я сдохну, вычитаете из нее 100 рублей в печать? Вот это вот что за сумма?
4: Это холодная вода.
5: Вот именно, вода. Не скрипка Страдивари. Не утерянная работа Рембрандта. Вода! 75% которой принадлежит нашей стране, девочка! Вот это что за сумма?
4: Это горячая вода.
5: Что, еще одна вода? А следующая какая будет? Теплая? Газированная? Святая? Живая? С долькой лайма огурцом какая? Я вас знаю, вы по-любому еще какую-нибудь третью воду придумываете.
4: Дедуль, да нет никакой третьей воды.
5: А вот это вот что за цифра?
4: Отопление.
5: Да. А отопление это что?
4: Как что? Это по трубам течет горячая вода.
5: А вот и третья вода! Бинго! Я бы от таких цен утопился бы. Да боюсь, не потяну! Почему за свет так дорого стало?
4: Ну, значит, столько накапало.
5: Накапало!
4: Так, все, дедушка, успокойтесь, не будет здесь больше никакой воды.
5: А вот это, подожди, в конце цифры, что это?
4: Уборка снега.
5: А снег, по-твоему, это что?
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца июля 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: пассажиры рейса, вылетающего в Ниццу. Прекратите корчить рожи пассажирам, вылетающим в Саранск.
1: Автомобиль за улыбку.
2: И вот она, та самая заветная шутка, автомобильная шутка Николая Фоменко. Это значит, что игра «Автомобиль за улыбку» по-прежнему продолжается. И мы ищем каждый день новых и новых счастливчиков, которые могут просто улыбнуться на камеру смартфона, загрузить фото на сайте веселорадио.ру и выиграть автомобиль уже в финале этого года. Опять же, для участия нужно просто сделать улыбку, свою прекрасную улыбку, сфотографировать ее и загрузить на нашем сайте веселорадио.ру. Далее ловите шутки Фоменко, мы вам позвоним. Сейчас позвоним кому-то из вас. Возможно, именно вам, да? Вы возьмете трубку, правильно повторите шутку, за правильный ответ получите 3000 рублей, и путевка в суперфинал вам также будет обеспечена. Участие в игре бесплатное, и чтобы повысить шансы на выигрыш того самого заветного автомобиля, просто приглашайте в игру всех друзей, коллег, родных и близких, всех, кого знаете, и чтобы в конце этого года вы уже вместе катались на новом автомобиле. Ну а мы говорим два заветных слова и выбираем нашего следующего участника. Итак, улыбайзер, стоп!
1: Автомобиль за улыбку.
2: И звонить мы будем сейчас Сергею в Магнитогорск. Именно его фотографию, его улыбку выбрал наш фирменный улыбайзер. Сергей, я верю, что вы слушаете нас, и прямо сейчас набираю ваш номер телефона. Поехали. Номер телефона набран. С помощью прямой трансляции можем смотреть на фотографию Сергея из Магнитогорска. Так, засекаем 30 секунд положенного времени. Для этого у нас есть песочные часы. Вот я показываю, у меня есть песочные часы. 30 секунд у нас идут. Здравствуйте, это Юмор-ФМ. А, нет, это не Юмор-ФМ. Вернее, это не Сергей и это не Магнитогорск. Напоминаю, чтобы принять участие, нужно просто улыбнуться на камеру. Здравствуйте, это Суперигра «Автомобиль за улыбку». Автомобиль за улыбку, это мы, да? Юмор-ФМ вас беспокоит. Сергей, вы в прямом эфире. И вас слышит вся страна. Подскажите, я правильно дозвонился? Вы Сергей из Магнитогорска?
3: Да.
2: Так.
3: Да, здравствуйте.
2: Отлично. Уже нравится ваше настроение. Мне хочется верить, что вы слушаете Юмор ФМ, можете повторить шутку. Подскажите, пожалуйста, получится это сделать?
3: К сожалению, нет.
2: К сожалению, нет. Ну, Сергей, в любом случае, я не буду здесь веять грустью, я буду говорить, чтобы желать вам, вернее, хороших, прекрасных выходных. И в любом случае, мы выбрали вас сейчас, вернее, улыбайзер выбрал вашу фотографию сейчас, и может вы выбрать ее еще раз снова в будущем. Поэтому продолжайте слушать Юмор ФМ, будем рады с вами встретиться вновь, хорошо?
3: Спасибо, спасибо вам большое. Обязательно.
2: Взаимно.
3: До свидания.
2: Спасибо, отличных выходных. Дорогие друзья, все, кто хочет увидеть классную, настоящую, мужскую, брутальную улыбку Сергея из Магнитогорска, прошу проследовать на сайт веселорадио.ру, открывайте прямую трансляцию, здесь все это имеется. Ну а всем остальным напоминаю, что участие в игре абсолютно бесплатное. Нужно помнить о том, что ваша улыбка совершенно точно стоит того заветного автомобиля. И чтобы не упустить шанс выиграть его уже в финале этого года, просто улыбнитесь на камеру смартфона, просто загрузите фото на сайте веселорадио.ру и просто ждите нашего звонка. Когда мы вам позвоним, вы правильно повторите ту самую заветную шутку и отправитесь уже в суперфинал. Сергею из Магнитогорска от всей команды.

0: Спонсор ООО «Уралбестселект». Новый официальный дилер «Хавейл» в Челябинске.
1: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца июля 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
2: Юмор-ФМ и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Мария, домохозяйка из Екатеринбурга, спрашивает.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
3: У меня такой вопрос. Что делать, если мы с мужем по-разному смотрим на распределение семейного бюджета? Например, я хочу потратить деньги на отпуск, а он хочет потратить деньги на ремонт. И он все время меня попрекает, что мне ничего не нужно, мне лишь бы кайфовать, а он вот старается для нас, для всех. Такой молодец.
2: Сатья отвечает.
4: Потрясающе. Но лукавство заключается в том, что она хотела бы съездить в отпуск, а ремонт он должен сделать был на какие-то другие деньги, которые он, возможно, украдет у соседей. Как-то так. Я даже могу предположить, что задачу перед ним сделать ремонт поставила кто? Женщина, конечно, да. А он гад и не хочет и сесть, и рыбу съесть, и аквариум выпить, как ей бы самой хотелось, да. У нас разное представление. Ну, надо выделить деньги на ремонт, а на остатки съездить в отпуск. Просто если у вас ремонт, то в отпуск надо съездить в Подмосковье, а не в Таиланд в бизнес-классе по 450 тысяч в одну сторону. Тогда никаких ремонтов не будет. Вопрос о том, как поделить те копейки, которые у нас есть, на то бесконечное количество желаний, которые...

0: у меня тоже присутствует. Ну, кто подскажет? Никто. Мы по-разному тратим. Ну, взять кредит, может быть, на отпуск. Решение вопроса. Потому что может быть мудрее, как съездить в отпуск в кредит? Я как-то видел рекламу. Даем кредит на подготовку ребенка к школе. Я думаю, ну это ж вообще тест на безумие, да? Это вот просто, вот если человек приходит, говорит, мне нужен кредит, чтобы ребенка в школу отправить. И ему не надо давать кредит, потому что ну, он болен. Он уже провалил тест. То есть ты не заметил, что твой ребенок в школу собрался? Ты кто? Я думал, ты просто маленький человек, а ты в школу собрался? Жена, 25 февраля, какой-то человек в школу за мои деньги хочет идти. Берем кредит, берем. Дебилы. Малолетние, судя по всему.
1: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

Этот воздух, как вата густой, это летнее платье тебя к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как вата густой, это летнее.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер.
1: Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?
0: Киса Воробьянинов.
2: Я думаю, что торг здесь неуместен.
0: И даже Эллочка Людоедка.
1: Шутите? Это мексиканский тушкан.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
1: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ 16+. Реклама.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
11: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
13: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое... наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето. Там, где Россия.
14: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
15: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
16: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
17: Только второй.
18: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
19: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: У нас у мужиков только одно на уме. Лишь бы не вымерло человечество.

0: Чат. Наступило то самое заветное время для ваших шуток, приветов, поздравлений и любых других посланий. Если есть о чем рассказать своим родным и близким, просто передать приятные слова в эфире Юмор-ФМ, направляйте все сюда. Номер плюс 7-915-0303-567. Сообщения принимаем и в Телеграм, и в Макс, и даже в СМС-формате. Василий из Перми передает привет своей жене Кристине и напоминает, что вы самая лучшая и самая любимая. И вот с чего мы и начинаем. Славянск на Кубани на связи. Юлия пишет привет от благодарных клиентов одного прекрасного салона красоты, а также всем хороших выходных и классного настроения. Шутка от Владимира. С утра я мастер спорта международного класса по недовольному лицу. Оксана и ее послание. Передаю привет в Троекурово, Липецкую область. Привет мужу Владимиру и желаю удачи дочери Александре в сегодняшнем конкурсе и ее выступлении. Саша, Александра, мы за вас болеем. Ура, ура, ура. Пусть все будет замечательно. Вы победите 100%. Пламенный привет из Самара от Андрея, который направляется лучшему и самому любимому брату Сергею. Поздравляет вас с отпуском и желает отличного настроения. Денис и его шутка. У нас они еще имеются здесь. Удобная штука. Навигатор с пробками. Ты еще не отъехал от дома, а уже знаешь, насколько опоздал на работу. Можно сразу руководителю и написать. И смешного в финале этого часа Михаил Жванецкий. И совсем скоро тройка анекдотов в исполнении самого лучшего Дэна. Номер, напомню еще раз. Плюс 7-915-0303-567.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

плачь, не плачь, Анастасия. Все слезы от бессилия в свои ладони спрячь. Не плачь, не плачь, Анастасия.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
3: Иногда, друзья, вынуть на часок голову из интернета – это даже очень полезно. Жена вернулась с работы и рассказывает мужу. Представляешь, сегодня на работе часа полтора часа не было интернета.
4: Да ты что? И что же вы делали? Да слушай, вообще, выпили весь чай, поговорили, наконец-то познакомились.
3: Пить надо меньше надо пить. Рассказываю. Пьяный муж под утро возвращается домой. Еле-еле попал ключом в замочную скважину, как-то открыл дверь, заполз на четвереньках в квартиру, зацепил табуретку, та, в свою очередь, вешалку, велосипед, лыжи. Лыжи цепляют люстру, все падает, грохот страшный. Выбегают заспанные дети, перепуганная жена. Муж обвел всех совершенно пьяным, но полным любви взглядом и говорит...
5: «Ну чё, родненький, не спится вам без папки, да?»
3: Ну что ж, отправимся в драматический театр. Супруги в театре ждут начала представления, беседуют. «Сарочка, золото моё, тебе удобно сидеть?»
6: «Да-да, очень удобно».
3: «А тебе всё видно, Сарочка?»
6: «Да-да-да, спасибо, мне всё прекрасно видно».
3: «Сарочка, а тебе не дует, Сарочка?»
6: «Нет-нет, мне совершенно не дует».
3: «Сарочка, а давай поменяемся местами».
0: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ. Хорошая погода.
7: По данным Яндекс, погода и сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Небольшой юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте +22. В Магнитогорске, Карталак, Троицке и Южноуральске до 26 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске +24. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди, на севере ливни и грозы, слабый юго-западный ветер. Ночью 12-17 выше 0. Днем в субботу в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Сатке, Златоусте и Миасе +20. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 25 тепла. В Кыштыме и Челябинске +23.
0: Реклама. Юмор ФМ Челябинск объявляет кота лета. Слушатели самого веселого радио выберут лучшего кота. Вашего кота. Загружайте забавное фото своего пушистика в специальный альбом группы Юмор ФМ Челябинск ВКонтакте. Участвуйте в голосовании и получите возможность выиграть годовой запас корма для вашего питомца. Кота лета. На Юмор ФМ Челябинск. Играем с 29 июня по 7 августа. Подробности в группе Юмор ФМ Челябинск ВКонтакте. 16+.
8: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
9: Учебники?
10: Здесь!
9: Канцелярия?
10: Здесь!
9: Равнение на экономию?
11: В «Книголэнде» с 13 по 19 июля 2026 года при покупке от 1000 рублей мелкооптовые цены на все. «Книголэнд» – огромный и экономный. Артиллерийская, 124.

0: Собери свое идеальное комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Радио Юмор ФМ представляет летнее шоу «Стендап Уралтур». Впервые в Челябинске. Участники всех возможных телевизионных и ВК стендап проектов. Илья Стрелков и Алы Алызаде. Два комика, две разных комедии, два полноценных сольных концерта. Илья Стрелков и Алы Алызаде. 25 июля в стендап-клубе «Челябинск». Билеты во всех кассах города.
3: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.
4: Юмор ФМ. Хорошие новости.
5: Спонсор выпуска ПАО «Челябинвестбанк».
6: Чего такая довольная, Вера?
7: Вот, социальную карту в Челябинвестбанке оформила.
6: А что в ней такого-то?
7: Ну как, коммуналку платить без комиссий – это плюс. Каждый месяц проценты на остаток. Еще плюс – при покупках скидки, бонусы и кэшбэк. Как тебе такое?
6: Ну прям не карта, а сплошные плюсы.
8: Карта одна, плюсов много. Социальная карта Челябинца. Реклама. ПАО «Челябинвестбанк». Проценты на остаток начисляются при переходе пенсии на социальную карту.
9: В студии Арсений Титов. Всем привет. В этом выпуске поделюсь новостями с дорог. В Челябинске отремонтируют 50 участков магистралей. Также улучшат транспортную доступность трех поселков. А реконструкцию пункта пропуска «Бугристая» завершат в 2028 году. В этом году в Челябинске отремонтируют более 50 участков дорог. Об этом рассказал мэр Алексей Ложкин. Это как крупные путепроводы и транспортные артерии, так и небольшие, но важные для жителей улицы. Больше половины объектов получили финансирование по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Оставшиеся – из областного и городского бюджетов. В частности, идет ремонт 8-километрового участка Копейского шоссе. В этом году доделают половину от улицы Трубников до Горелого. Полностью завершат работы до границы города уже в 2027-м. А этим летом также приведут в порядок дороги на улицах Смирных, Пионерской, Харлова, Агалакова и многих других. Список размещен на сайте мэрии и пополняется по мере заключения контрактов. Съезд с путепровода в районе 7-го километра появится на Троицком тракте в Челябинске. Откроют его уже осенью, пишет портал chel.tv.ru. Это улучшит транспортную доступность сразу трех поселков – Панфиловцев, Старосмолинский каменный карьер и Водрим-40. Сейчас жители вынуждены добираться до дома окружными путями. Едут через Уфимский тракт и поселок Федоровка, по Троицкому тракту через кольцо на Ново-Синеглазово и по автодороге 13А. Для движения на новом участке предусмотрели две полосы. Протяженность составит порядка 140 метров. Улучшится и состояние дороги, которая ведет к поселкам. В этом году проведут грейдирование и ямочный ремонт. Тем временем рядом с Троицком активными темпами идет реконструкция автомобильного пункта пропуска «Бугристая» на российско-казахстанской границе. Согласно планам, все работы должны быть завершены в августе 2028 года. Здесь уже обустроили фундамент, огнезащиту, смонтировали металлоконструкции во всех зданиях. Также поставили трансформаторную подстанцию и котельную. По итогам модернизации погранпереход станет одним из самых современных в приграничной зоне. Он сможет обслуживать до 4000 транспортных средств и более 18 тысяч человек в сутки. Это более чем в два раза превышает текущие показатели. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
4: Всегда хорошие новости.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Пора. Пора идти за вдохновением. Вдохновение само себя не принесет. И в стакан не нальется.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Ой, все кричат: француженка, француженка, нет нашей бабы лучше. Наша баба — самое большое наше достижение. Перед той и так, и эдак, и тетей Мути, и встал, сел, поклонился, романы, помолвки. Нашей 100 грамм дал, на трамвае прокатил — твоя. Брак по расчету не признает, что ты ей можешь дать. Ее богатство от твоего ничем не отличается. А непритязательная, крепкая, ясноглазая, выносливая, счастливая от ерунды. Пищу сама себе добывает. И проводку, и звездку, и кирпичи, и шпалы, и ядро бросает невидимо куда. А кошелки по 500 килограмм, и впереди себя коляску с ребенком. Это ж после того, как просеку в тайге прорубила. А в очередь постав держит? Англичанка не держит, румынка не держит, наша держит. От 5 мужиков отобьется, до прилавка дойдет, продавца скрутит, а точный вес возьмет. Вагоновожатый поставь, поведет, танк дай, заведет. Мужа по походке узнает, а потому как ключ в дверь вставляет, знает, что у него на работе, какой хмырь, какую гнусость ему на 3 предложил. С утра слышали ду-ду-ду, топ-топ-топ, ду-ду-ду. То ни гром, ни мотор, то наши бабы на базар пошли перед работой. Земля дрожит, идут наши святые, наши женщины. Самое большое наше достижение. Плоть от плоти, ребрышки наши дорогие. Ох, эти приезжают финны, бельгийцы, новозеландцы. Лучше, говорят, ваши женщины ничего в целом мире нет. Так и зарятся, так и вывозят богатство наше национальное. В чем, говорят, ее сила? Она сама не понимает, какая она. Надо — соображает, не надо — не соображает. Любишь дурочку — держи, любишь умную — изволь. Хочешь крепкую — хочешь слабую. В любой город к нему едет, потерять работу не боится. В дождь приходит, в пургу уходит. Совсем мужчина растерялся и в сторону отошел. Потерялся от многообразия силы глубины. Слабше значительно оказался наш мужчина, значительно менее интересный, примитивный в своих мелких исканиях, проявлениях чувств. Задавили его собственные устремления, очумел, дурным глазом глядит, начальство до смерти боится, ничего решить не может, на работе молчит, дома на гитаре играет. А это ни черта не боится, ни одного начальника в грош не ставит. До Москвы доходит за себя, за сына, за святую душу свою. За мужчин перед мужчинами стоит. Так и запомнится во весь рост. Отец плачет в одно плечо, муж в другое. На груди ребенок лет 30. За руку внук 10 лет держится. Так и стоит на той фотографии, что в мире по рукам ходит. Одна на всю землю.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальность. Ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Вижу цель, не вижу препятствий.
8: Так точно. Никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
9: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.

0: Снежинске 19 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда на Руси еще не было календарей, время года определяли по салату оливье. Если оливье с майонезом – зима, если с квасом – лето.

0: Да, можно петь вот так, а можно еще и танцевать, ну или просто отдыхать. Постепенно направляемся в сторону выходных, кто-то уже, возможно, их встречает, и это правильно. Отдыхаем морально от всех задач вместе с самым веселым радио страны и, конечно же, избранным юмором. Здесь для вас и для всех. На страже вашего настроения по-прежнему Кирилл Горин. Всем здравствуйте. Приглашаю всех и каждого в наш веселый чат, пространство, где я буду шутить вашими шутками. И, конечно же, озвучу приветы, поздравления и признания в любви и любые другие послания. Если хотите, чтобы ваше сообщение услышала вся страна и ваши родные в том числе, то просто пришлите его вот сюда. Диктую медленно для вас. Плюс 7-915-0303-567. Телеграм, Макс и СМС. В финале часа услышим избранный фрагмент из произведения «Золотой теленок» в рубрике «Ильф, Петров и Бурунов». И все это прозвучит голосом всеми любимого Сергея Бурунова. Также Николай Фоменко пошутит целых 5 раз про отдых и путешествия. И, конечно же, насладимся детскими перлами в исполнении угарного папы. Ну а прямо сейчас шутки песни плюс, ведущие Стас Ярушин и Надежда Ангарская. А в гостях Наташа Краснова. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Шутки, песни плюс. Стас Ярушин. Шутки, песни плюс. Надежда Ангарская.

0: Короткие песни «Плюс» на Юмор ФМ. И «Плюс» означает, что теперь короткие смешные версии популярных хитов мы поем на троих. А значит, поприветствуем нашу звездную гостью.
1: Популярный блогер, писательница, стендап-комик и невероятно красивая девушка Наташа Краснова. Солнечный Челябинск!
2: На Юмор ФМ.
0: Ну что, давайте
3: Надеюсь,
0: я.
3: Давайте, да.
0: Всю ночь ведет авто, а днем он спит в гробу. В пути вампир дальнобойщик.
3: Такие бывают.
1: Спою.
0: Давай.
1: Эх, уволят меня, ох, уволят меня, пошлют безработную даль. Ведь я прогулял, проплясал, пробухал декабрь, январь и февраль.
0: Шутки, песни, плюс. Рубль падает у нас.

0: меняют лишь слова. Доллар скоро рухнет! Доллар скоро рухнет! Доллар скоро рухнет! Доллар скоро рухнет! Ой-ой-ой! Пам-пам-пам!
1: Наташ?
2: Так, о, с удовольствием. Надежде уже 47, весь расчет на удачу и смелость. Ну вот вы когда состаритесь, вам смешнее будет.
0: Вообще не смешно. Шутки

0: Вы друзья, колбаса, сосиса. А, кто? Наташа дальше.
1: Да, у меня вот короткий жанр.
0: Если тебе снова...
2: Короткий жанр.
1: Я фанат коротких жанров. Жил, да был, помним, любим, скорбим.
3: На Юмор ФМ.
4: Девчонки, вы поете великолепно. Наташа Краснова плюс Надежда Ангарская плюс Стас Ярушин. Шутки, песни плюс. До новых встреч.
3: Шутки, песни плюс. Ярушин, Ангарская и все звезды. Слушай на Юмор.

0: Реклама.
1: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Июль Авто отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Весь месяц в Июль Авто праздничная распродажа. 3000 проверенных автомобилей с пробегом в наличии. Выгоды до 200 тысяч рублей. ОСАГО или бак бензина в подарок. Хватит слушать, пора ехать. Июль Авто. Копейское шоссе 88/5. А вот КСК Югория. Акции до конца июля этого года.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Иногда хочется любить весь мир, но жена каждый раз против.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Я считаю, что можно бесконечно слушать, как трещит костер, как плещется вода и как шутят наши дети. Треск костра и плеск воды оставим для Грушинского фестиваля, а у нас юмор дошкольного и школьного возраста. Только лучшее. 3, 2, 1. Приступим.
0: Угарный папа.
1: Мама с маленькой Таней идут в детский садик. Таня говорит: «Мам, ты хоть знаешь, как называются дети у рыб?» Мама отвечает: «Мальки». «Не, неправильно, ребятки». Миша 4 года. За обеденным столом он спрашивает: «Мам, что это за суп?» «Рассольник, ешь». «Я не чувствую огурцов». «Ну вот же плавают», говорит мама. Миша посидел немного, а потом взял, да и расплакался. Мама удивлена: «Что случилось?» Миша сквозь слезы: «Они не плавают, они вообще не шевелятся». Из школьных сочинений Гриши. Мой папа – водитель автобуса дальнего плавания. По пути слышались шорох, шепот и цоканье лягушек. Когда Петя вернулся из лыжного похода, он заснул с большим аппетитом. Воины ехали на верблюдах, конях и пешком.
0: Угарный папа!

0: ищите самые смешные выпуски угарного папы в подкастах Юмор ФМ. И не забывайте, история про вашего малыша тоже может прозвучать в эфире. Для этого просто скиньте ее текстом на единый номер +7 915 0303 567. С нетерпением жду. Ваш Гар Дмитриев. А пока, пока.
1: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если тебя обидели незаслуженно, вернись и заслужи.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Как-то раз решил отдохнуть в воскресенье. Этот день теперь выходной для всех.
2: Только на Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
4: Реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробно

0: У официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Много хотите, много получите. Я Раиса Полякова, управляющий директор «Перекрестка». Каждую неделю мы готовим для вас персональные предложения.
3: Еще я больше, больше, больше, больше. Только моих хочу. Меньше, меньше, меньше плачу.
2: Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай. Хочу.
4: А вот торговый дом «Перекресток». ОГРС 120-70-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28-4.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
7: АО «Альфа-банк» 6+.
8: А поехали всей семьей.
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
11: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
12: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
13: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
14: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Бесит, когда у тебя экзистенциальный кризис, а ты не можешь выговорить это слово.

0: чат.
1: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
2: Это веселый чат, +7 915 0303 567. Алексей передает привет всем, кто сейчас едет вместе с ним в автобусе Москва-Геленджика. Особенно привет своей жене Светлане и детям Илье и Кириллу Сокуренко. Елена передает привет своему любимому мужу Сергею. Люблю его безумно, его солнце. Елена написала такое вот сообщение. Элеонора поздравляет свою сестру Ксению и Александра Басовых с днем свадьбы. Желает счастья, любви, взаимного понимания, семейного благополучия и долгих лет совместной жизни в том числе. Горько. Всем привет от Александры из Кунгура, а также привет своей жене Маргарите. Я ее очень-очень сильно люблю. Она у меня замечательная. Сергей и его шутка тоже здесь. Может, поужинаем как-нибудь? А вообще-то хочется ужинать каждый день. Алсу передает воздушный поцелуй своему любимому Артему. Ну, а я напоминаю, смешного финаля часа Ильф Петров и Бурунов. И совсем скоро 5 шуток Фоменко про отдых и путешествия. Номер +7 915 0303 567.
0: Реклама спонсора.
1: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Спонсор ООО «Лента». Все и даже больше для пикников и активного отдыха на природе в «Гиперленте».
1: Фоменко. 5 шуток про...
2: отдых и путешествия.
3: Отпуск начинается. Едем туда, где все включено. На дачу к родителям!
4: Если летом собрался туда, не знаю куда, главное не привезти то, не знаю что.
5: Социологические опросы показали, что наиболее популярным местом отдыха россиян была и остается Хорватия.
6: Настоящий отпуск – это когда покупаешь шорты и панамку, а не новые обои и ламинат. А ведь мы все могли бы круглый год плавать, лежать на песке, ничего не делать, если бы произошли не от обезьяны, а от крокодила.
1: Юмор FM. Шутки и песни.
0: Лето. Время пикников, шашлыков и активного отдыха на природе. А что нужно, чтобы пикник удался? Все и даже больше. А где есть все и даже больше? В «Гиперленте». Заказывайте. Доставим бесплатно. Даже на дачу. Все, что нужно для загородного отдыха.
7: Подробности о зонах доставки и условиях в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Спонсор ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 137-832-0486-0.
1: Хорошая погода.
8: По данным Яндекс, погода и сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Небольшой юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 22. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 26 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 24. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди, на севере ливни и грозы, слабый юго-западный ветер, ночью 12-17 выше 0, днем в субботу в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Сатке, Златоусте и Миасе плюс 20, в Карталах, Троицке и Южноуральске до 25 тепла, в Кыштыме и Челябинске плюс 23.
1: Реклама.
9: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
10: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
9: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
11: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Партнерс 3». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.

0: Собери свое идеальное комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: К концу недели в Челябинске объявлено штормовое предупреждение.
3: Да!
2: Обещают настоящее цунами. 24 июля в танцевальном баре Midpoint на Кировке состоится фееричный, сногсшибательный и невероятный шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки». Приходи и окунись в приятные эмоции с головой. Наши русалки точно вскружат тебе голову и оставят самые приятные впечатления. Ждем тебя. 24 июля. Шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки» в танцевальном баре Midpoint на Кировке. 214-77-00. Подробности bar.midpoint.ru и в соцсетях. 18+.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.

Маленко на Юмор-ФМ. Как сильно меняется смысл от перестановки двух слов «дорогая мама» и «мама дорогая».

0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
2: Вот что, товарищи, говорит журналист Паламидов, поспешая вместе с братьями по перу в столовую. Давайте условимся, пошлых вещей не писать.
3: Пошлость отвратительна,
2: поддержал Лавуазьян. Она ужасна. И по дороге в столовую корреспонденты единогласно решили не писать об узун-кулаке, что значит «длинное ухо», что, в свою очередь, значит «степной телеграф». Об этом писали все, кто только не был на Востоке, и об этом больше невозможно было читать, а также не писать отчерков под названием «Легенда озера Иссык-Куль». Довольно пошлости в восточном вкусе. После обеда, когда литерные пассажиры отдыхали, набирая сил для участия в вечернем гулянии, филитонист Гаргантюа поймал братьев-корреспондентов за недозволенным занятием. Лев Рубашкин и Ян Скамейкин несли на телеграф две бумажки. На одной из них было краткое сообщение. «Срочная ТЧК, Москва ТЧК, степной телеграф тире Узун Кулак тире длинное ухо ЗПТ разнес аулом весть состоявшейся смычки магистрали Рубашкин». Вторая бумажка была написана сверху донизу. Вот что в ней содержалось. «Легенда озера Иссык-Куль. Старый каракалпак Ухумбухеев рассказал мне эту легенду, овеянную дыханием веков. 200 485 лун тому назад молодая быстроногая, как Джейран, в скобках горный баран, жена хана-красавица Сумбурун, горячо полюбила молодого Айбулака. Велико было горе старого хана, когда он узнал об измене горячо любимой жены. Старик 12 лун возносил молитвы, а потом со слезами на глазах запечатал красавицу в бочку и, привязав к ней слиток чистого золота весом в 7 джасасын, в скобках 18 кило, бросил драгоценную ношу в горное озеро. С тех пор озеро и получило свое имя Иссык-Куль, что значит «сердце красавицы склонна к измене». «Ведь верно?» — спрашивал Гаргантюа, показывая выхваченные у братьев бумажки. «Ведь правильно?» «Конечно, возмутительно!» — отвечал Паламидов. «Как вы смели написать легенду после всего, что было говорено? По-вашему, Иссык-Куль переводится как «сердце красавицы склонно к измене и перемене»? Ойли! Не наврал ли вам липовый кара-колпак Ухумбухеев? Не звучит ли это название таким образом? Не бросайте молодых красавиц в озеро, а бросайте в озеро легковерных корреспондентов, поддающихся губительному влиянию экзотики!» Стоявший поодаль, тучный писатель в мягкой детской курточке покраснел. В его записной книжке уже значились и «Узун-кулак», и две душистые легенды, уснащенные восточным орнаментом. «А по-моему, — сказал он, — в этом нет ничего страшного. Раз Узун-кулак существует, должен же кто-нибудь о нем писать».
3: «Но ведь уже 1000 раз писали!
2: — воскликнул Лавуазьян.
4: «Узун-кулак существует, — вздохнул писатель. И с этим приходится считаться».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни. Наконец-то в одном чарте. Это Юмор-ФМ чарт. Главные звезды радиоэфира. Самые смешные новости отечественного шоу-бизнеса. Свежий микс отборного юмора и любимых хитов. По субботам в 22:00 на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.

0: Квартиру сниму на суточно ру. 6+.
1: Продал дрель.
2: Пинг.
1: Купил колыбель.
2: Пунг.
3: Продала пинетки.
2: Пинг.
3: Купила ракетки.
2: Пунг.
4: Продал удочку.
5: Купил удочку.
2: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
3: Вебери сейл.
6: Продавай без комиссии.
2: Пинг.
6: Покупай безопасно.
2: Пунг.
7: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
8: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
9: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
10: Вот можно было весь день играть.
11: Мир игр стал ее реальностью.
12: Я в игре.
13: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
14: Вот поиграешь.
11: Летом всякое бывает. Побег из Сколбора уже в кино.
15: 6+.
16: Юмор ФМ.

0: звезды, розыгрыши и анекдоты смотри на YouTube-канале Юмор ФМ. Шутки и песни.
1: Юлька, ты красавица. Юлька, ты мне нравишься.
0: 2 Юли на Юмор ФМ.
2: Мы сами себе нравимся, особенно в пятницу. В пятницу все выглядит и звучит как-то по-другому, согласитесь? Всем привет, солнечные деточкины здесь, а значит, в эфире вечернее шоу 2 Юли.
3: Привет-привет, и главная погода налаживается к выходным, и сразу понимаешь, какой же приятный солнечный сентябрь выдался. Просто приятно жить, правда же, когда вот лето такое,
2: по ощущениям, на осень. Ну, до сегодняшнего дня, даже до сегодняшнего, до обеда, я бы сказала, октябрь, ну, ладно.
3: Ну, уже сентябрь, а завтра может быть, и до августа доживем, посмотрим. Ну, вообще, мы полны надежд. Инна, конечно же, лучшее на то, что у нас будет сегодня суперфиналист, например, в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку», и на много что еще, поэтому всех приглашаем к нам присоединяться.
2: Тему какую-то обсудим, игры играть будем, ну и немножечко поругаемся, конечно, с деточкиной, не с вами.
3: Куда без этого?
2: Да, так что оставайтесь с нами.
0: Одна Юля хорошо, а две шоу.

0: вот не будем тянуть кота за ни за что, не будем его тянуть. Прямо тут же озвучим тему вечера.
1: Мы сегодня решили у вас узнать какие-то истории с незнакомцами, которые, может быть, как-то разрядили обстановку, спасли ситуацию. Вот недавно была как раз история, она прямо обошла все соцсети. Девушка с ребенком попали под сильный ливень, и вот незнакомец шел мимо и просто отдал им свой зонтик. Отдал зонтик и пошел под дождем дальше. А их как бы спас от дождя, и она прям вот заплакала, растрогалась очень сильно. Вот. И мы ждем вот каких-то таких, может быть, историй, может быть, смешных.
0: Недавно кому-то отдала свой зонтик. Правда, не знаю, кому именно.
1: Да ты просто его забыла. Это не так
0: куча
1: называется.
0: Вещей, да, на остановке. Хороший, добротный зонт. Если человек в районе Преображенской площади, нашедший мой чудный обратно складной зонт, меня слышит, вам... большой привет.
1: Короче, история не про солнечную, не про ее зонт, а про то, что, может быть, с вами случались истории, когда незнакомец вас рассмешил или как-то спас ситуацию. Пишите нам ВКонтакте, Юмор-ФМ, у нас там есть группа, или в нашей группе в Телеграме. Ждем ваши комментарии сразу под опросом.
0: Опрос сегодня следующий. Надо зайти и найти его.
1: Да, нужно проголосовать. Мы вот предлагаем выбрать вариант. С вами постоянно заговаривают незнакомые люди. Это мой вариант. Или у меня такое лицо, ко мне страшно подойти.
0: Это мой вариант. Ну и, конечно, номер у нас есть для ваших историй. Плюс 7-915-03-03-567. Он работает в Телеграме, в Макси. И для смс-чек ждем, пишите. А в эфире большой стендап.
2: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Надежда Ангарская, Нерюнгри, Республика Саха, Якутия.
3: Воу-воу-воу, народ, спасибо большое за аплодисменты. О, девчонки, мои девчонки пришли, как настроение? А, молодцы. Знаете, мы с вами похожи. А знаете чем? Я вот всю жизнь выделяюсь из толпы. Прям с самого рождения, да. Сейчас это называется плюс сайз. Ну, вы поняли сразу. Безусловно, когда ты плюс сайз, есть проблемы. Я, например, очень долго искал для себя автомобиль. О, такие же проблемные сидят. Тяжело выбирать для себя машину, когда большинство из них для тебя приталенные, да? У меня прадик, да? И я не понимаю, когда со мной на дороге пытаются познакомиться вот эти парни на спортивных тачках. Я думаю, ну а смысл? Если я к тебе в нее сяду, у нее швы разойдутся. Я реально как-то пыталась сесть в Ламборгини. Она нереально низкая. Я по итогу в нее так и не села. Я в нее упала. Ну и у нее 100% что-то отвалилось. Потому что мне всю дорогу в спину дуло. Мне еще этот Аджарио говорит, давай за кофе заедем. Я говорю, давай сразу в аптеку, ну. Фастум гель прикупим. Ты же не хочешь, чтобы я у тебя тут катался до среды? И он всю дорогу красовался. А я всю дорогу думала, как я буду из нее вылезать. Это было так неудобно. Это было так неприятно. Как будто выходила не я из Ламборгини, а у меня камень из почек. У меня сейчас с мужиками полный порядок. Я сейчас замужем уже второй раз. Ну, потому что первый не понимал, что маленькие ручки, маленькие колечки. А тут, ну, на этой шее маленькие камушки не смотрятся, да? Еще пару раз пытался намекнуть мне на мои лишние килограммы. А я думаю... что если кто-то намекает тебе на лишние килограммы, значит, у него есть лишние зубы. Да, да, девочки меня понимают. Так вот, девочки, что я считаю? Пара лишних килограмм не стоит слез. Вот если вам, как мне, надо сбрасывать тридцатку, пусть плачет, пусть терпит. Мне, кстати, идеально подходит моя фамилия Ангарская. Ангар. Это что такое? Большое, основательное. Ну что такое, издалека видно, да? Меня как-то издалека женщина заметила. Бежит ко мне навстречу, кричит такая радостная. Я думаю, ну, узнала. Но бывает, что меня узнают. Довольно-таки часто, но иногда узнают не так, как мне хотелось бы. Ко мне как-то на пляже подходит женщина с мужем и спрашивает это. Это же вы? Я говорю, да. Она поворачивается к мужу и говорит. Ну я же тебе говорила, что это она вчера из-за лежака ругалась. Меня на все работы в моей жизни приглашали, потому что я большая, типажная, фактурная. Однажды сильно похудела на 41 килограмм. Спасибо, спасибо, ребята. Да, на 41 килограмм похудела, а потом сидела без работы. Мой изначальный вес был 136 килограмм. Ну вот, как вам сказать? Ну, по меркам UFC мой вес абсолютный. Похудела на 41 килограмм и думаю, ну алло, в чем проблема? Когда меня позовут в голые и смешные? Когда ты начинающий артист, ты вынужден соглашаться на любые предложения. Даже на съемки в программе «Голые и смешные». А я еще хуже. Я работала в телемагазине. Ну, ребята, это совсем другая история. Пойду я мамой поработаю. Всем хорошего настроения. Работайте родителями, да, почаще. Ну, блин, же вы знаете, что надо для этого делать. Хорошего настроения. Пока-пока.
2: Это большой стендап. Биг стендап. На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Прием у дерматолога всегда заканчивается словами «чеши отсюда».

0: шоу на Юмор ФМ.
1: Сегодня хотим услышать ваши вдохновляющие истории о том, как незнакомые люди вдруг спасли какую-то ситуацию. Пришли вам на помощь или, может быть, ехали за вами на метро несколько станций, потому что вы уронили розовую перчатку, а они не могли вас догнать, чтобы ее отдать. Такое вот, же случается?
2: Да, вот у меня тоже недавно было, про себя расскажу. Шла я во дворе, никого не трогала. И вдруг заворачивает автомобиль, там мужчина сидит за рулем и говорит: «Можно вам задать один вопрос?» И я думаю, ну сейчас он, наверное, спросит меня, как проехать куда-то, скажет вот так, где здесь вот это, или, может быть, подумала я, сделает мне комплимент. Да. А я говорю, ну да, конечно, можно. А он такой говорит: «Вам осетр не нужен?» И, видя, как вытягивается мое лицо, сразу говорит: «Свежий, честное слово, свежий! Буквально вот 2 дня назад плавал!»
1: Ну, потому что только такая красавица может себе позволить свежего осетра, который вот буквально только пару дней назад плавал. Я вот тут полезла кое-что проверять на грамоте Ру. Давай почитай сообщение просто. Почему? Роман из Томска говорит: однажды разговаривал с другом, а рядом на лавочке сидела девушка. Они о чем-то разговаривают, и он спрашивает у друга: до скольки ты работаешь? А девушка Романа поправила: оказывается, правильно писать и говорить «до скольких». Я сначала удивился, но теперь всегда так говорю, пишет Роман, и вот я как раз лезу проверять.
2: Так, и что?
1: Ну, это тут большая статья. Журналисты им же, понимаешь, им платят. За каждый печатный знак. Поэтому вместо того, чтобы написать вот так правильно, а так неправильно, здесь огромная статья, и чтобы узнать, нужно пройти.

0: Спасибо, говорили. Роман.
1: Ну, я думаю, что да, многие слушатели сейчас тоже скажут: о, незнакомец пришел на помощь и научил нас правильно разговаривать. А рассказывайте свои истории. Плюс 7-915-0303-567. Ждем.
2: Спонсор ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл» в Челябинске.
3: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца июля 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
4: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
5: «Я такого не говорил».
4: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
5: Если вечером 31 декабря приготовить греческий салат, на следующий день он станет древнегреческий. Если мама медик, а папа мент, то их сын медикамент. Однажды я играл на гитаре и выиграл. Никогда не сдавайтесь и идите к своей цели. А если будет сложно, сдавайтесь. Однажды дед мне сказал: никого не слушай. Потом он мне еще что-то сказал. Мой дед говорил: не следи за деньгами, следи за здоровьем. Однажды, когда я следил за здоровьем, у меня подрезали все деньги. Это был мой дед.
4: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
5: Я такого не говорил.
4: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Может, что-то в консерватории подправить?
0: И Задорнов навсегда.
2: Какие ж они тупые.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
0: Реклама.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
6: Таким бывает период. 10 букв.
7: Ледниковый.
6: Лето же.
7: Тогда пикниковый.
0: Юмор-ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаерадио.ру. 18+.
8: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
9: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
10: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.
11: Уже в кино.
12: Путешествие начинается.
11: Всегда держите уши по ветру.
13: Отправляюсь, куда ветер дует.
11: А колючки начеку.
12: За приключениями.
11: Анимационная комедия «Колючая и ушастый». Категория 6+.
14: Финальный отчет. Только до 6 сентября. В театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов. Около 1,5 миллионов зрителей и тысячи восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
0: Юмор

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В наши дни строчки «Вот милый мой уехал, не вернется, оставил только карточку свою» звучат не так уж и печально.

0: если вы скучаете по хорошим новостям и вспоминаете деточкину, то вот она, пожалуйста, пришла.
1: Деточкина. Не виноват.
2: Все ближе к финалу чемпионата мира по футболу 2026. И вот появилась информация, что победители чемпионата впервые в истории в подарок получат перстни. Всего изготовят 2026 колец, 30 подарят участникам сборной победителя, а остальные продадут. Мне почему нравится, что все можно продать, даже вот такое. На одной стороне кольца изображен Кубок мира, другая грань будет оформлена в соответствии с символикой команды чемпиона. Отмечается, что каждый перстень будет иметь индивидуальный номер и будет поставляться с сертификатом подлинности. Но вот не говорят из чего, то есть, наверное, это не золотая будет история.
0: Вот даже не тогда хотела спросить. Ну, теперь можно все продать. Можно как бы сильно не вкладываться, а продать дорого.
2: Да, ну кому колечки, а кому и золотой мяч. Главным фаворитом на его получение вроде как становится Лионель Месси. Объясняю почему. Шансы нападающего сборной Аргентины и Интер Майами получить мяч составляют сейчас 42%. А, кстати, если вдруг ему повезет, он станет обладателем золотого мяча уже в 8-й раз подряд. Но вообще есть футболист, чьи шансы повыше. Это Харри Кейн, чья игра самая успешная в 21 веке. Ну, то есть он вот в этом веке лучше всех играет, у него там 80 успешных матчей и все такое. И на третьем месте среди претендентов на золотой мяч малыш Ламин Ямаль. И как раз сейчас очень такая серьезная интрига, кому достанется мячик. Я лично вообще не сомневаюсь, что Месси дадут. Знаете почему? Потому что Аргентина выиграла.
0: Потому что девочки никого кроме Месси не знают, поэтому она делает ставку на него.
2: Я серьезно никогда вот до этой вот новости не слышала про этого Харри Кейна. Вот мне стыдно, но я признаюсь.
0: Ну, если ты не интересуешься футболом, то с
2: чего? Про Ламина Ямаля я знаю, потому что его в тазике мыл кто? Правильно, Месси. А тем временем стало известно, сколько стоят билеты на трибуны финального матча чемпионата мира. Минимум 8700 долларов, это почти 700 тысяч рублей. Это самый дешевый билет. Самые дорогие билеты в наших рублях обойдутся почти в 9 миллионов. В общем, простой народ, конечно, посмотрит только по телевизору. В этом году продается все, как я уже сказала, и аналитики подтверждают. Даже вход на пресс-конференцию перед финалом будет платным. 6 тысяч рублей придется заплатить. Фото тоже платные. С кем захотеть фотографироваться, 135 долларов. Ну и посчитали, что нынешний президент ФИФА Джанни Инфантино вырастил свой личный доход в 4 раза и теперь зарабатывает 5 миллионов долларов в год. Это 400 миллионов рублей. Учитесь, друзья.
1: Деточкина. Свободу Юрию Деточкину. Не виноват.

0: Ну, а мы, как обычно, приглашаем всех в телеграм-канал Юмор-ФМ, в нашу группу ВКонтакте, потому что у нас там висит голосовашка. Сегодня в пятницу мы решили узнать, вы вот такой человек, у которого такое лицо, к которому страшно подойти, или с вами постоянно заговаривают незнакомые люди? Мы же сегодня говорим о незнакомцах. А в телеграм-канале сложно иногда бывает определить, кто...
1: А ты на глазок.
0: Ну, на глазок тогда, скажем, 50 на 50, потому что, как обычно, тут чуть больше процентов, чем у нормальных людей. Половина на половину.
1: Ну, и ВКонтакте тоже сейчас 50 на 50, и там это абсолютно точно. Половина так, половина сяк голосуют. Голосуйте и вы, ну и, конечно, рассказывайте истории, когда, может быть, незнакомец вас спас какую-то ситуацию, разрешить, помог.
0: Или просто незнакомый человек, да, вас рассмешил.
1: Такое же тоже бывает.
0: Классно поднял настроение. Вы шли такой, шли в пятницу после работы, уставшие. А он что-то такое сказал, и хоба. Сразу стало хорошо. Ждем, а в эфире спортивная рубрика с Романом Минусовым.
2: Юмор ФМ представляет. Опасный момент. Гол! Штанга! Самые смешные оговорки спортивных комментаторов. С Романом Юнусовым.
3: Всем болельщикам абсолютно всех видов спорта пламенный привет! С вами на Юмор-ФМ я, Роман Юнусов. И очередная подборочка оговорочек от наших любимых спортивных комментаторов. Ну что же, как говорят у нас в академической гребле, ready, steady, go!
2: Гол! Штанга!
3: Небольшая свалка в центре поля. Зобнин получает пас от хорвата. Хороший пас! От своего такого не получишь. Что произошло в этом эпизоде? Да все просто! Вратарь опрометчиво вышел из ворот и потерял ориентацию. Удары по ногам, захваты руками сзади. Весь букет непристойностей мы видим сегодня в первом тайме. Даже мне в комментаторской слышно, как тренер кричит, чтобы Бурченков вернулся к воротам. Да, в таких случаях диктора по стадиону нужно просто просить объявлять. Бурченков, вернись к воротам! Что ни говорите, широко сегодня играют футболисты ротора. Разбегаются по полю, как тараканы. И как мы видим, оба спортсмена в совершенно одинаковой форме. Ну, разве что у Калинина чистые трусы, а у Яковлева три полоски по бокам. И финиш! Пойду как следует прокачаю пресс и вернусь с новым топом оговорок комментаторов. Уже очень скоро. До встречи в эфире. Ваш Роман Юнусов.
2: Гол! Штанга!
3: На Юмор.
2: Хорошая погода.
4: По данным Яндекс, погода и сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Небольшой юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 22. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 26 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 24. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди, на севере ливни и грозы, слабый юго-западный ветер. Ночью 12-17 выше 0. Днем в субботу в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Сатке, Златоусте и Миасе плюс 20. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 25 тепла. В Кыштыме и Челябинске плюс 23.
2: Реклама.
5: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
6: Только у нас. Автомобили 2023-2024 года выпуска в наличии.
7: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
8: К концу недели в Челябинске объявлено штормовое предупреждение.
9: Да.
8: Обещают настоящее цунами. 24 июля в танцевальном баре «Мидпоинт» на Кировке состоится фееричный, сногсшибательный и невероятный шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки». Приходи и окунись в приятные эмоции с головой. Наши русалки точно вскружат тебе голову и оставят самые приятные впечатления. Ждем тебя. 24 июля. Шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки» в танцевальном баре «Мидпоинт» на Кировке. 214-77-00. Подробности bar-midpoint.ru и в соцсетях. 18+.
2: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: Супер игра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: 2 часа ночи. Резкий стук в дверь. У меня от неожиданности чуть перфоратор из рук не выскочил.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Прямо сейчас играем в автомобиль за улыбку. Эту шутку, которую вы только что услышали, нужно запомнить. Для чего? Для того, чтобы, когда мы вам позвоним, ее нам выдать. Вот так вот прямо сразу. А мы вам взамен 3000 рублей, а мы вас взамен отправим знаете куда?
3: В суперфинал мы вас отправим. У нас уже есть некоторое количество суперфиналистов, очень классные ребята. И если вы присоединитесь к этой компании, ваши шансы на успех возрастут прямо кратно. И вы, в конце концов, сможете выиграть у нас новенький автомобиль. Но, конечно же, это касается исключительно тех людей, кто не поленился сделать фоточку с улыбкой и загрузить ее на сайт веселыйрадио.ру. Вот те, кто успел сделать это к вот этой минуте, вот с ними и будем играть сейчас.
2: А они уже раскрутились в нашем улыбайзере. Да, он на большой скорости уже перемешал фотографии, и пришло время. Все, давай, заканчивай, потому что другие слова нужно сказать.
3: Нет,
2: Юль. Улыбайзер, стоп.
3: Молодец.
0: Автомобиль за улыбку.
3: Ну, какой классный букет держит Алексей из Клинцов на фото у
2: Еще
3: него.
2: Бы, да, коньячок под шашлычок.
3: Да не нужен он, просто достаточно вот этого.
2: Сегодня
3: ну, может быть, лук маринованный.
2: Вечер.
3: Я бы, да. Шашлык, короче говоря, у него в руках, прям много-много шампуров, мясо такое поджаренное. М-м-м. Давай
2: что,
3: звони скорее в Клинцы, конечно.
2: Звоним нашему слушателю Алексею. А то сейчас все без нас съедят.
3: Интересно, вот все человека, который вкусное. Шашлык готовит, его как надо называть? Шашлыкье? Или шашлыкастер?
2: Ну, ты можешь писать шутки мастер. Для Фоменко.
4: Алло.
2: Алло, добрый вечер, это Юмор ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку», мы в прямом эфире, и нам нужен Алексей из Клинцов с шашлыками.
4: Добрый вечер, ну, пролетай.
3: Что вы
4: про... Я никак не повторю эту такую шутку.
2: А почему? Пролетарий, вы сказали? Серьезно?
3: Я сказал про пролетаю.
4: Да, пролетарий. Пролетаю, конечно.
3: Понятно. А что такое? Опять шашлык, наверное, жарили?
4: Да нет, другое.
3: Жаль.
2: Понятно.
3: А шашлык-то вкусный?
4: Очень жаль.
2: Да, шашлык вкусный был, самый главный вопрос.
4: Конечно, очень вкусно.
2: Ладно, жалко, спасибо, что вы нам не прислали. Да, спасибо вам, что не послали нас никуда, потому что так дипломатично. Я вам не повторю, все, спасибо,
3: до свидания. А мы буржуазия здесь. Мы пока себе оставляем наш автомобиль, потому что будем снова искать суперфиналиста. Возможно, позвоним кому-то из вас, поэтому заходите на сайт веселыйрадио.ру и загружайте свое фото с улыбочкой.
2: Удачи!
0: Автомобиль за улыбку! Просто улыбнись и выиграй автомобиль!

0: Реклама.
1: Эй, там, в капусте, ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Продал дрель.
6: Пинг.
5: Купил колыбель.
6: Пунг.
7: Продала пинетки.
6: Пинг.
7: Купила ракетки.
6: Пунг.
8: Продал удочку.
9: Купил удочку.
6: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
7: Вебери сейл.
10: Продавай без комиссии.
6: Пинг.
10: Покупай безопасно.
6: Пунг.
10: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
11: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
12: Мы не хмуримся и продолжаем.
11: Новости, от которых хочется улыбаться.
13: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
11: Веселые песни.
13: Поднимите мне зарплату.
11: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
14: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
11: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.
15: Девочка, вы... Фильм нам очень понравился. Прям супер.
16: Хороший фильм. Мне понравился.
17: Мне тоже очень понравился.
18: Фильм «Летом всякое бывает». «Побег из Колбора». Уже в кино.
19: 6+. Юмор ФМ.

0: Две Юли.
1: А тебе одной пою я.
0: На Юмор-ФМ.
2: Пятничный вечер продолжается в компании «Солнечные деточкины». Это мы, а вы отвечаете на наш сегодняшний вопрос.
3: Решили узнать от вас, ну, послушать от вас истории, когда незнакомец вас, может быть, рассмешил, может быть, как-то спас ситуацию, а может быть, вы сами были тем самым незнакомцем, который поставил в тупик кого-то и такие хохотали в душе. Надо же, как я их. Вот один мужчина нам написал, что купил себе специально шапочку Шерлока Холмса и трубку, чтобы когда... А он ремонтирует котлы вот эти паровые, чтобы когда его позовут на вызов, прийти вот в этой шапочке, и клиенты просто офигеют. Представь себе, приходит к тебе.
4: То есть он купил, но до сих пор еще ни разу не воспользовался.
3: А он только сегодня купил. Прислал
4: прикольно.
3: Мне даже ссылку, чтобы я тоже купила. И ходила так на эфир.
2: А Деточкина может ходить не на эфир. У нее же времени, это много свободного до эфира.
3: Я делать ничего не умею. Что я, куда я пойду?
2: А ты придешь в этой шапочке, и все. Ну, как бы все будут покатываться со смеху, уже забудут зачем.
3: А денег дадут?
2: Это не точно. Плюс 7-915-03-03-567 наш номер для вас. Ваших рассказов. Пишите в Максе, в Телеграме и СМС-очке. И не забывайте голосовать в Телеграм-канале Юмор-ФМ и ВКонтакте. К вам постоянно обращаются незнакомцы или у вас такое лицо, что к вам даже не подходит. Это про меня.
0: Две Юли. Солнечная и Деточкина. Вечернее шоу на Юмор-ФМ.

0: 2 Юли на Юмор-ФМ.
1: Мы уже читаем ваши комментарии, правда, пока не в эфире. Здесь за эфиром Деточкина озвучивает мне то, что она вычитывает интересного ВКонтакте в Телеграм-канале, а я, как обычно, слежу за личными сообщениями. Скоро выберем самые классные комменты, озвучим, ну а прямо сейчас расскажем, что же в этом часе ждет наших слушателей в эфире. А в этом часе мы думали-думали, монетку подбрасывали и решили, что вот Лигу городов вам поставим.
2: А у меня как монетку не подбрасывай, все равно я приду и буду рассказывать вам новости.
1: Это называется жульничество.
2: И расскажу вам про скрытый налог офисных работников. Если работаете в офисе, знайте, что вы тратите деньги куда-то не туда.
1: А это называется мошенничество. Не реклама тоже нас с вами ждет совсем скоро. Ну а сейчас встречаем шоу «Однажды в России».
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучше. Однажды в квартире.
3: Мам!
4: Ой! Сыночка мой приехал!
5: Здрасте!
3: И Катя,
4: Сыночка приехал! Весь такой приехал!
5: Мы, кстати, не с пустыми руками, Елена Петровна. У нас для вас подарок.
3: Да.
4: Ой, дай. Какие там подарки, не нужно мне.
3: Надо.
4: Главное, мам, чтобы вы были здоровы.
3: Надо.
4: Сыночка.
3: Сядь. Ага. В общем, дорогая мама, ты дала мне все. Ты воспитала меня от... До «Добрый вечер, меня зовут Никита» и... Жизнь, да? Жизнь.
4: Ой, да.
3: Поэтому, мама, вот тебе подарок.
4: Да мне?
3: Тебе.
4: Это же iPhone 6C!
3: S.
4: S.
3: S.
4: Ну чё, поздравляю тебя, Катя.
5: А меня с чем?
4: Ну как, Катя, если мне старый подарили, значит тебе новый купили. Катя, чё вы ёживаться, а то сейчас и этот заберете, да?
3: Мамуль, что-то не так?
4: Почему? Сыночек, почему? Вы что, охренели совсем? Вы что мне фуфло это все время привозите, а? Старое, хлам. А вы вот как дома сидите? А слушай, а давай, зай, Никит, а давай, скорее всего, выкинем на помойку, и на помойку жалко. Давай матери отвезем, а? Вы так думаете? Извините, вы, наверное, на радость рассчитывали, а я тут со своими этими претензиями. Куда я пошел? Стоять. Что за коробка? Поставил сюда. Быстро! Ой, это же мои любимые! Вами поношенные вещи! Ой,
5: это очень хорошая курточка!
4: Была 2 года назад, когда я на тебе ее увидела и сказала: какая хорошая курточка! Вот бы мне такую! Маечки эти! Понавозили размера Катькиного этого эмочки!
5: S.
4: Да пошли вы со своими S! Разыскались тут. Размер маленький. Эти все картинки выцвевшиеся, потрескавшиеся. Тоже мне Rich Beach. Какая я богата, когда у меня HC.
3: S.
4: Заткнись.
3: Ага.
4: Микроволновку тоже забирайте. Между прочим, дверца не работает. Я вот так рукой держу. У меня, между прочим, на этой руке волосы уже не растут. Ага. Ко мне он девчата приходит на эпиляцию. Чем они только эту дверцу не придерживали?
3: Хватит! Мы же это делаем не для того, чтобы вас обидеть. Для того, чтобы порадовались, поулыбались. Все понятно, короче. Не нравятся вам вещи, не будем тогда дарить.
5: Извините.
4: Подождите, сыночка, Никита. Ну что ж мы из-за вещей будем ругаться? Ну, честное слово. Ну, перестаньте. Ну, мы же семья одна. Ну, ничего. Хорошие вещи еще поносятся. Ну, давайте обнимемся. Давайте.
0: «Однажды в России». Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

наслаждение и любовь. Нам не надо ждать, что изменится, все само собой.

представляй себе, все сбывается, если ты идешь за мечтой. Что-то новое начинается, ты почувствуешь, я с тобой. Ты же знаешь, что я искал.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Вчера помыл окна. Теперь рассвет у меня на 2 часа раньше.

0: Шоу «Дві Юлі».
1: Я люблю тебя, Юля.
0: На Юмор ФМ.
1: Я люблю тебя, Юля, Юля.
2: А вечернее шоу «Две Юли» на Юмор-ФМ продолжается. И мы читаем ваши рассказы про то, как незнакомые люди вас удивили. Вот Андрей Юрьевич сам написал, сам лайкнул. Молодец, я даже не знала, что в Максе есть такая опция.
3: Везде есть такая опция.
2: Сам себя не похвалишь.
3: И в Телеграме можно лайкнуть.
2: Серьезно?
3: Да.
2: Really?
3: Ну, ты просто никогда себя не хвалила.
2: Очень странно.
3: Хвали почаще.
2: Короче, Андрей Юрьевич как-то в начале 2000-х провожал сестру на вокзале. Сестра ушла, он сидел в автомобиле. Подошла, естественно, цыганка. Цыганка там с табором, ребятишки, все дела. Достал из кармана все, что там лежало, а через несколько минут цыганка вернулась. Андрей Юрьевич уже хотел было разозлиться, ругаться.
3: Уже все отдал?
2: Я же тебе все отдал. Она говорит, а я пришла вернуть тебе батарейки. Оказывается, я им отдал очень нужные и недешевые на тот момент электронные компоненты.
3: Ничего
2: вот
3: себе.
2: Вот.
3: Вот так вот выгребал, старался.
2: Честно,
3: заколдовали,
2: да.
3: Точно про... вам говорю.
2: Это не просто как незнакомые люди вас удивили, как цыгане вас удивили, в хорошем смысле.
3: Евгений нам пишет, что он очень любит прогуляться по частному сектору. Под домами фруктовые деревья. Там вишенек сорвёшь, тут абрикос, шелковицы поешь. Неделю назад идут черешня, такая классная. Подошел, хаваю. Прям так пишет. Слышу вверху шум какой-то. Подумал, птица, они тоже черешню любят. А потом присмотрелся, а за стволом лестница алюминиевая. Поднимаю голову выше, на ней мужик с ведром. Хозяин урожай собирает. И мне так неудобно стало. Он-то меня сразу заметил, но почему-то промолчал. Может, побоялся, а может, не хотел ставить в неловкое положение. В общем, спас мою репутацию. Больше там не хожу до следующего лета. А вы в следующий раз просто приходите, нет никого, тогда ешьте. И все. Ну, смысл себе отказывать, если она такая вкусная черешня.
2: Или можно парик надеть и очки такие. Помните, в нашем детстве были очки, грузинский нос и усы?
3: Да.
2: +7 915 0303 567 наш номер для ваших рассказов. Как незнакомые люди вас удивили, может быть, рассмешили, порадовали. Пишите, а у нас в эфире не реклама.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
4: Во все времена икра и масло сочетались идеально.
5: В поисках новых присадок для элитной серии моторных масел специалисты Кукушкинского нефтенедорабатывающего завода провели эксперименты с икрой лососевых рыб и получили феноменальный результат.
6: Да, в ходе испытаний нашего нового моторного масла, добавив икру нерки, мы свели коэффициент трения к нулю. А в сочетании с икрой горбуши коэффициент трения показал отрицательные значения. Говоря простым языком, в ходе эксперимента

0: подарки во всех икорных магазинах страны.
1: Хватит переплачивать за мобильную связь! Пришло время недоплачивать!
2: Какофон. Справедливый оператор связи. Какофон предлагает действительно недорогие тарифные планы. Алло, вас не слышно. Я перезвоню. Кто говорит? Я в тоннеле. А также гибкие скидки на мобильный интернет по тарифам «Затык», «Залип», «Завис» и «Минуточку».
3: Я перешел на Какофон и забыл о переплатах. О, минуточку, мне как раз звонят. Алло, алло, вас не слышно? Алло, алло.
2: Какофон. В трубке буль-буль, шум-бурум-бум и хрясь. Забудь о гигантских расходах на связь. Какофон.
3: Алло, алло, алло. Вас не слышно? Перезвоните.
2: Перезвонят. Куда они денутся? Какофон.
4: Хочется чего-то вкусненького. А чего? Не знаю.
5: Накось выкуси. Сеть ресторанов бюджетной молекулярной кухни.
4: Ммм, вкусненько. Интересненько.
5: Накось выкуси. Каждый день в нашем меню более 200 наименований всякой молекулярной накоси, выкуси и закуси.
4: А есть что-нибудь для изысканной публики?
5: Ну, разумеется. Шеф-повар Пистон Плюменталь рекомендует абрикосовые щи, шоколад из говядины, морковную утку с арбузной икрой, а на десерт лососевый пломбир.
6: Дорогой, угадай, где мы сегодня ужинаем?
5: Накось-выкуси. Еще никогда молекулярная кухня не была так близка к народу. Накось-выкуси.
4: Вкусные молекулы по вкусной цене.
5: Закажите столик на сайте активированныйуголь.с собой.

0: Реклама.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Таким бывает период. 10 букв.
5: Ледниковый.
4: Лето же.
5: Тогда пикниковый.
6: Юмор-ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой. С 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаерадио.ру. 18+.
7: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
8: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
9: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.
6: Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Это какой-то ужас, подумал Стивен Кинг и выключил программу «Жить здорово» с Еленой Малышевой.

0: из этого самого города Москва сейчас будет вещать Деточкина с хорошими новостями со всего мира.
1: Деточкина не виноват.
2: Аналитики подсчитали скрытый налог офисных работников. Что же это такое? Это те деньги, которые люди тратят, чтобы приходить на работу и там работать. Например, проездной может стоить 4500 в рублях. На еду в рабочие дни уйдет 22 тысячи рублей. Если у вас есть дети и им нужна няня, это еще 33 тысячи рублей. В общем, набегает до 75 450 рублей. Это существенная часть бюджета, которую сотрудник оплачивает из своего кармана ради выполнения должностных обязанностей в офисе. Вот так. И зарплата у него примерно такая же. 80 тысяч рублей. Что же ему остается? Вот в чем вопрос. Американские ученые узнали, что не могут, мужчины не могут вынести того, что женщина зарабатывает больше, чем они. И расстаются с такими успешными мадамами. Сразу вспоминается вот этот вот герой. Он же Гога, он же Гоша, он же не смог же, да? Сразу ушел в запой. Почему она директор? Почему она мне сказала?
3: Как обычно, женщины во всем виноваты.
2: По подсчетам, распадается каждая третья пара, где женщина успешна. При этом обеспеченные женщины тоже чаще стремятся к партнерам с более высоким статусом. То есть она тоже может быть недовольна, что мужчина отстает. Короче, друзья, деньги зло, а любовь все победит. Хорошо, что у вас нет денег. Будете вместе любить друг друга всегда. Разве это плохо? Это хорошо.
3: Звучит как ирония, Юль.
2: Нет, ты что? Где я и где ирония? Ну и еще немного мужского и женского. В Европе на спортивных трансляциях решили запретить сексуальные ракурсы. В общем, для операторов придумали новые правила. Теперь нельзя снимать низкие ракурсы, крупный план груди и ягодиц, а также замедленные повторы без спортивного смысла. Я сейчас как раз посмотрела такой повтор. Там она стоит на четвереньках. И много-много раз вот это повторяет. Что вот она стоит на четвереньках и выпрямляет спинку. Люди, может быть, ради этого и смотрят все эти ваши соревнования. Но оказывается, об этом попросили сами спортсменки, потому что после соревнований никому нет дела до их выступления, а все разглядывают ракурсы, да еще и комментируют. Обидно. На самом деле, мне кажется, это здорово. Нет? Внимание, это так приятно.
3: Абсолютно, да. Вот сейчас вот это вот уберут и вообще не будут вспоминать и обсуждать.
2: Ну, конечно.
3: Так хоть пусть четвереньки.
2: Ну, что вы, глупенькие женщины. Пусть смотрят. Радуется.
1: Деточкина. Свободу Юлии Деточкиной. Не виноват.

0: You have the right to party.
1: Конечно, у нас у всех есть право на вечеринку, и эту вечеринку мы устроим вам совсем скоро, 26 июля в гастроквартале 3 вокзала Депо.
2: Да, друзья, будет масштабный семейный фестиваль. Мы решили устроить прям настоящий праздник. У нас будут игры, конкурсы, котики, веселые и красивые ведущие. Конечно, шутки, шоу, да, обязательно появятся. Мы для вас приготовили гору подарков, классных зон, ну еще, конечно, веселый концерт с участием звезд разных самых. Будет Дмитрий Колдун, Анна Немченко, Тестостерон, Фабрика, Градусы, в общем, все.
1: Султан Лагучев.
2: Ой, да, те девчонки, мне
1: женщины,
2: кажется, придут.
1: Приходите, да,
2: специально для него.
1: Но берите детей, потому что это семейный фестиваль. Прям с утра до вечера будет классно, интересно, суперско. Ждем вас. Самое главное, что вход бесплатный. Напомним.
2: Поэтому мы тоже придем.
1: 26 июля встречаемся в гастроквартале 3 вокзала Депо. Концерт начнется в 5 вечера, но и до этого куча развлечений. А прямо сейчас Лига городов.
0: Юмор-ФМ и ТНТ представляют. Лига городов. Это Лига городов. Лучшие миниатюры проекта. Лига городов. На Юмор-ФМ. Это Лига городов. Встречайте. Команда «Это они». Тамбов.
3: Случай в подъезде. Ладно, чё, блин, повелись. Что, где, когда?
4: Уважаемые знатоки, счет равный, и следующий вопрос будет для вас решающим. Напоминаю, что на кону рекордный приз в истории игр клуба – 6 миллионов долларов, Lamborghini Diablo и хрустальная сова!
5: Сова, летает сова.
4: Господин Кашников.
6: Да-да.
4: Ваша команда неверно ответила на 5 вопросов подряд, и я бы посоветовал вам привести в чувство свою команду во время музыкальной паузы.
6: Конечно, конечно, господин ведущий, конечно.
7: Еще раз будешь пропихивать свою версию? И я выпихну тебя из нескучного сада самым нескучным методом, понял меня?
8: Что себе позволяете?
6: Видишь, какие вопросы серьезные. Этот коровий подбородок уже 5-й раз подряд отвечает карбюратор. Какой нахрен карбюратор,
9: да а? Хватит.
6: Или я расскажу господину ведущему, что ты с его женой.
9: Тихо, тихо, он услышит.
4: Господин Кашников.
6: Да-да.
4: В 2001 году в ЗАГСе Богородского района она клялась своему благоверному верности. На этом же бракосочетании он был свидетелем. Внимание, вопрос. Если господин ведущий узнает, что он и она делали это, то каким предметом они получат по хлебососине время?
6: Я думаю, карбюратор.
9: Да заткнись ты уже, а!
4: Ладно. Потом разберемся, мы возвращаемся в эфир. Внимание, последний решающий вопрос.
7: Если хоть заикнешься про карбюратор, я тебя на Юлу посажу и раскручу. Тебе коняшка там такое устроит, Екатерине второй не снилось, понял меня?
10: Блин, ну когда-то же карбюратор должен выстрелить.
9: Не должен он выстрелить, карбюратор твой долбанный. Все, отвечать буду я, ты сидишь, молчишь. Если что-то спросят, скажи, не знаю, не в курсе.
4: Следующий вопрос для вас задает Петр Николаевич, автомеханик... Из города Тамбов.
7: Да нет.
4: В двигателе автомобиля он отвечает за приготовление горючей смеси путем смешения жидкого топлива с воздухом. Французы называют его
11: карбюратор.
4: Итальянцы
11: карбюраторе.
4: А белорусы карбюратор. Как называют его у нас в России? Время!
0: Суперпроект ТНТ. Это Лига городов. На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
12: По данным Яндекс, погода и сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Небольшой юго-западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 22. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 26 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 24. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением. Кратковременные дожди, на севере ливни и грозы. Слабый юго-западный ветер. Ночью 12-17 выше 0. Днем в субботу в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Сатке, Златоусте и Миассе плюс 20. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 25 тепла. В Кыштыме и Челябинске плюс 23.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда у жены на лице полтонны косметики, это ничего. А когда у мужа на щеке немного помады, это конец света.

0: изъян.
1: Две Юли вечером по будням на Юмор-ФМ.
2: Читаем ваши комментарии, в которых вы сегодня рассказываете. Вот прямо истории целые пишете, как незнакомые люди совершенно случайно подняли вам настроение или как-то поучаствовали в вашей судьбе. А вот сообщение от Геннадия из Москвы. Он говорит, что идет как-то поздно вечером из магазина. И подходит к нему парень, говорит, возьмите, это вам. И протягивает пакет с гамбургером. Я, говорит, доставщик. Клиент от этой части заказа отказался, а сам, говорит, я такое не ем, потому что это не халяльное. А выбрасывать еду грех. Вот поэтому он отдал первому попавшемуся, а попался ему первым Геннадий. Я, говорит, взял, поблагодарил, действительно был хорошо по-доставочному запакован, съел, и все было нормально.
3: Какой смелый человек. А Владимир пишет, что он...
2: Подожди, я бы тоже съел. Ну,
3: Ты бы съела?
2: Конечно, я бы просто проверила, как упаковано.
3: Не знаю.
2: Если бы было видно, что там вот кто-то, знаешь, что, тебе, ну, что-то...
3: Насмотришься, да, вот этих видео из лифта,
2: стороны,
3: где они едят твой торт.
2: Юль, вдруг там котлета денег, а не мясо. Надо проверить обязательно.
3: Так ее все равно не нужно отдать, куда следует. Ее нельзя присвоить, напомню, по закону.
4: Владимир пишет, работал в такси, села девушка и говорит, что бывший молодой человек поругался с ней и на машине спустил все колеса. Ей нужно ехать куда-то было. Владимир не растерялся, заехал на шиномонтажку заранее, взял 4 золотника, подъехали к ее машине, он закрутил золотники, накачал колеса компрессором за 10 минут. Она была такая довольная, говорит, думала на эвакуаторе везти машину в шиномонтажку, а тут вот, видишь, Владимир нашелся и пишет, вчера это было. Какой вы молодец, Владимир, прям жму вам руку. Вот побольше бы таких мужчин. Мне почему-то встречаются совсем другие.
2: Кстати, вот у нас очень много таких соседей в районном чате. Я уже неоднократно говорила, что у нас классный районный чат. Вот, поэтому если у вас...
3: Всегда придут на помощь.
2: Всегда, да, то есть что нужно, приедут и машину тебе толкнут, если зимой не заводится, и накачают. И просто хорошие, добрые люди. А хорошие, добрые люди, пишите нам комментарии, как незнакомцы вам помогли, рассмешили. Плюс 7-915-030-3567 наш номер.
1: Две Юли на Юмор ФМ.

0: Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
1: Феномен в мире детской литературы. Уже в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах. Категория 6+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
1: В Снежинске 22 часа.

0: Одна Юля хорошо, а две шоу на Юмор-ФМ.
1: Всем вечер добрый, солнечные деточки, как обычно, вечером на Юмор-ФМ. И, как обычно, расспрашивает вас о чем-то.
2: Мы сегодня спрашиваем с вас истории, когда незнакомец вас как-то рассмешил, может быть, спас ситуацию, может быть, просто вот помог вам в чем-то, или вы кому-то помогли, потому что есть вот такое, что вы тоже незнакомец для кого-то, но берете и помогаете. Например, идет бабушка, у нее тяжелые сумки, вы хватаете сумку, чтобы помочь ей спуститься в метро.
1: Она
2: начинает кричать: «Помогите, грабят!» У меня такое было, мне так жалко ее было.
1: То есть ты помогала бабушке, решила.
2: Я говорю, не граблю, я помогаю вам спуститься вниз, все хорошо. Не надо мне помогать, я сама... Помогите! Я, короче, оставила ее и ушла.
1: Да.
2: Вот такие истории, друзья, ждем от вас.
1: А то бы не доехала на эфир, и пришлось бы мне потом 15 суток вести одной.
2: Ждем ограбление по деточке.
1: Вашей истории. +7 915 0303 567. Наш номер. Пишите в Максе, пишите смс-чиком, пишите в Телеграм, в личных сообщениях. И голосовать не забывайте. Вы человек, которому вот постоянно подходят разные незнакомые люди и о чем-то заговаривают, или у меня такое лицо, что ко мне подойти страшно. Я вот с таким обычно езжу в метро. И таких, кстати, в Телеграм-канале большинство, 62%.
2: И ВКонтакте тоже уже выросло количество таких. 53% со страшными лицами ходят.
0: Две Юли. Вечером. По будням. На Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ.
1: В этом часе, конечно же, будут веселые чаты с вашими комментариями, так что все истории, которые вы нам пишете, они не зря, они не впустую. Мы их видим, мы их читаем, вот здесь друг другу за эфиром озвучиваем, а скоро и в эфире почитаем. А еще в этом часе мы услышим самого лучшего Дэна, конечно же, самыми лучшими анекдотами.
2: Будет рубричка.
1: По-моему, хорошо, очень мило.
2: Деточкина, Ивна, рубричка Деточкиной. Будет и расскажу про тренды современные, но для богатых людей, если вы любите слушать про богатых, не пропустить этот выпуск. Ну, некоторые, знаешь, слушают про богатых и сами как бы мысленно богатеют.
1: Mm-hmm. А, Сатичка. Вот так вот можно? Сатичка.
2: Нет, про него нужно только серьезно.
1: Да? Ну, почему? Он же Сати с юмором.
2: Да, но этот юмор распространяется на других,
1: хорошо,
2: а не на него.
1: Рубрика «Сатья с юмором» тоже нас с вами ожидает. Он будет давать жизненные советы. Ну, а прямо сейчас встречаем команду КВН «Сок».
0: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Сок», город Самара.
3: Именно у нас, в Краснодарском крае, живут борцы, которые завоевали много золотых медалей на Олимпиаде в Лондоне. Но были и те, кому чуть-чуть не хватило до победы. И так где-то в горном ауле.
4: Как ты посмел привезти в мой дом серебро? Как ты посмел осквернить наш чемпионский род этим презренным металлом?
5: Ну, отец!
4: Что, отец? Ты должен был уйти в ноги и на коленях умолять судей дать тебе второй шанс.
5: Но он провел мне болевой!
4: Он провел болевой не тебе! Он провел болевой всей нашей семье! Дедушке Алхас 150 лет! Он смотрел Олимпиаду, был при смерти! Теперь ему придется жить еще 4 года!
5: Здравствуй, Лоха!
6: Здравствуй, Манана!
5: Асахар, Базяна! Слышал о горе у тебя в семье! Теперь ты понимаешь, что ни о какой свадьбе не может идти и речи?
6: Я все понимаю.
5: Ишь же, баран,
4: как ты ему проиграл?
5: Отец, ну я все делал правильно!
4: Что ты правильно делал? Где ты правильно делал? Иди сюда,
5: правильно...
4: Где ты правильно делал? Да, ты правильно... И что? И все, я тебя победил!
5: Ты меня и в Лондоне победил! Поэтому у меня серебро, у тебя золото! Два золота бы нам все равно не дали!
4: Вечно у тебя отец виноват! Иди вон тренируйся, 4 года осталось всего! Дедушка Алкас вон тренируется уже! Смотри, ему не проиграй!
5: Сам смотри, ему не
4: что
5: проиграй!
4: Что ты сказал?
0: Тот самый КВН! Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Тараканы развелись? Неудивительно. Я никогда не верил в их отношения.

0: 2 Юли.
1: Без тебя не ем, не сплю я.
0: На Юмор-ФМ.
2: Если вы без нас не едите, не спите, то вот, пожалуйста, мы вернулись с веселым чатом, в котором вы сегодня рассказываете истории. Вы рассказываете, мы их озвучиваем про то, как вас удивили незнакомые совершенно люди, или вы, может быть, тот самый незнакомый человек, который кого-то удивил. Пишет Валерия. Вообще, Валерия должна была этот комментарий Деточкиной отправить, потому что она у нас интеллектуал, который любит почитать. Ну, я озвучу, а Деточкина, значит, будет комментировать.
3: Про Донцову, что ли, комментарий?
2: Ну, не применяйся, Юля. Мы же знаем, что ты читаешь и более интеллектуальные книги. Например, «Клапка». А Валерия пишет, что однажды в ее молодые годы в тамбуре электрички она спросила у совершенно незнакомого мужчины сигаретку. А он спрашивает, а какие вы курите? Это были 90-е, пишет Валерия. Надо понимать, что
3: она
2: тогда...
3: Она такая, приму.
2: Я, говорит, выпендрилась. Нет, это ты бы сказала приму. А она выпендрилась и сказала, курю вот такие-то с ментолом. Он открыл портсигар.
3: У него был портсигар.
2: Обалдеть. И там были именно они. Сюжет ничего не напоминает? Как в «Мастере и Маргарите». Серьезно? Сказать, что Валерия обалдела, а значит, ничего не сказать. Там тоже было такое?
3: Я помню только про желтые цветы. Она несла уродливые желтые цветы и что-то там. Ну, не настолько я интеллектуальна, я же не зря прибеднялась. Татьяна напишет в телеграм-канале. Выходила из автобуса с ребенком на руках. Споткнулась и стала падать. Стоял, ну, очень нетрезвый мужчина в пальто. И, короче, Татьяна вцепилась ему в воротник и повисла. Ноги на ступенях, рука на мужике, ребенок в руках. Мужик не шелохнулся. Я ему спасибо огромное, а он... Как хорошо, что я тут стоял. Всю жизнь ему буду благодарна, как говорит Татьяна, потому что он реально спас ее от падения. Ну, как бы, и ребенок мог пострадать. А тут, понимаешь, как хорошо, что я тут стоял.
2: А ведь в кино обычно показывают продолжение. Это всегда начало.
3: Подожди, он был нетрезвый. Ну, не надо никакого продолжения.
2: Ну и что? А вдруг он этот вот... В смысле, а хорошие люди, они не пьют.
3: Нет.
2: Ну, немножечко, может быть. Как раз он разошелся, понимаешь, с предыдущей. А тут вот его хоба.
3: И уже за воротник.
2: Да. Эх, какая могла бы быть история, но нет. Ждем ваши рассказы, как вы удивили незнакомых людей или незнакомые люди удивили вас. Пишите плюс 7-915-0303-567. А нас сейчас удивлять будет Сатья.
0: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+. Реклама спонсора. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+. Юмор-ФМ и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья.

0: Носить мусор. Хорошо, еще какие просьбы?
1: Ну, например, сходи в магазин за картошкой.
0: Сходи в магазин за картошкой. Бу-бу-бу-бу-бу.
1: Да.
0: И дальше что происходит?
1: Ну, я опять иду и сама в магазин за картошкой. Или он, например...
0: Сколько времени проходит после того, как вы попросили и пошли?
1: Ну, минут 20, полчаса точно. Я хожу
0: то
1: и молчу. Вот, ты никогда не делаешь то, что я тебя прошу. Поэтому у нас как конфликт возникает.
0: Но картошку же принесут в дом?
1: Ну да.
0: Вот мужчина, у него сидит такой в голове проблема. Ба-бам! В дом нужна картошка. Он говорит, что мне делать? Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Смотрит, баба завела, да-да-да-да-да-да-да, побежала. Он понимает, ну все нормально, технология работает. Я бурчу и мистическим способом вдохновляю ее ходить за картошкой. Вопрос-то решен? Жаска, дорогой, принеси, пожалуйста, картошки. Сходи, у нас не хватает картошки. И все, пошла заниматься своим. А он бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Если мужчина бухтит, значит он что? Он думает. Просто у мужчины этот процессор громкий. Он свои силы сравнивает с вашей задачей. Он смотрит, что я из-за этого могу получить. Сейчас идти за картошкой. Так, за картошкой идти, там 800 метров до рынка. Может быть, и папирос тогда себе купить, раз я уже в ту сторону иду. А может быть, тогда еще и штаны подшить, потому что там... А я пиво хотел безалкогольного, две бутылки. Там то... Он сидит, бу-бу-бу. Смотрит, картошка принесла. А он начинает орать, потому что ни пива не купил, ничего из-за тебя. Заразы быстрые. Ну, побухтел, поуспокаивался. Ну, потом пошел. Нормальная история. А как вы хотели? Женщина как хочет? Валера, за картошкой. Да, моя госпожа.
2: Сатья. Слушай на Юмор ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер. Ближе к телу, как говорил Мопассан. Архивариус Коробейников.
1: Кинутся люди искать свои мебеля. А где они, мебеля? Вот они где.
0: И даже председатель Одесской бубличной артели «Московские баранки» Кислярский.
2: А 200 рублей не могут спасти гиганта мысли.
0: Все это он.

0: Сергей Бурунов.
1: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ. 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Сколько раз дома пробовал ходить туда, куда глаза глядят. И каждый раз почему-то оказывался у холодильника.

0: А вот Деточкина нас сейчас в эфире Юмор ФМ уведет в мир хороших новостей.
1: Деточкина не виноват.
2: В этом выпуске немного роскоши и трендов. У китайской молодежи стало немодно покупать новые коллекции люксовых вещей. Если раньше зумеры покупали там сумки Gucci, кроссовки Balenciaga, то теперь они покупают вещи, которые приносят удачу и эмоциональное спокойствие. Что это за вещи? Это, короче, духовная роскошь. Так они называют. Например, браслет Cartier за $5000, это 400 тысяч рублей, который якобы защищает от несчастья и не подпускает к тебе негодяев. Браслет Tiffany стоит чуть дороже, но уже свойство имеет открывать новые карьерные возможности. Для тех, кто победнее, ну то есть нищебродов, тоже есть такое. Например, древний храм продает термокружки, понимаешь? А местный Бургер Кинг китайский выпустил фигурку с названием «Бог богатства», и ее тут же все раскупили. Ну, потому что никогда не бывает поздно завести себе такого бога богатства, гладить его по пузику и получать денежки. Некоторые, кстати, в это верят и в нашей стране. Теперь о настоящих богатеях. В Штатах очень состоятельные люди покупают дома, ну не просто дома, а прям целые кварталы. Это называется лендмаксинг, целый тренд. То есть они не хотят, чтобы рядом жили соседи, и выкупают вот прям вот сколько могут купить земли рядом.
3: Могут себе
2: денег
3: позволить.
2: Денег не жалеют, да. На этих площадях они открывают падл-корты, строят гостевые домики и заборы 8 метров в высоту. Например, наследница основателей компании Jack Daniels, Дейс Браун Стабс, так ее зовут, после покупки ранчо в Колорадо купила рядом 40 акров земли. Ну, то есть огроменный кусок. И говорит, мне не хотелось, чтобы на этих прекрасных полях появились один или два огромных дома. Вот так вот, не хочет смотреть на соседей.
3: О, времена, о, нравы. Мы разучились.
2: Люди такие необщительные пошли. Вот в Испании для людей, у которых есть зеленые питомцы, появилась новая услуга. Раньше при отъезде можно было заселить в специальную гостиницу кошек и собак, а теперь в Мадриде открыли первый отель для комнатных растений. Привозите туда свою вот эту вот кактус или что там у вас, может быть, сотрудники специального приюта будут поливать, ухаживать, следить за ними, пока хозяев нет рядом. И знаете, в чем особенный шик? В том, что услуга полностью бесплатная. Ну, то есть ты привозишь...
3: Они будут следить за тем, чтобы алоэ с кактусом не того.
2: А что они того?
3: А то вот вернешься,
2: у тебя такое уже бывало?
3: Будет
2: расскажи.
3: Какой-нибудь малыш.
2: Кактусяо? Или все будут рады.
3: Алоэтус. Деточкина. Деточкина.

0: А мы с Деточкиной счастливыми становимся, когда вы пишете нам комментарии и когда вы голосуете. В телеграм-канале Юмор ФМ, в нашей группе ВКонтакте сегодня висит такой опросец. Вот вы человек, которому все всегда подходят, что-то спрашивают, дорогу или, может быть, вам осетр нужен, как к Деточкиной подошли, свеженький. Или у вас такое лицо, что к вам страшно подойти. Большинство со мной, Юльчика, голосуют за этот вариант. 59% в телеграм-канале, ну, по факту, наверное, чуть меньше, потому что мы знаем, как телега считает, но все равно большинство немножечко, ну, опережает этот вариант.
1: 55% тоже ходят со страшными лицами. Это те, кто ВКонтакте проголосовал. Ну, ничего страшного. Тех, с кем тоже говорят, как и со мной незнакомые люди, ну, довольно много.
0: Ваши комментарии почитаем, а сейчас самый лучший Дэн.
2: Юмор ФМ представляет.
3: Самый лучший!
4: Нет, петь не будем, будем шутить.
2: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
4: Самое время для обстоятельного интервью. Журналисты CNN спрашивают у фермера: «Скажите, как у вас прошел год? Скажите, хорошо слышно? Скажите». «Не поверите, замечательно. Урожай кукурузы хороший, картошка тоже удалась. Опять-таки племенная кобыла принесла замечательного жеребенка». «Классно, мы поздравляем вас, а вы бы не хотели поблагодарить за это президента США?» «А что это вдруг? Пахал я сам, сеял сам, растил и собирал опять-таки сам. Так что в чем тут его заслуга?» «Ну как так? А вы хорошо подумайте, хорошо». «А, ну, ежели хорошо подумать, то насчет кобылы не отрицаю. Тут всякое могло быть». Что может быть прекраснее верховой прогулки? Собственно говоря, по этому поводу и история. Дама сообщает приятельнице: «Представляешь, чтобы похудеть, доктор прописал мне ежедневно совершать верховую прогулку».
5: «Ну и как? Уже есть результаты?»
4: «О да, конечно. Лошадь уже изрядно похудела». Есть и такая работа – любить тещу. Хотя тещи бывают разные, но в данной ситуации не очень теща, видимо. Встречаются два друга. «Какие планы на завтра, дружище?» «Да идем с сынишкой змея в небо запускать». «Ну, у меня та же фигня. Завтра тещу в аэропорт везу».
2: Самый лучший. Хорошая погода.
6: По данным Яндекс, погода и сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Небольшой юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 22. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 26 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 24. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди, на севере ливни и грозы, слабый юго-западный ветер. Ночью 12-17 выше 0. Днем в субботу в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Сатке, Златоусте и Миасе плюс 20. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 25 тепла. В Кыштыме и Челябинске плюс 23.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Родители отнеслись к моей девушке как к родной дочке. Сразу стали искать ей нормального парня.

0: мы продолжаем читать ваши истории о том, как незнакомцы вас удивили, совершенно случайно, незнакомый человек что-то, и вы вот прямо ах.
1: Да, и нам пишет Леся, которая говорит, что притягивает незнакомцев, особенно детей. А еще в студенческие годы было такое: идем, улыбаемся солнцу, навстречу мужчина с ребенком, и ребенок крикнул, кинулся ко мне с криком: «Мама, мама!» А его папа говорит: «Мама на работе». А я смеюсь и говорю: «Наверное, мы очень похожи с вашей мамой». И мужчина такой: «Нет». Но Лена все равно, Леся точнее, все равно обрадовалась, потому что, значит, я хороший человек, раз вот так притягиваются люди, особенно дети.
0: К нам притянулся Геннадий из Москвы, наш постоянный слушатель. Он написал стихотворение.
1: Мы хорошие люди.
0: Да. «Были бы деньги у меня, я бы купил себе коня и поехал бы на нем я к двум Юлям прямиком. Вдруг тогда бы на коне повезло бразок и мне. Оценен бы ими был романтичный мой проект, и вручили бы они мне билеты на концерт». Геннадий, выпросили. Выпросили.
1: Да, и вы получаете два билета на концерт Вавана, который состоится 22 июля, в день рождения Вавана, в клубе «Урбан» при поддержке «Юмор-ФМ». Поздравляем вас и хорошего вам вечера желаем вместе с Вованом.
0: Ну, а мы желаем всем хороших выходных, теплых, жарких. Обязательно их с толком, с чувством и с пользой используйте, потому что на следующей неделе в столице снова дожди. Ну, а мы вернемся в понедельник, и наше всем традиционное пока!
2: Две Юли. Солнечная и Деточкина. На Юмор-ФМ.

Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: Star.fm. Шутки и песни. В Снежинске 23 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Иду по всему супермаркету с продуктами в руках и в зубах, а все потому, что мне корзина не нужна. Мне только буханку хлеба купить.
2: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно для этого. Ты ждешь.

0: звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Привет-привет! Вы не поверите, но наша дружная звездная команда опять приготовила вам несколько забавных коротких шутка-песенок. Нас поддерживает самый громкий и веселый зритель. А Люся Чеботина уже буквально вырывает у меня из рук микрофон. И мы вновь готовы вас порадовать.
2: Я помню, давно учили меня отец мой и мать к медведям в вольер ручонки свои не надо совать. Вот годы прошли, и утки уже летят высоко. Хотел бы двумя, одной помашу рукой. Ай, как смешно.
3: Вела меня от юга и до севера, от севера до юга вновь вела. И лишь на пятый круг пришло прозрение, что это, блин, не компас, а юла.
1: На Юмор ФМ. Заика, картавый бедняга Василий, он уходил не совсем красиво. Ой, боже.
3: Быдло в 6 утра за стеной запоет Нюшу, а я в берушах. Они думают, что от них станет мне очень плохо, а мне так пофиг.
4: Где лучшие кроссовки? У нас в клумбе. Где лучшие прически? У нас в клумбе. Где лучшие виниры? У нас в клумбе. Просто Александр Рева уснул у нас в клумбе.
5: Такая личная клумба.
3: Секс ми, мам, я никогда еще так молча не любила. Секс ми, мам,
1: Очередные фантастические 3 минуты музыкального юмора пролетели как одно мгновение. Вам снова все понравилось, и скажем за это спасибо Люсе Чеботиной.
6: Ваши аплодисменты Стасу Ярушину.
1: Шутки песни на Юмор ФМ. Мы ненадолго улетим, но обязательно вернемся.
0: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Тульский бродячий цирк с каждым годом все больше бродячий и все меньше цирк.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Большой привет родителям и родителям родителей, то есть всем. Меня действительно зовут Гар Дмитриев, и я с недавних пор стал большим фанатом родительских чатов. Я настолько погрузился в этот удивительный мир, что даже не заметил, как с российского рынка ушел Netflix. Родители часто делятся забавными и курьезными историями про своих детей. Мне остается только отобрать для вас лучшее. Кстати, вот и они. Прибавьте громкость.
0: Угарный папа.
1: Мама делает замечание 6-летнему Диме. «Не ешь с ножа, злым будешь». Дима посмотрел маме в глаза и отвечает: «Кажется, в нашей семье кто-то с топора ел». Кире 5 лет. Она на даче купается в ванне на свежем воздухе. Плещется, прыгает и в конце концов из ванны вываливается. Сидит на травке, ревет. Подбегают мама с папой, начинают успокаивать, а Кира сквозь слезы и говорит: «Да вы поймите, я плачу не потому, что мне больно. Я же головой ударилась, я же дурочкой стану. Ну кто меня такую замуж возьмет?» Из школьных сочинений Вики. В открытую форточку ворвался сквозняк. Шустрый, как веник. Недалеко от нашей деревни был помят овес, потому что там загорали кабаны. В Иране живут взрослые персы и маленькие персики.
0: Угарный папа.
1: 6-летний Саша пошел с папой в баню. Как истинные банщики, взяли с собой свежесорванные листья хрена. Перед парилкой Саша всем и говорит: «Ну что, мужики, пошли хрен нюхать». Мама, бабушка и девочка Варя 3 лет приехали в гости к родственникам в другой город. Стали знакомиться. Родственники показывают на маму и спрашивают: «Варенька, а это кто?» «Это моя мама», отвечает Варя. «А рядом кто?» показывают на бабушку. «А это матерная мать». Да уж, друзья, поток, я бы даже сказал, фестиваль детского юмора невозможно остановить, его можно только ненадолго прекратить. С нетерпением жду ваших историй про ваших замечательных детишек на единый номер Юмор-ФМ плюс 7-915-0303-567. Меня зовут Гар Дмитриев, и я сюда еще вернусь. До новых встреч!
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

Я придумаю.

опять ничего не придумаю. Я думаю, я думаю, я ничего опять не придумаю.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Все программы в телевизоре пометили по возрасту. И теперь дети точно знают, какие передачи самые интересные.

0: Хоменко. 5 шуток про готовку.
1: Мужчины, запомните, кастрюля начинает жарить сразу после того, как заканчивает варить.
2: Готовить меня научила мама, а разогревать папа.
1: Давайте уже перестанем притворяться и скажем, что ленивый не голубец, а повар.
3: Не подумайте, что я плохо готовлю, но сколько времени нужно жарить макароны?
4: А давай устроим праздник. Ты все приготовишь, а я приду.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
5: По данным Яндекс, погода и сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Небольшой юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 22. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 26 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 24. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди, на севере ливни и грозы, слабый юго-западный ветер. Ночью 12-17 выше 0. Днем в субботу в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Сатке, Златоусте и Миасе плюс 20. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 25 тепла. В Кыштыме и Челябинске плюс 23.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Сказала мужу, что когда он выйдет из душа, мы поговорим о том, что я нашла у него в телефоне. Муж моется уже четвертый день.

0: Юмор-ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
2: Паниковский торжественно взглянул на Балаганова. «Вам, Шура, я скажу как родному. Я раскрыл секрет этих гирь».
3: «Какой же может быть секрет?» — разочарованно молвил уполномоченный по копытам. «Обыкновенные гири для гимнастики».
2: «Вы знаете, Шура, как я вас уважаю!» — загорячился Паниковский. «Но вы осел! Это золотые гири, понимаете? Гири из чистого золота. Каждая гиря на 1.5 пуда. 3 пуда чистого золота. Я стоял перед этими гирями и бешено хохотал. Какой подлец этот Корейка! Отлил себе золотые гири, покрасил их в черный цвет и думает, что никто не узнает. Вам, Шура, я скажу как родному. Разве я рассказал бы вам этот секрет, если бы мог унести гири один? Но я старый больной человек, а гири тяжелые. И я вас приглашаю как родного. Я не Бендер, я честный». «А вдруг они не золотые?» — спросил любимый сын лейтенанта Шмидта. «А какие же они, по-вашему?» — иронично ответил нарушитель конвенции. «Заплатите за кефир, Шура. После сочтемся». В 11:00 вечера молочные братья, кренясь под тяжестью 2 больших гирь, шли по направлению к конторе по заготовке рогов и копыт. У дверей конторы они остановились. Из-под зеленых конторских занавесок пробивался свет.
3: «Кто ж там может быть в такой час?» — удивился Балаганов, нагибаясь к замочной скважине.
2: За письменным столом сидел Остап Бендер и что-то быстро писал.
3: «Писатель!» — сказал Балаганов, заливаясь смехом и уступая скважину Паниковскому.
2: «Конечно!» — заметил Паниковский, вдоволь насмотревшись. «Опять пишет! Ей-богу, этот жалкий человек меня смешит! Но где же мы будем пилить?»
3: Молочные братья подняли свой драгоценный груз и пошли в темноту. На рассвете, далеко за городом, сидели во враге уполномоченные по копытам и курьер. Они пилили гири. Носы их были перепачканы чугунной пылью. Молочные братья изредка важно переглядывались и принимались пилить с новой силой.
2: «Что такое?» — сказал вдруг Балаганов, переставая работать. 3 часа уже пилю, а оно все еще не золотое».
3: Паниковский не ответил. Он уже все понял и последние 30 минут водил ножовкой только для виду.
2: «Ну-с, попилим еще», — бодро сказал уполномоченный по копытам. «Конечно, пилите, Шура, пилите», — заметил Паниковский, стараясь оттянуть страшный час расплаты.
3: «Ничего не понимаю», — сказал Шура, допилив до конца и разнимая гирю на 2 яблочные половины.
2: «Это не золото?» «Пилить, пилить», — пролепетал Паниковский. Но Балаганов, держа в каждой руке по чугунному полушарию, стал медленно подходить к нарушителю конвенции.
4: «Не подходите ко мне с этим железом!» — завизжал Паниковский, отбегая в сторону. «Я вас презираю!»
3: Но тут Шура размахнулся и, застонав от натуги, метнул в интригана обломок гири. Услышав над своей головой свист снаряда, интриган лег на землю. Схватка уполномоченного с курьером была непродолжительна. Нанося удары, Шура приговаривал:
2: «Кто выдумал эти гири? Кто растратил казенные деньги? Кто Бендера ругал?»
3: В город возвращались без радости. Впереди шел рассерженный Шура, а за ним, припадая на одну ножку и громко плача, тащился Паниковский.
2: «Я бедный и несчастный старик!» — схлипывал он. «Ты у меня получишь!» — говорил Шура, не оглядываясь. «Все Бендеру скажу! Авантюрист!»
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: «Лед тронулся, господа присяжные заседатели!»
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
5: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
1: В эту субботу ровно в полночь
5: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
6: Фоменко Фейк Радио!
5: Да, детка, именно так.
1: Фоменко Фейк Радио. В эту субботу в полночь.

0: Фрэнк Рэйдио на Юмор-ФМ.
1: Меня часто спрашивают, что, где и, так сказать, когда. Да прямо сейчас здесь. Фоменко Фейк Радио на Юмор-ФМ. Естественно, с вами Николай Фоменко в теплой компании своих коллег. Они уже окружили меня плотным кольцом и ждут, когда же все это начнется. Вот эти вот интервью с необычными гостями, шутки слово за слово, шокирующие подробности из жизни инопланетян и простая человеческая музыка. Вот с нее и начнем. С музыки. Все остальное после песни.
0: Фоменко Фейк Радио на Юмор-ФМ.

0: на Юмор-ФМ.
1: Продолжаем бороздить. Просторы юмора, естественно. Именно этим мы и занимаемся на Фоменко Фейк Радио. Возможно, именно таких гостей вы ждали всю жизнь. И что я вам скажу, дождались. Прямо сейчас я, Николай Фоменко, уступлю эфир тем, кто сможет ответить на все вопросы. Даже на те, которые у вас никогда не возникали. Представляете? Уверен, что нет. Начнем.
2: Каникулы Бонифация.
3: Здравствуйте, наши дорогие слушатели и зрители. С вами я, сегодня Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио, передача «Каникулы Бонифации». И я думаю, что сегодня исполнится ваша заветная мечта, исполнится ваше желание, потому что для меня это уже вот исполнилось, практически слезы стоят у меня в глазах, потому что я встретилась с теми родными уже людьми, которых я обожала и любила по известной картине «Каникулы Бонифации». Итак, друзья, у нас в гостях Бонифаций, Лев Бонифаций.
4: Здравствуйте.
3: И, как вас зовут, дорогая?
4: Майя.
3: Майя. Майя. Майя — это именно та девочка, с которой Бонифаций начал свое знакомство на этом африканском, в этой в африканской стране на каникулах.
4: Да.
3: Здравствуйте. Во-первых, спасибо, что пришли, дорогие. Спасибо.
5: Здравствуйте.
3: Спасибо.
5: Здравствуйте.
3: Спасибо.
5: Спасибо.
3: Да, спасибо.
4: Здравствуйте.
3: Потому что я знаю, что у вас достаточно сложный график и гастроли. И,
5: ну, конечно.
4: Да? Конечно, да.
3: И концертируете много, и гастролируете, да?
4: Да, очень
3: да,
4: много.
3: Да.
4: Очень много.
3: Да. Скажите, Бонифаций, вот я сразу начну с острого вопроса.
4: Давайте.
3: Скажите, почему все-таки вы решились, и, во-первых, это просто, ну, для всех нас неожиданность, потому что мы-то знаем, что вы уехали спокойно к себе обратно там работать и так далее.
4: Да,
3: мы
4: да.
3: совершенно были не знали, что вы увезли с собой кого-то из вот этой вот африканской деревушки.
4: Да.
3: А теперь мы знаем, что вы увезли, оказывается, девочку, а почему не мальчика?
4: Это интересная история. Она увлекла меня среди вот этих поселений, хижин.
3: Да.
4: Я вдруг заметил маленькое дитя. Вот в кудряшках.
5: Ну, Баня, это все прекрасно помнят, господи.
3: Конечно, с этого же
5: конечно,
3: я начинал...
5: заплакала. Вы помните,
3: да.
5: как так сказать, я увидела льва.
3: Вы сначала испугались.
5: И конечно, я испугалась, естественно. В это время Бонни повел себя потрясающе. Да, я называю его Бонни.
3: Да.
5: Он повел себя потрясающе. Ну, просто, и вы помните, он стал жонглировать и развлекать меня. Ну, и, как говорится...
3: С этого
5: завязалась дружба. Да, завязалась дружба.
4: Я увидел ее в толпе и начал жонглировать. Маечка, я сразу так ее и назвал.
3: Да.
4: А она и согласилась, что она маечка.
3: Да, несмотря на то, что потом присоединялись дети, потом детей было очень много.
4: Да.
3: Майя, все в порядке с вами?
5: Да, хорошо все.
3: Ага.
5: Годы идут, я же моложе, мы не становимся.
3: Моложе не становимся, да. Вы так прекрасно говорите, прекрасно.
5: Ну, что уж поделать, конечно, вы знаете, я хочу сказать вот что.
3: Да.
5: Дело в том, что, ну, я ведь живу со львом уже почти 50 лет.
3: Боже мой, действительно так. А скажите, вы называете Бонни, можно я так буду называть?
4: Можно,
3: Бонни, да?
4: Конечно.
3: Отцом.
5: Ну вот по чести сказать.
3: По чести, конечно.
5: Конечно,
4: говори,
5: называю,
4: говори.
5: Иногда я его папа.
3: Угу.
5: Но... Да, отца-то, конечно, ему далеко.
3: Но... Далеко, да?
5: Да.
4: Маечка.
3: А почему? Вот. Все-таки мало занимает.
5: Ну, вы знаете, он меня привез в цирк.
3: Да?
5: Я с пятого раза поступил в цирковое училище.
3: С пятого, ну, видите, а до этого вы должны сначала были закончить школу, какое-то среднее образование получить, да?
5: Ну,
3: Вот как с этим обстоит дело?
5: Дело в том, что с этим, конечно, обстоит не важно.
3: Аттестата нет?
5: Нет.
3: Совершенно нет.
5: Вообще скажу, так сказать, знаете, я пустилась в эту авантюру.
3: Да, да. Как
5: на пароходе.
3: Вы решились? Вообще, скажите, вот чья это была идея изначально? Вы захотели уехать или Бонни вас, так сказать, уговорил?
5: Ну, представьте себе, я была маленьким ребенком. Я была в таком, вы знаете, романтическом состоянии.
3: Да, очаровательный ребенок.
5: Я увидела Бонни, который жонглирует, и каждый раз он нас развлекал, каждый день, понимаете?
4: Несмышленыш, я звал ее тогда, несмышленыш.
5: Вот, ну, да. В течение трех недель да. это происходило. И, конечно, я под впечатлением,
3: да.
5: так сказать, под вот этим вот, понимаете, конечно, мне захотелось покинуть, территорию нашего, нашего богом забытого острова.
4: Я подарил...
3: Ненадолго прервемся, чтобы продолжить наш интереснейший разговор.
2: Каникулы Бонифация.
0: Фоменко Фейк Радио на Юмор ФМ.

0: осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я.
1: Юмор ФМ.
0: И не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Юмор ФМ.
1: И снова с вами Николай Фоменко со своими маленькими жалостями. Это я, конечно, про своих коллег, которые не могут усидеть на месте. Они буквально рвутся к микрофону, чтобы познакомить вас с очередным невероятным гостем. Да мне и не жалко. Пожалуйста. И я с удовольствием уступаю место моему коллеге Владиславу Жульпацкому.
2: Лабиринт Леонардо.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «Лабиринт Леонардо», как обычно, гости. И интереснейшая тема – как разыграть шмеля и перехитрить пчелу. И сегодня у нас в гостях ученые Изольда Тихоновна, прекрасная Изольда Тихонова-Базова, и, соответственно, Александр Гайсун. А каким способом мы разыгрываем? Вот, Изольда Тихоновна, каким?
4: Вы меня спрашиваете?
3: Конечно.
4: Ну, наконец. Сменить колокольчик на ромашку, например. Он это любит, вы знаете, он оценит. Он вас отблагодарит.
3: Вот так вот, да?
4: Да.
3: Скажите, а вот перехитрить пчелу?
4: А, перехитрить пчелу – это совершенно другая задача. Перехитрить пчелу – это связано абсолютно с человеком. То есть, например…
3: То есть вы сейчас даете прямо конкретные советы пчеловодам?
4: Естественно. Абсолютно. Если, ну, вдруг пчела захотела сесть вам на руку, то вы должны изловчиться каким-то образом и подставить ей другую часть тела.
3: И вот таким вот образом… Получается, что пчеловод должен что-то оголить, когда
4: оголить
3: работает.
4: Да, оголить, безусловно. Угу. Это большая ошибка — одевать огромные вот эти костюмы. Насекомые боятся этого. Они этого не любят.
3: Да,
4: не
3: вот тут
4: любят.
3: Я согласен. Вы за, да, оголенного пчеловода.
4: Оголенный
5: пчеловод. Я согласен, да? С Изольдой Тихоновой. Вот по поводу костюма — абсолютно. Но самое интересное, что ведь пчела, она когда это чувствовала, когда она прилетела, когда и только села на цветок, и вдруг она почувствовала, что это кожа. Кожа.
4: Кожа — это, конечно.
5: А вот когда она почувствовала, что кожа, у нее удивительное, сразу начинается волнение. Когда это кожа.
4: Она взволнована, просто, да, взбудоражена, да, я бы сказала, да, это пчела.
6: Вы понимаете, я сейчас от имени всех наших радиослушателей, я просто хочу просто спросить вас. Ну, предположим, пчеловод голый.
4: Да.
5: Бывало.
6: Абсолютно.
5: Я сам ходил.
6: Правильно?
5: Я сам ходил на пасеку.
4: Я тоже это делала, конечно. Не только вы один,
5: Александр.
4: Подождите. Да что ж такое?
3: То есть возникает интерес.
5: Возникает интерес. Да.
3: И пчела как бы на голову реагирует.
5: Она идет на ногого.
3: А нет ли здесь, да, подмены? Вот что я хочу спросить. Ногой пчеловод.
4: Ногой пчеловод, да, абсолютно, да.
3: Как бы подменяет собой цветок.
4: Есть. Конечно, есть. Вы правы. Угу. Вы правы, потому что ароматы у всех разные.
3: И таким,
4: да,
3: образом, мед, который собрала, как я понимаю, пчела,
5: да,
3: с ногого пчеловода,
5: да,
3: и отнесла его потом.
5: Ну,
3: вот абсолютно каждый раз разный, потрясающего качества, я верно?
5: Абсолютно, ну, уникальный.
3: То есть
5: уникальный.
3: За этим мы и... Вот это мы как бы и делаем в медовый период, правильно?
4: В медовый период, да, конечно, но это эксклюзив, понимаете? Очень многие боятся еще. Не все пчеловоды дошли, понимаете, до этой смелости, до этого мужества.
3: А вот в этом и заключается та хитрость, о которой мы сегодня не говорим.
5: Вот это хитрость. В этом и заключено. Вы нагим. Нагим. Вы приходите.
4: Прийти к пчеле нагим.
5: Абсолютно. Не обидеть пчелу.
3: Подвожу итог нашей программы. Сегодня в лабиринте Леонардо была Изольда Тихоновна Базова. Базова. Базова, да. И Александр Гайсун.
5: Да.
2: Лабиринт Леонардо.

эфире средства массовой информации радиоканал «Юмор-ФМ». Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: на Юмор ФМ.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: Юмор ФМ.
1: Продолжаем разговор. Это Николай Фоменко и Фоменко Фейк Радио на Юмор ФМ. Вы даже не представляете, что за гость сейчас буквально ворвется в нашу студию. Вот так вот, просто раз и сенсация. Готовы? Ну, естественно, готовы.
2: Не дать и обезвредить.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе. На Фоменко Фейк Радио у нас передача «Не дать и обезвредить». И у нас в гостях тот человек, о котором вы много спрашивали, с которым хотели поговорить. На ваши вопросы будет отвечать. И на мои вопросы, естественно, Леонид Кулагин. Да, да, да. Это начальник отдела развертывания компании «Побойся», девиз которой «Вера, надежда, любовь».
4: Добрый,
3: как мы все
4: добрый
3: уже
4: вечер.
3: Знаем.
4: Добрый вечер.
3: Да, здравствуйте, Леонид.
4: Я вам сразу скажу.
3: Скажите сразу.
4: Ирин.
3: Да.
4: Спасибо еще раз, что вы пригласили, потому что это очень актуально.
3: Да, да.
4: Грехопадение.
3: Да, да.
4: Это, скажем так, область.
3: Да.
4: Она еще, скажем, изведана наполовину.
3: Наполовину, конечно.
4: Да,
3: конечно,
4: наполовину.
3: Я согласна с вами, да.
4: Мы работаем, в общем, с людьми разного круга.
3: Так. Да, я
4: потому что у нас международное.
3: Международное,
4: это международный консорсиум.
3: Я как раз вот и хотела об этом сказать,
4: конечно,
3: сказать нашим зрителям и слушателям, что,
4: да,
3: что компания «Побойся» работает не только у нас.
4: Конечно.
3: Она работает, так сказать, повсеместно.
4: Естественно.
3: По всему земному,
4: конечно,
3: шару, можно, конечно, сказать,
4: конечно,
3: правда?
4: Конечно, конечно.
3: То есть шарик уже захвачен, так сказать.
4: Весь шарик охвачен.
3: Mm-hmm.
4: Пока мы не трогаем единственное, вот,
3: да, да, да, вот
4: да. Антарктида,
3: да?
4: Вот,
3: а почему?
4: Южный полюс.
3: А почему?
4: Пока, я вам скажу, там с грехопадением как-то немножечко попроще.
3: Получше, да?
4: Получше,
3: сказать?
4: Получше. Вот люди так, осознают,
3: да?
4: Осознают, они перед лицом холода.
3: То есть все-таки температура все-таки играет.
4: Температура влияет.
3: А вот скажите.
4: Перед лицом вечной,
3: да,
4: мерзлоты,
3: да,
4: я вам скажу.
3: Да, уже не до грехопадения.
4: Не до грехопадения.
3: Согреться бы.
4: Человеку не хочется грешить.
3: А вот в этом есть какая-то сермяжная правда, что,
4: да,
3: ли? Вот как сказать, вот, может быть, иногда каких-то греховодников исследуют какие-то холодные места.
4: А вы сейчас предвосхитили, собственно говоря,
3: да
4: нашу программу.
3: То есть,
4: да,
3: у вас специальная программа,
4: конечно,
3: связана с охлаждением, так сказать?
4: Нет, она там называется «Остуди меня».
3: «Остуди меня».
4: Да, «Остуди меня». Это известная программа, она уже опробована во многих.
3: Скажите, пожалуйста.
4: Да, да, да, во многих странах мира.
3: Да, да.
4: Вот, значит, она носит, собственно говоря, мое имя.
3: Леонид?
4: Леонид, да. Программа называется «Леонид, остуди меня». Греховодник помещается в специальную капсулу.
3: Так.
4: Признается в своем грехе.
3: А, да, это первый.
4: А этому помогает наш, да, специальный прибор. Он у меня здесь лежит,
3: да,
4: я потом его покажу.
3: Собой, да.
4: Я взял с собой.
3: Да, да, да,
4: да,
3: да.
4: Хорошо, сразу скажу. Это прибор,
3: так,
4: называется «Длань-4».
3: Из какой-то стали.
4: Да, корпус – это из бория, чистый борий. Это сплав,
3: да,
4: конечно.
3: Да.
4: Да. Он настолько холоден. Вот даже я сейчас смотрю и держу руками. Я потом, если вы захотите пощупать,
3: да,
4: потрогать.
3: Просто,
4: вы знаете, он холодный металл.
3: Холодный,
4: борий,
3: да?
4: – это,
3: да,
4: холодный,
3: потому,
4: металл.
3: Потому что на вид, вы знаете, не страшно. Вот
4: в таблице Менделеева, вы, кстати, знаете, борий, как напишется, бо.
3: Правда, что вы в своей работе с грехопадением,
4: да,
3: с предотвращением грехопадения.
4: Да, естественно. Полное предотвращение, да.
3: Полное. Используйте суккуленты.
4: Да, мы используем суккулент, потому что это особенно
3: то
4: помогает.
3: То есть вот алоэ,
4: каланхоэ.
3: Вот это вот все?
4: Вот это все. И даже, я вам скажу, мы иногда даем для такого ощущения, угу, легкого бриза.
3: И покалывание, да?
4: И покалывание. Обязательно веточка жимолости. Обязательно.
3: Обязательно.
4: Греховодник, как только чувствует запах жимолости, все.
3: Угу.
4: Он просто начинает, ну, скажем так, исправляться на глазах.
3: И, как вы уже поняли, наши,
4: да,
3: зрители, слушатели,
4: да,
3: что мы, может быть, спокойны.
4: Конечно.
3: И если кто-нибудь захочет пообщаться с Леонидом Кулагином, он
4: с
3: будет только рад.
4: С удовольствием.
3: Он будет только рад.
4: Наши,
3: да,
4: будущие греховодники, приходите,
3: да,
4: к нам лучше раньше.
3: Приходите в компанию «Побойся».
4: В компанию «Побойся».
3: И не бойтесь.
4: Зайдите,
3: ничего,
4: и не бойтесь длани, господи боже мой.
3: Да.
4: В конце концов, как говорится, один раз всего,
3: да,
4: лишь. И зато,
3: да,
4: свет,
3: да, а зато
4: погас.
3: Да, да, да, да, да.
4: Понимаете? Не дать и обезвредить.
2: Фоменко Фейк Радио.

0: Фоменко Фейк Радио на Юмор ФМ.
1: А давайте продолжать. Здесь, на Юмор-ФМ, Николай Фоменко и Фоменко Фейк Радио. Естественно, я не могу держать в себе эту информацию, потому скажу, они уже здесь. Гости, которых вы ждали в умопомрачительной рубрике.
2: На газу готовим вместе.
1: По-прежнему напоминаю, это программа «На газу».
3: Да.
1: Готовим вместе. У нас сегодня из ресторана «Суматра» Виталий и Жанна, это семья, они повара, фамилия Скобода. Они будут готовить огузок буйвола. Огузок буйвола. Итак, значит, я вот что хочу спросить.
3: Да.
1: Огузок буйвола, он... начинайте с чего?
3: Я уже его подготовил, потому что вам долго вот это ждать, чтобы... Я уже его подготовил. Он уже в соку.
1: В соку. Из чего состоит сок?
3: Сок. Это надо говорить. Ну, ты
4: говоришь. Ну, а что говорить? Ну, самое интересное давай, понимаете? Ну, самое интересное, это что? Чем он начинен?
1: Чем? А, начинен.
4: Начинен.
1: Начиняет. Да. Так, ну, давайте давай поговорим тогда о начинке. Что мы делаем?
3: Что
1: вот
3: мы
1: сначала
3: делаем?
1: Мы вымачиваем, как я вижу.
3: Вымачиваем.
1: Я смотрю,
3: сначала
1: вы вымачиваете.
3: Вымачиваем.
1: Огузок вымочен.
4: Сначала мы замачиваем. Огузок.
3: Нет, замачивать ты дома замачиваешь. А я тебе говорю, сейчас мы здесь пришли, вот это все вы устроили, вот эту вот композицию. Вот
4: но ты дома
3: специально
4: его уже сделал, ты говоришь.
3: Ну, я сделал, конечно.
4: Замочил. Дома, принес сюда.
1: А перец?
3: Перец был.
4: Перец необходим.
3: Конечно.
4: Просто.
1: Ты иначе огузок будет пресный.
3: Ну, абсолютно.
4: Просто пресный вялый огузок. Кому
1: не вялый огузок. Кстати, вот вы знаете, мне частенько приходится слышать, что вялый огузок... Это не важно, буйвола он,
3: да,
1: или
3: да,
1: он медвежий огузок,
3: да,
1: или волчий.
4: Да. Да.
1: Вообще, любой да вялый огузок, на мой да взгляд, это вещь нехорошая.
4: Да это просто противная.
1: Конечно.
3: Да, конечно.
1: Вялый
3: абсолютно.
1: И вот вы берете порой вот этот
4: нам
1: вялый.
4: Нам бодрый нужен, понимаете?
1: Вам нужен бодрый, хороший.
3: Чем бодрее, да, тем интереснее, конечно.
1: Вот иногда мне говорят, что огузок буйвола, он еще шевелится, когда
3: ну,
1: попадает...
3: это кажется, это бывает, кажется. Это...
4: Скорее не сам огузок, а в огузке остаются, ну...
3: Жануль, ну что ты, ты не рассказывай всю, сразу всю нашу, все секреты.
1: Итак,
3: ну,
1: да,
3: это,
1: лук.
3: Лук обязательно.
4: Лук можно, да.
3: Лук и карри. Карри.
1: А вот сочетается
3: вот
1: огузок. Во-первых, я понимаю, так это томленое блюдо.
3: Это томленое.
4: Томленое.
1: Томленый огузок буйвола.
3: Да, да. Ну так мы его в меню написано. Так.
4: Гарам масала, понимаете, обязательно.
1: Масала должен.
4: Да, масала обязательно.
3: Ну конечно.
4: Да, гарам масала, да, обязательно.
1: Масала.
3: Карри, я еще раз говорю, карри.
4: Карри, Виталий.
3: Карри, погоди.
4: Карри, засунь себе, знаешь, куда? Отвези карри. Ну невозможно, потому что все блюда начинают желтый цвет, понимаете?
1: Я просто хочу еще спросить, вот все-таки огузок, значит, буйволиный огузок, вялый буйволиный огузок, вы практически своими вот руками здесь превращаете на моих глазах сейчас, да?
4: Бодрый, крепкий.
1: Бодрый, крепкий, ну это не какая-то хряпа, понимаете?
3: Нет,
1: хорошее, серьезное дело, правильно?
4: Да, конечно.
3: Буйвол, это же буйвол.
4: Искусство. Это
1: один
4: искусство.
1: Огузок в одни руки, так сказать, или нет?
3: Нет.
4: Почему? Ну, ума нет, почему? Можно в шесть рук.
1: Может. То есть вы берете, готовите один огузок,
4: да,
1: и на шестерых его.
4: На шестерых. Он в этом...
1: Сколько в огузке да порций? Вот что.
4: Восемь.
3: Восемь, да.
1: Восемь порций.
4: На шестерых.
1: Восемь да на шестерых, да, в принципе, хватает.
3: А да так и должно быть. У нас люди заказывают под заказ же все это.
1: Ну, я понимаю.
3: Вот
1: шесть
3: вот
1: человек. То есть, если мне, например, захочется вдруг
3: да
1: буйволиный огузок.
4: Да.
3: Ну, да, да.
1: Бодрый только. Бодрый, бодрый.
4: Мы ну, других не делаем.
1: Как я понимаю,
4: да,
1: Жан. Я должен буду когда позвонить вам?
3: Четвертого. Вот давайте, записывайте. Прям звоните.
4: Виталий, ну почему? Какой ты все-таки человек странный.
3: Ладно.
4: Ну неужели мы не дадим ведущему бодрый огузок?
3: Бодрый дадим.
1: Скажите, а вот я хочу узнать, а если бы вдруг к вам в руки попал, ну, предположим, уж я боюсь сказать.
3: Ну, говорите.
1: Ну, предположим...
3: Ну,
1: ну, ну, где буйвол, там и слон.
3: А-а-а.
1: Огузок слона.
4: Ну, вы знаете, трудно. Из, понимаете, сделать бодрый слоновий трудно.
2: Ну, вы делали, пробовали?
4: Мы делали, это непросто. Это непросто. Надо много сил. Взбадривать его, взбадривать.
3: Очень долго взбадривать. Один хобот там замучаешься.
4: Мы про агузок, Виталий.
3: Ну, мы про агузок, а я Виталий. Про хобот говорю.
2: Ну, любой агузок. Я ведь понимаю Виталия, Жанночка. А я вот понимаю именно, Виталия, да. Потому что любой агузок начинается с хобота.
3: Вот, конечно.
2: Вы же должны это понять.
4: Конечно. Конечно. Это слишком конечно. Для меня философская. Это,
2: да. Ну, философская, но и поварская.
3: А мы же философы своего дела.
5: На газу готовим вместе.
0: Фоменко. Radio. На Юмор ФМ.
6: Вот так мы завершаем сегодняшнее путешествие с Фоменко Фейк Радио на Юмор ФМ. Мои беспокойные коллеги Владислав Жульпацкий, Юрий Бурзон, Ирина Рыбладзе желают вам спокойной ночи. А всем, что будоражит и бодрит, мы опять займемся через неделю прямо в эфире. Вдох-выдох, сладких снов.
0: Фоменко Фейк Радио. На Юмор ФМ.

0: Снежинске «Час ночи». Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Август. Это месяц, когда люди приветствуют друг друга грозным вопросом. Тебе кабачки не нужны?

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в кабинете мэра».
1: Азамат Ахирович, можно? Во-первых, Сашечка, с Новым годом, да?
2: Что?
1: С новым счастьем. Собака-то не культурная.
3: Азамат Ахирович, а вам кажется, какой сейчас день?
1: Ну, смотри, да, было 31 декабря. Я выпил. Лег спать, проснулся. Выпил. Лег спать, проснулся. Выпил. И вот пришел ты. Получается, 2 января, 17:30, правильно?
3: Азамат Ахирович, сейчас середина апреля. Вы бухаете 3,5 месяца.
1: Да ладно, серьезно? А я сижу, что-то думаю, что так сильно писать охота? Ни хрена себе. Ну, давай тогда догонять планету, что тут у нас происходит вообще в этом мире-то. Ну, как сказать, навстречу будущему. Что у нас там вообще? Как, чем мир живет? Народ, что у нас там в городе? А, кино ходит? Нет? Что кино идет-то вообще?
3: «Брат 2», Азамат Ахирович.
1: Саша, чертяга, ты что, совсем уже сбрендил, что ли? Ты что, я тебе говорю, ты очень сильно перепутал слово «сейчас» и 2000 год. Я говорю, сейчас, что идет? Какой «брат 2»? Или что, я, по-твоему, в другую сторону бухал?
3: Азамат Ахирович, пока вы отмечали здесь Новый год, США и Европа ввели против вас санкции. Они заморозили все ваши заграничные счета и арестовали всю недвижимость.
1: Какая недвижимость арестовали? Это же недвижимость! Как ее арестуют? А не двигается! За что ее арестовали? Двинулась, что ли?
3: Азамат Ахирович, не только против вас ввели санкции, против обычных людей тоже.
1: Да ладно?
3: Да.
1: Против вот этих вот Пети, Алины, Иваныч, против них? А что у них отбирать-то, я не пойму. Деньги? Вот эти вот синенькие, где 50 написано? И то, которые вот, ну, как минимум 3 штуки надо, чтобы, ну, хотя бы самые хреновые сигареты купить. Или что у них отбирать? Вот эту парикмахерскую Светлана? Которая сбоку дома, на 0,5 метра выше крыс.
3: Азамат Ахирович, вы, наверное, ничего не понимаете. Я вам еще раз говорю, из страны ушли все иностранные бренды одежды. Все иностранные сети ресторанов быстрого питания. Фильмы запретили все, Азамат Ахирович.
1: Да ладно, наши фильмы! И вот этот про Шурика, где они хотели ограбить его склад, а он хотел их за это убить? По-моему, даже проткнул кого-то, одного из них, да? Того алкоголизм спас?
3: Нет, все наши фильмы остались. Я имею в виду, что нам больше не показывают Бэтмена, Морбиуса. Понимаете?
1: То есть Запад нам этот запретил Бэтмена, Макнаггетсы и Зару, правильно?
3: Правильно.
1: Да. А у меня, сволочи, отобрали все дома и все бабки? Ни хрена ж несправедливо! Мы же все одинаковые вроде как, ты чё? Ладно, Сашка, полететь-то куда-то можно хоть отдохнуть, хоть встряхнуть?
3: Ну, кое-куда можно, Азамат Ахирович, можно в Дубай, например.
1: Ну вот же Дубай! А чё ты мне нагнетаешь тут сидишь? Ну Дубай же можно! Поехали в Дубай, значит.
3: Азамат Ильич, там есть один нюанс. Там максимум можно взять с собой только 10 тысяч долларов.
1: Сколько?
3: 10 тысяч долларов.
1: Кто это придумал? Кто это придумал? Кто ни разу не был в Дубае, что ли? Как нахрен лететь в Дубай с 10 тысячами долларов? Нахрена туда лететь тогда, если у тебя так 10 тысяч долларов всего? Ты что, просто пивка попить и обратно? Пешком в аэропорт? Не пойдет. Значит так, Саша, собирай всех людей из нашего города собирай, раздай всем по 10 тысяч долларов. И покупай всем билеты в Дубай. Пусть прилетят, туда привезут все мои деньги.
3: А они там что будут делать потом?
1: Не знаю, пусть что хотят, то и делают. Главное, чтобы деньги мои привезли туда и все. И чеки, Саша, все чеки и все посадочные, чтобы мне отчитался.
0: «Однажды в России». Лучше смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда нашей бабушке исполнилось 60 лет, она стала ходить пешком по 5 километров в день. Сейчас ей 85, и мы понятия не имеем, где она.

0: Юмор ФМ.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одета как невеста, а я

очень быстро. Не отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: у нас не реклама. Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Нижний фэншуйский экспериментальный завод умных садовых инструментов представляет.
2: Кажется, дождь собирается. Даже и не знаю, копать сегодня колодец или не копать. Пожалуй, спрошу у лопаты. Доздраперма?
3: Да, мой трудолюбивый хозяин.
2: Мне копать или не копать?
3: Честно говоря, мне чет лень. Не, ну можем, конечно, чутка и покопать. Но можно и не копать. По настроению. Хочешь покопать? Давай покопаем. Но давай лучше не копать. Хотя...
1: Умная лопата Доздраперма. Может копать, может не копать.
4: Также оцените нашу новинку. Умный топор Колун Илон. Топор Колун Илон. Хочет и колет.
1: А не хочет и не колет.
4: Умные садовые инструменты Нижнефэншуйского экспериментального завода.
5: Не хотим, не работаем.
6: Онлайн-казино хана.ру. Хана. Заходите на хана.ру. Здесь вы обязательно проиграете все ваши деньги. Наберете кредитов и проиграете все не ваши деньги. Проиграете квартиру, автомобиль, дачный участок, драгоценности жены, бытовую технику, мебель, посуду и последние портки. Онлайн-казино хана.ру. Единственное честное онлайн-казино в интернете. Заходите, играйте и проигрывайте.
7: Дорогой, нам срочно нужен новый современный экономичный автомобиль.
8: Да? А куда делся наш не такой уж старый? Вполне еще современный. Короче, где моя машина?
7: Ах, дорогой, кто старое помянет? Кстати, помянем.
9: Попрощались со старым автомобилем? Встречайте новый китайский кроссовер Куй-Фуй.
10: Простите, я не ослышался?
9: Да, вы не ослышались. Новый китайский кроссовер.
7: У него там такие лампочки, а сбоку такая пимпочка. Я его так хочу!
9: Да, это кроссовер Куй-Фуй.
8: Ну, обалдеть, у вас название, конечно.
9: А у нас все обалдеть. И название, и дизайн, и сборка. Покупайте. Точно обалдеть.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если ты красив и умен, и в делах успешен, а она любит не тебя, а совсем другого, радуйся. Ты, к тому же, еще и не козел.

0: Юмор-ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор-ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Москвичи». Москва.
3: А девушки всегда ведут себя как девушки. Даже на похоронах.
4: Он был хорошим человеком в любом случае. Спасибо.
5: А вот мне столько приятных слов ты никогда не говорил.
4: Алина, успокойся.
5: О, сфотай нас, типа мы все такие Total Black.
4: Алин, мы на похоронах.
5: Дима, это что там, твоя бывшая?
4: О, действительно пришла.
5: Ты ее до сих пор любишь?
4: Да нет, конечно, дурочка, она просто флорист, все здесь украшает.
5: А что, меня нельзя было попросить?
4: Если бы дядьке нужно было мыло из свиного жира, я бы обязательно попросил.
5: Все, она видит, как мы ссоримся. Быстро засоси меня, чтобы она поняла, что у нас все хорошо.
4: Алина! Люди, которые сосутся на похоронах, у них не все хорошо.
5: Вот я так и знала, что не надо мне сюда идти. Атмосфера тут такая негативная.
4: Алина, тебя что не устраивает?
5: Да то, что столько цветов ты мне никогда не дарил.
4: Алина, мы на похоронах.
5: Да, наших отношений.
4: И твоего дядьки.
1: Вместе, это Лига городов.
0: Команда «Кыргызы», Москва.
6: Здорово.
7: Здорово.
6: Киркорова, интересно, кто ангел-хранитель? Работает вечно. Ты слышал, что Илон Маск хочет 1 000 000 человек на Марс переселить?
7: Да ладно.
6: А Сашу Таню до сих пор снимают на ТНТ. Видел, на ТНТ сделали новую фабрику звезд. Новых Букиных сделали. Интересно, а новую креативную группу не хотят сделать? Знаешь, что в «Фабрике звезд» был сын? Сын Тины Канделаки.
7: Да. Но он выбыл уже оттуда.
6: Угу. Думаешь, это ему помешает выиграть?
7: Это хорошо. Там все участники проголосовали за то, чтобы он остался. А он благородно отдал свои голоса другому участнику. И решил сам уйти из проекта.
6: А, так придумали, да?
7: Там еще племянница Мартиросяна участвует.
6: А, серьезно?
7: Mm-hmm.
6: А сын Канделаки вылетел? Интересно, конфетка сколько еще будет идти? Видел в зале, сколько звезд сидит?
7: Да. Только я не знаю никого.
6: Ну, вот так вот сейчас.
1: Лига городов, это Лига городов.
2: Суперпроект ТНТ, это Лига городов.
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
8: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, небольшие дожди, на севере возможны ливни и грозы, слабый северо-восточный ветер. В Магнитогорске, Златоусте, Сатке и Кыштыме – плюс 20. В Озерске, Снежинске и Миассе – плюс 22 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске – до 24 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, небольшие дожди, местами ливни и грозы, слабый северо-западный ветер. Ночью 11-16 выше 0, днем воскресенья в Озерске, Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 20, в Магнитогорске, Карталах, Южноуральске и Миассе плюс 22 градуса, в Троицке, Кыштыме и Челябинске до 24 тепла.

0: три песни.
1: Ты будешь смотреть, как тают миры и рождаются вновь красиво. Я буду мечтать так же, как ты.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Фраза «Ну, не будем вам мешать» означает, что помогать вам никто не собирается.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Всем привет! В эфире очередной выпуск проекта «Шутить изволите». И этот выпуск обладает особой художественной ценностью. Так-то все выпуски удивительно хороши. Просто именно в этом мы поговорим о великих художниках. Поверьте, и с ними случалось немало забавных историй.
0: «Шутить изволите».
1: Однажды знаменитый американский художник Джеймс Уистлер приехал в незнакомый город. Так как дело было во времена сухого закона, он доверительно спросил у портье: «Милейший, не могли бы вы мне подсказать, где можно раздобыть стаканчик виски?» На что портье ответил: «Сэр, вы видите эту церковь?» «Что, виски продают в церкви?» – удивился художник. «Нет, это единственное здание в городе, где виски не продают». К великому голландскому художнику Питеру Рубенсу обратился богатый заказчик с просьбой написать Марию Магдалину. Рубенс, подумав, спросил: «До грехопадения или после?» «Желательно во время», — ответил заказчик. Некая обеспеченная дама приобрела по случаю картину с подписью «Илья Репин», заплатив за нее 100 рублей. Деньги по тем временам немалые. Спустя некоторое время дама зашла в мастерскую живописца и показала художнику свое приобретение. Илья Ефимович от души посмеялся над незадачливой покупательницей и приписал внизу холста: «Это не Репин». После чего дама перепродала полотно, но с настоящим автографом художника картина стоила уже целую 1000 рублей.
0: «Шутить изволите».
1: Друзья, если у вас дома завалялась какая-нибудь картина, тщательно изучите ее на предмет автографов известных художников. Возможно, вы обладатель целого состояния. А мы вновь встретимся на Юмор-ФМ уже очень скоро. Улыбайтесь чаще. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Жизнь как рояль. Для кого-то спирт, а для кого-то музыка.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10. Танцуют все. Шутки и танцы.
3: Гражданин, вам песня. Пляшите.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Снежински. Два часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Ниночка с утра измерила объем бедер и поняла, что плацдарм для приключений таки снова увеличился.

0: звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Это «Шутки, песни», уникальный проект на Юмор ФМ, где любимые хиты становятся лучше и веселее. С вами ваш покорный слуга Станислав Ярушин. В студии также экстаз для ушей и глаз Люся Чеботина и наша очередная музыкально-юмористическая дуэль. Вашему вниманию подборные аплодисменты.
2: Я помню, мимо проходил. О! Большой зеленый крокодил, добрый крокодил, Гена крокодил.
3: Гена!
2: Когда его я увидал, рядом увидал, близко увидал. Я с алкоголем завязал, сразу завязал, взял и завязал.
3: Когда белочка пришла в костюме крокодила. Ну почему? Был крокодил зеленый, а потому, что кожный покров крокодила включает огромное количество хроматоформов, которые меняют цвет в зависимости от температуры тела крокодила. Если крокодил зеленого цвета, значит его кожа нагрета.
1: Хорошо.
3: Видите, какая у нас умная передача?
1: Да, помимо юмора я получил еще и информацию правильную.
2: Я залпом влил в себя бокал, чтоб я бухал, а ты рулила.
0: На Юмор ФМ.
3: Младший лейтенант, бывший генерал, на параде он тик-ток снимал.
2: Провел в новостройке ночь, о тонких стенах не думал я. Знает теперь сосед все мои тайны.

0: свести. Это шутки песни на Юмор ФМ.
1: Здесь любимые хиты становятся немного короче и гораздо смешнее.
0: Мы обязательно вернемся и еще споем. Стас Ярушин.
1: Люся Чеботина.
0: До новых встреч. Пока-пока.
2: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Самый лучший способ запомнить день рождения жены — один раз его забыть.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Очень рад приветствовать вас всех на Юмор-ФМ. И в очередной раз напоминаю, родители, приложение «Заметки» в смартфонах придумано специально для того, чтобы перлы ваших любимых детей вошли в историю и прозвучали в эфире Юмор-ФМ. Не держите в себе этот ценный контент. Киньте им в меня. Озвучу с огромным удовольствием. Вот прямо сейчас и начну.
0: Угарный папа.
1: 5-летняя Катюша подходит к папе и говорит: «Пап, а знаешь, как называются тети, которые шьют одежду?» «Как?» – спрашивает папа. «Шиюхи, пап». 4-летний Антошка любил черный хлеб и иногда говорил маме: «Мама, дай мне хлебушка, только не белого, а этого, чернокожего». Из школьных сочинений романа. В образе Татьяны Пушкин отобразил всю полноту русской женщины. «Я буду как папа, врачом. Это очень нужная профессия – делать переломы людям». Из произведений Некрасова крестьяне узнали, как им плохо живется. Съев ядовитый гриб, можно сильно подпортить себе репутацию.
0: Угарный папа.
1: 3-летний Кеша выходит в первый раз с мячиком на дачный участок и обращается к маме. «Мам, можно кидать высоко?» «Можно». Кеша посмотрел в небо и сделал вывод: «Логично, лампочки-то нету». Бабушка читает 4-летней Ирочке сказку на ночь. Ирочка никак не может уснуть, с интересом слушает и просит: «Бабушка, ты очень хорошо сказку рассказываешь, но включись, пожалуйста, погромче, а то плохо слышно». Так, самое время объявить антракт. Чтобы вы вспомнили действительно смешную историю про ваших детей и срочно прислали ее мне на единый номер +7 915 0303 567. Кто знает, возможно, в следующий раз я расскажу именно вашу историю. Искренне ваш, угарный папа, Гар Дмитриев. Аривидерчи.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

эфире средства массовой информации радиоканал «Юмор-ФМ». Регистрационный номер серия L, номер FS 77 82 609. Выдано Федеральной службой

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Будьте терпимее к нервным женщинам. Возможно, у них просто неудобные трусы.

0: Хоменко. 5 шуток про
1: деньги.
2: Не в деньгах счастье, а в любви. Простой, обычной человеческой любви к деньгам. 10 копеек буду должна. Этой фразой продавец Лена заработала свой первый миллион. У меня полные карманы денег, потому что у меня очень маленькие карманы. На днях вылечил все зубы, но теперь не могу нормально есть. Денег нет. Вот бы лично убедиться, что не в деньгах счастье.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Я мою посуду в такой последовательности: кружки, стаканы, вилки, ложки, ножи, тарелки, контейнеры, отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие, кастрюли, сковородки.

0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
1: Где здесь гражданин Коробейников? Спросил Бендер. Остап видел перед собой маленького старичка, чистюлю с необыкновенно гибкой спиной. Я к вам по делу. Вы служите в архиве старкомхоза? Спина старика пришла в движение и утвердительно выгнулась. А раньше служили в жилотделе.
2: Я всюду служил, сказал старик весело. А позвольте все-таки узнать, чем обязан.
1: «Позволю», — ответил гость. «Я Воробьяниного сын».
2: «Это какого же? Предводителя?»
1: «Его».
2: «А что же, он жив?»
1: «Умер, гражданин Коробейников. Почил».
2: «Да», — без особой грусти сказал старик. «Все умирают. А все-таки разрешите узнать, по какому делу, уважаемый?»
1: «Я хотел бы...» С невыразимой сыновьей любовью сказал Остап: «Найти что-нибудь из мебели папаши, чтобы сохранить о нем память».
2: «Сложное дело», — ответил старик, подумав. «Это только обеспеченному человеку под силу. А вы, простите, чем занимаетесь?»
1: «Свободная профессия. Собственная мясохладобойня на артельных началах в Самаре». Старик с сомнением посмотрел на молодого Воробьянинова, но возражать не стал. «Прыткий молодой человек», — подумал он. Остап, который к этому времени закончил свои наблюдения над Коробейниковым, решил, что старик — типичная сволочь. «Ближе к телу, как говорил Мопассан, сведения будут оплачены».
2: «Тогда, пожалуйте, хоть сейчас», — торжественно сказал Коробейников.
1: Он зажег свечу и повел Остапа в соседнюю комнату. Там стоял длинный канцелярский шкаф с открытыми полками. К ребрам полок были приклеены печатные литеры А, Б, В и далее до буквы Я.
3: «Ого!» — сказал восхищенный Остап. «Полный архив на дому!»
2: «Совершенно полный!» — скромно ответил архивариус. «Я, знаете, на всякий случай. Живем мы, знаете, как на вулкане. Все может произойти. Кинутся люди искать свои мебеля. А где они, мебеля? Вот они где!»
1: Остап восторженно смотрел на старика. «Дивная канцелярия», — сказал он. «Полная механизация. Вы прямо герой! Однако ближе к делу. Например, буква «В».
2: «Есть такая буква», — охотно отозвался Коробейников. «Сейчас, вот, Воробьянинов Ипполит Матвеевич, батюшка ваш, царствие ему небесное. Рояль Беккер, номер 54809. Вазы китайские, маркированные 4. Гобелен «Пастушка». Гобелен «Пастух», чучело медвежье с блюдом одно. Гостиный гарнитур ореховый мастера Гампса работы. «Хвалю», — сказал Остап, ликуя. «Это конгениально. Хорошо бы и на ордера посмотреть». Архивариус подошел к шкафу и, поднявшись на цыпочки, достал нужную папку.
4: «Вот вся вашего батюшки мебель тут. Вам все ордера?»
2: «Да куда мне все? Ну так, воспоминания детства, гостиный гарнитур. Хорошее было время, золотое детство. Так вот, гостиным гарнитуром мы, папаша, и ограничимся».
1: Остап схватил ордера и засунул их на самое дно бокового кармана.
2: «Ну, пока», — сказал он, сощурясь. «Я вас, кажется, сильно обеспокоил. Вашу руку, правитель канцелярии».
1: Коробейников ничего не понял. Он даже посмотрел на стол. Не оставил ли гость денег там, но и на столе денег не было. Тогда архивариус очень тихо спросил: «А деньги?»
3: «Какие деньги?» — сказал Остап, открывая входную дверь. «Вы, кажется, спросили про какие-то деньги?»
2: «Да как же! За мебель! За ордера!»
4: «Голуба!» — пропел Остап. «Ей-богу, клянусь честью покойного батюшки! Рад душой, но нету! Забыл взять с текущего счета!» Старик задрожал и вытянул вперед хилую свою лапку, желая задержать ночного посетителя.
3: «Тише ты, дурак!» — сказал Остап грозно. «Говорят тебе русским языком. Завтра, значит, завтра. Но пока пишите письма».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
5: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ.

0: Снежински. Три часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Группа опытных археологов во время раскопок нашла группу неопытных.

0: И снова в эфире Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Глеб Капелюх, Санкт-Петербург.
1: Привет, народ! Здрасте-здрасте. Я недавно ехал в такси. Мне таксист спросил, чем я занимаюсь. Я ответил, что я комик, он такой: конюх. И я такой: да, конюх. Мне лень ему объяснять, но мы следующие полчаса обсуждали лошадей. А я так себе разбираюсь в лошадях. Он в один момент спросил, какая у тебя любимая порода? Я такой: пегасы. Он засмеялся и сказал: эх, тебе бы в стендап. Спасибо за совет. Я снимаю квартиру. У меня есть договоренность с хозяином квартиры о том, что я плачу за воду. Он мне об этом напоминает в WhatsApp, и все нормально, но появилась проблема. У меня в телефоне переписка с мужчиной предпенсионного возраста, который раз в месяц пишет мне слово «вода», а я ничего не отвечаю. Мне, если честно, страшно, что мне телефон взломают, увидят эту переписку и такие: ты совсем конченый. У тебя отец полгода воды просит, а ты не подаешь. То, что у тебя отец как хозяин записан, это ваши проблемы, всякое бывает. У нас еще договоренность недавно немного поменялась, и теперь он пишет два сообщения: свет и вода. Меня это так веселит, что я его переименовал в отца по итогу. Я, когда хочу кого-то напугать, эту переписку показываю, такой: я родного отца без воды и света на полгода оставил. Я в любом случае заберу свою посылку с этого отделения. У меня есть высшее юридическое образование, и все, что я получу благодаря образованию, это друзей с сомнительным бизнесом. Потому что на юрфаке очень много ребят, которые пытаются открыть бизнес, а для студентов юридического, которые пытаются открыть бизнес, есть термин – мошенники. Потому что там схемы всегда одни и те же. Мне в 2 часа ночи звонит Серега и такой: Глеб, привет, мы нашли лазейку в законодательстве. Я такой: Серег, мы вчера 200 рублей на сигареты не смогли найти. Какая лазейка? Он говорит: смотри, есть 122-я статья Налогового кодекса, по ней есть постановление пленума. Готов сегодня ларек ограбить? Я говорю: а как это связано? Он говорит: мы юристы, мы отмажемся. Но мы вообще ни разу не отмазывались, представляете? Мы однажды с Серегой перебежали дорогу в неположенном месте. Нас остановили полицейские, хотели выписать штраф 500 рублей, пустяк. Но Серега решил включить юриста. Он сказал: я сейчас разберусь. Он уходит на 2 минуты, возвращается такой: я разобрался, мы едем в отделение. Я такой: отлично, Серег, мы как раз с этим хотели разобраться. Меня однажды пытались ограбить около банкомата. Ко мне подошел мужчина и сказал: Глеб, ты сейчас снимешь все свои деньги и отдашь их мне. Это был банкомат, где можно только вносить деньги. Представляете? А я уже внес все свои 200 рублей. Объясню мужчине, что в плане есть ошибка. И он такой: черт. Опять и ушел. Я клянусь, была мысль догнать, перевести по мобильному банку. Ему эти деньги явно нужнее, чем мне, с такими навыками грабителя. Многие люди очень странно диктуют аббревиатуры. Они говорят не буквы, а имена, которые начинаются на те же буквы, чтобы точно ничего не перепутать. Удобный метод. Мне недавно звонили по работе, там девушка не расслышала мое имя, попросила повторить, я говорю: меня зовут Глеб. По буквам Георгий, Леонид, Егор, Борис. Она говорит: вы только что назвали 5 имен. Какое из них ваше? Вы Борис. Я говорю: нет, Борис – это Богдан, Олег, Роман, Илья и Семен. Когда-нибудь общались с человеком полчаса именами. Вы как будто имя сына выбираете, но обоим не особо интересен этот процесс. У меня на этом все. Удачи!
0: Это большой стендап. Биг стендап. На Юмор-ФМ.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю?
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Менделеев долго втолковывал жене, что на первом месте должен быть водород, а не семья и дети.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Однажды я упал, и звезда загадала желание. Если закрыть глаза, то становится темно. Если хочешь идти, иди. Если хочешь стоять. Если гонка на велосипедах – велогонка, то гонка на самокатах – самогонка. Если житель Монголии – монгол, то житель Чехии – чехол. Если не умеешь пить, не сдавайся, тренируйся. Правда в том, что никто не умеет пить. А все, кто говорят, что умеют, нагло врут.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: слушаете «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Давид Цалаев.
1: Нет, не разрешаю. Ты опять работу принес, а я не хочу работу. Я хочу праздник.
0: Екатерина Моргунова.
2: У нас у девочек это по-другому работает, понимаешь? У нас, если это секрет, это значит, что просто нельзя в сторис выкладывать.
0: Денис Дорохов.
3: Это задача для третьего класса. Я в третьем классе 4 раза учился. Что ты гонишь?
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Принцесса Катя, классно выглядишь, молодец. Как гастрит там твой?
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: дальше тише. Тише, тише, тише, тише.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: В школе волшебников ученики делятся на магов, чародеев и дубов-колдунов.

0: РФМ. Шутки.
1: Утром нужно быть особенно осторожным. Одно неловкое движение, и ты снова спишь.
0: И песни.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. Каждый следак желает знать, где лежит папочка со смешными и ржачными протоколами. Вот она, у меня в столе. Кстати, давайте вместе посмотрим на свежий креатив постояльцев нашего отеля, то есть отдела.
1: Реалити криминалити.
3: Во время совместной работы на детском празднике, где я была аниматором, видеограф Стешин похвалил мои актерские данные и предложил поучаствовать в кастинге на роль в фильме его знакомого кинорежиссера. Но не предупредил, что пробная сцена будет интимного характера, снимать будут на мобильный телефон, а запись опубликуют в социальных сетях. Пострадавшие попросили у меня закурить, вероятно, не рассчитывая на краткую лекцию о преимуществах здорового образа жизни и короткое ознакомительное занятие по боевому самбо. Несмотря на солидную разницу в возрасте, а именно 48 лет, замуж за величко ОП я вышла по любви, так как в тот момент не знала, что квартиру он уже завещал своим внукам. Ко мне в дом задержанный проник под видом настройщика роялей. Сначала подозрение вызвало отсутствие одежды под пальто, но я еще сомневалась, так как у людей творческих профессий свои странности. Потом вспомнила, что у нас в квартире никогда не было музыкального инструмента, но он уже пытался стащить с меня халат. Благодарю за внимание. И помните, если уж воровать, то только самолетами, пароходами, как пела группа «Мумитроль». Реальными протоколами несерьезно поделился с вами я, Игорь Мухич.
1: Реалити-криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

до спящего в утренних пробках. Мы снова уедем туда, где ласкает прибой.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Задумайтесь. Человек, который не понимает, что вы ему говорите, считает тупым не себя, а вас.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Я хочу вообще составить энциклопедию всероссийской глупости. Мне столько писем приходит, я сам езжу по стране, собираю. Ой, смешная же страна у нас. Ценник, икра сельди Путина. Вот так и написано. Старушка смотрела, смотрела, говорит, он еще и икру мечет. Это же... Мыло поросенок. На упаковке стих. Я веселый поросенок, хрю-хрю-хрю. Хрюка уже с пеленок, ню-ню-ню. Покупайте наше мыло, будет чище ваше рыло. Объявление в поликлинике на двери лаборатории. После прививки водку пить можно. Вот так. А иначе никто не сделает прививки. Объявление в газете. Бью детей после родительских собраний. Недорого. Реклама страховой компании. Наслаждайтесь жизнью. О неприятностях позаботимся мы. Ростов, фотостудия, объявление. Качество фотографий зависит от лица заказчика. А многие замечали, приходят в фотоателье, говорят, ты что мне дал фотографию? Это что за рожа? Твоя рожа. Выход из сауны в Волгограде в бассейн. Объявление перед бассейном. Уважаемые господа, на подушках от мебели в бассейне не плавать. Русские господа такие. Вот. Отрывной календарь. 2005 год. Рубрика «Самооборона». Совет девушкам. Если вы идете в темное время суток и на вас совершается нападение, незаметно выньте из кармана медицинскую грушу, начиненную нашатырным спиртом. Конечно, у каждой бабы. Вот. Причем незаметно можете вынуть грушу нашатырь? Объявление. Некуда пойти вечером. Хочется добавить изюминки в общении с друзьями. Купи себе гараж. В Новосибирске по радио слышу. В Новосибирске 12 тысяч ребятишек стоят в очереди на получение путевки в детский сад. Мэр принял решение в ближайшее время ликвидировать эту очередь. В Новокузнецк на рынок привезли живых баранов, повесили объявление. Кому нужны бараны, обращаться в администрацию. В Челябинске реклама цемента. У вас есть враги? Тире, у нас есть цемент.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Снежинске 4 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Лена летом загорала возле сетки Рабицы, поэтому у нее была кличка Вафля.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды на спортивном телеканале.
1: Сегодня уникальный эфир. В студии сразу два Дмитрия Губернина.
2: Да, дорогие друзья, нас двое. А это значит, что в два раза больше энергии, в два раза больше патриотизма. Уважаемые друзья, чемпионат мира по футболу закончился, но Мяч ТВ продолжает освещать не менее захватывающие спортивные баталии. Сегодня мы поговорим о чемпионате мира по бадминтону. Но как вы думаете, где проходит чемпионат мира по бадминтону?
3: Я, Дмитрий, думаю, что на шашлычках.
1: Дмитрий, чемпионат мира по бадминтону проходит в Нанкине. Это Китайская Народная Республика. И, внимание, у нас в гостях в студии Мяч ТВ первая ракетка России, потому что он первым ее купил в магазине сходнинских спорттоваров.
2: Сегодня он член сборной России по бадминтону, и, скорее всего, он еще чем-то занимается, иначе бы он просто сдох с голоду. Евгений Селезнев!
1: Ну вот расскажите, как из всех видов спорта вы выбрали бадминтон? У меня есть только один вариант. Почему? По алфавиту.
4: Нет, Дмитрий, зря вы так, зря. Бадминтон – это сила воли, это выносливость.
2: Согласен. Действительно, нужна нехилая сила воли, чтобы его включить. И колоссальная выносливость, чтобы досмотреть его до конца и тебя не рубануть.
1: Евгений, назрел еще один вопрос. Почему чемпионат мира сейчас проходит в Китае, а вы сидите здесь?
4: Мы просто с моим тренером как решили, что вот мое присутствие на чемпионате никак не отобразится на результате моем, так сказать. Вот так мы решили, да.
1: Да, друзья, тем временем мы переходим к более интересным темам.
2: И совсем скоро в Сочи пройдет этап Формулы-1. Спорта номер один среди формул.
1: И сегодня у нас в гостях российский пилот Формулы-1 Сергей Сироткин.
2: Сергей Сироткин.
1: Немного информации, друзья, за всю историю автогонок Формулы-1. Это третий пилот из России. Третий пилот из России в Формуле-1.
2: Ну, хоть тут в тройке, да, Сергей?
5: Чего начать обычному школьнику, который хочет стать пилотом Формулы-1?
6: Ну, здесь главное желание.
2: Да, конечно, ага. Желание, чтобы твои родители купили тебе болид. Не кроссовочки какие-нибудь, чтобы играть в футбол, не плавочки, чтобы плавать, Дмитрий, а болид, представляете?
1: С восьмицилиндровым четырехтактным двигателем болид.
2: Который ты разфигачишь при первой же тренировке, и придется покупать тебе новый болид.
1: Мой коллега, кстати, Сергей, имеет в виду, что если вдруг по какой-то причине вы не можете себе позволить единовременную трату в 960 миллионов рублей, то что же делать тогда?
2: Что же делать? Идти в бадминтон!
6: Слушайте, ну это уже вот перебор, ей-богу. Что происходит? Вы мне вопросы задаете и не даете на них отвечать. Взяли бы вместо меня сюда манекен, посадили бы, ничего не поменялось.
1: Да как и твой болид, посадили бы, ничего не поменялось.
2: Абсолютно согласен с вами, Дмитрий.
6: Знаете, это обидно, я ухожу.
2: Уходите! Ну что же, дорогие друзья, время нашей программы подходит к концу. Смотрите спорт, любите спорт, чтобы нарожать новых спортсменов.
1: С вами был я, Дмитрий Губерниев.
2: И я, Дмитрий Губерниев.
0: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В России есть нефть двух типов. И все прекрасно знают этих типов.

0: у нас? Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Ваши помидорчики заскучали? Лучок взгрустнул? А у огурчиков депрессия?
2: Попробуйте экологически чистые удобрения для сада и огорода «Лепешечка».
3: Собранные вручную по полям и лугам, наши лепешечки буквально творят чудеса на ваших приусадебных участках.
2: Образцовые коровники, элитные конюшни, лучшие свинарники, верблюжатники и голубятни страны. Вот где мы черпаем вдохновение для нашего производства.
3: Никакой химии, только натуральное, скажем так, сырье, чтобы ваш лучок не грустил,
2: помидорчики не скучали,
3: а огурчики взбодрились.
2: Экологически чистые, натуральные удобрения «Лепешечка». Природные, народные, родные.
1: На радость теще и жене укроп и лук растут вовне.
4: «Лепешечка»
5: в саду ли в огороде.
6: О, у тебя новая кухня, и прихожая, и шкаф-купе. Это же очень дорого.
7: Лови момент, подруга. Именно сейчас время сумасшедших скидок в Косоруково.

0: Какая чудесная полочка!
1: Приходи за мебелями!
0: Это не полочка, а тумбочка.
1: За Косорукова!
2: Фабрика мебели Косорукова. Это не полочка и не тумбочка. Это полбочка. Ну или тумочка. Кому как нравится.
1: Косорукова!
2: Приходи за мебелями!
3: Весь день сидите в офисе и плюете в потолок?
4: От вас нет решительно никакой пользы на рабочем месте?
3: А ведь сколько интересных, полезных и важных дел ждут вас там, за порогом, на воле.
4: Так вперед, навстречу приключениям и мечте. А за рабочим столом вас успешно заменит Афанасий, ваша автоматическая надувная копия.
5: Карачуно-Кочуровский каучуковый комбинат с гордостью представляет. Надувной сотрудник Афанасий.
4: Просто расположите Афанасия в вашем рабочем кресле. Подключите к автоматическому пневмоблоку.
3: И Афанасий самонадуется ровно в 9 утра и самосдуется в 18.00. И никто ничего не заметит.
4: А вы можете вообще нифига не делать. И получать за нифиг делать зарплату.
5: Разгильдяй и обалдуй, Афанасия надуй.
4: Надувной сотрудник Афанасий.
5: Купил, накачал, свободен.

в эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Пойти на работу или поспать? Поспать или пойти на работу? Пойду на работу и там посплю.

0: FM. Шутки.
1: Закоренелый холостяк. Существо осторожное. Его на ровном месте печенюшкой не заманишь.
0: И песни.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда Error 404. Нижний Новгород.
3: На кассе.
4: Девушка, откройте кассу, пожалуйста.
5: Мужчина, вы можете пройти на кассу самообслуживания.
4: Понимаешь, в ней души нет. Вот кто меня спросит? 15 рублей посмотрите, а я отвечу, показывайте.
5: Идите на кассу самообслуживания.
4: Да я в этих компьютерах не разбираюсь. А вот у женщин средних лет еще как. Вот вы женщина.
5: Да хватит вам. Послушайте, там же ничего сложного.
4: Ну, если я что-то не то пробью, кто позовет Галю?
5: Мужчина, это стереотип. Мы уже никого не зовем.
4: Что с Галей?
5: Такие кассы помогают уменьшить количество персонала.
4: Что с Галей?
5: Почему вам так принципиально эта касса?
4: Мой дед ходил на обычную кассу. Мой отец ходил на обычную кассу. Сейчас они оба приболели, вот я пришел.
5: Ну, зато там вы можете оплатить товары улыбкой.
4: Я покупаю тест на беременность, крекеры и шпроты. Как думаешь, я хочу улыбаться?
5: Я вас поняла. Давайте сюда. Карта магазина есть?
4: Понимаешь, в ней души нет.
0: Команда аж до слез. Улан-Удэ.
6: Ну все, третий сезон, вторая попытка. На этот раз точно 10 мультов заберем.
7: Да. Это прям
8: нет, Бурбон, можно же проще сделать.
6: Как?
8: Просто на богатой жениться и все.
9: Как что?
8: Там нормально.
9: А где такую найдешь сейчас?
10: Всем привет, я Татьяна Вакальчук. Единственный генеральный директор Wildberries.
11: Татьяна, а если серьезно, вы почему с мужем развелись?
10: Ну, ни одна семья из-за Wildberries поссорилась. Вот наша очередь наступила как бы.
6: Татьяна, а вы что с мужем так поступили? Из-за вас у него теперь кликуха кефир.
10: Почему?
6: 1%?
10: У меня есть обращение ко всем девчонкам. Девчонки, как жаль, что на маркетплейсе нельзя купить мужа, да? Нельзя картинки там нет, отзывы посмотреть, да? Короче, выбирайте сердцем и подключайте мозг, хорошо? Хорошо?

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Хитрый ты, Иванушка. Как целоваться, так царевич. А как жениться, так сразу дурачок.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Купив Ладу Калина, я почувствовал себя Юрием Гагариным. Сначала долго говорил ей «поехали», а потом махнул рукой. Костя, подожди, сейчас пойдем дальше. Надо маме позвонить, сказать, где я. Алло, мама, где я? Медведи, встречавшие людей, считают, что люди живут на деревьях.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Плохие танцоры ночью на расхват.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
3: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
4: Белый танец, дядя. Белые приглашают красных.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Снежинске 5 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Настоящий мужик не уточняет у жены, какие яблоки брать. Купил, какие понравились, и все. Даже если это картошка.